благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слово истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук. Я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне
милосердие Твое, и я буду жить.

Господь, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу,
а закон Твой люблю. Ты – покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не злагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому Я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой. Вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все, признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей. Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство. Далеки они
от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слово Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
не даст он поколебаться ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

в объятия Твои, в царство вечное, бесконечное, после бурь земных хочу уйти.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую, заключительную часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я».
1: Послушайте, а что, если мы все вместе завтра на богослужение съездим? Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите сами, как там интересно. «Поедем, Томочка», — обрадовалась приглашению Димы Тимофеевна. «Я уже старая. Если молодежь о Боге думает, то мне тем более давно пора». Тома ласково посмотрела на старушку. Конечно же, отказать ей она ни за что на свете бы не смогла. За эти последние несколько дней Томкиной жизни старенькая Тимофеевна стала для нее очень дорогим человеком. «А что, поедем?» – улыбнулась Тома и обняла старушку за плечи. Стоя у входа в дом молитвы, где, как и было условлено прежде, Тома и Тимофеевна поджидали Диму и немного смущались от внимания незнакомых людей, заходящих в церковь. С ними приветливо здоровались, знакомились, приглашали войти. «Какие хорошие люди!» – удивлялась вслух Тимофеевна. «Не зря Димочка так много о них рассказывал». Тома же заметно нервничала. Такое отношение незнакомых людей было для нее очень непривычным. Наконец появился Дима.

0: Извините, немного задержался. На дороге была пробка. Я уже стал переживать, что вы не дождетесь меня и уедете домой.
1: Еще бы 3 минуты, и мы действительно бы уехали. С трудом сдерживая улыбку, сказала Тома. У Димы был такой встревоженный вид, что ей стало даже немного смешно.
0: «Ну, тогда не будем тратить времени. Пойдемте в зал. Богослужение начинается через несколько минут». То, что Тома увидела в церкви, превзошло все ее ожидания. Проповеди были простыми и доступными. Много говорили о любви к Богу и людям, о пагубе греха и зла, о прощении обидчиков. Девушка сразу ясно вспомнила образ матери, свои отношения с Людой. Сердце больно сжалось, в ее висках стучало,

Все звучали и звучали слова о Божьей любви. На глазах Тамары заблестели слезы. Она словно почувствовала себя снова ребенком. Захотелось прежней детской чистоты, свободы от ненависти к матери и Людмиле, свободы от страха за свою жизнь и судьбу брата. Христиане запели песню о Христе, а она слушала и плакала. Ее сердце потянулось к прекрасному, неведомому, всемогущему Богу, который своей любовью хотел согреть и утешить уставшую на земном пути душу. Дима крепко пожал ей руку и зашептал: «Тома, давай после собрания подойдем к пастору. Я думаю, тебе надо с ним поговорить». Она почему-то не спорила. Ей вообще сейчас ни с кем не хотелось спорить.

пастором церкви оказался мужчина средних лет с приятной наружностью и мягким, внимательным взглядом светло-карих глаз. Девушка стояла перед ним и не знала, что сказать. «Тамара, давай я тебе помолюсь. Ты не против?» — предложил он, увидев ее растерянность. Тома кивнула. Пастор молился о ней просто, с любовью, приглашая Господа войти в жизнь девушки, в ее судьбу. Тамара снова почему-то плакала, а после молитвы ей вдруг захотелось все рассказать этому незнакомому человеку, все, и об ушедшей из дома матери, и о своей тоске по ней, перемешанной с горьким чувством обиды, и о смерти отца, о брате и его жене, обо всем, что так тяготило сейчас ее душу. Слава Богу, что на земле есть Божьи служители, которые не откладывают важные дела на потом. Пастор внимательно слушал девушку, и она читала в его взгляде понимание и участие. Потом снова молились и снова говорили. Напоследок он подарил ей Евангелие. Тома прижимала к груди этот дорогой подарок и вспоминала мамину Библию, которую несколько лет назад они с братом так легко отвергли. На следующее воскресенье во время богослужения Тома покаялась. Ее сердце широко распахнулось для чистой Божьей любви. Старенькая Тимофеевна была искренне рада за девушку. Она видела, какой радостью и покоем засияли ее глаза. «Ты стала святой, Томочка!» — ласково говорила старушка. «Нет, я стала дочерью Бога. У меня теперь есть Небесный Отец. Но мне еще так много надо исправить в моей жизни. Так много! И я начну с самого главного и с самого трудного. Бог мне поможет, я это знаю». Тома оформила на работе несколько дней отпуска. Поделилась с Димой своими планами, попросила о ней молиться и поехала на небольшом отцовском автомобиле туда, куда много лет назад

девушка поднималась на третий этаж по узкой лестничной клетке и уже, наверное, в сотый раз представляла себе встречу с матерью. Она снова и снова продумывала каждое слово, которое собиралась сказать, представляла себе реакцию женщины. Томми казалось, что она вполне готова к этой встрече. Ей так казалось. Стоя возле обитой коричневым дермантином двери, Тамара долго не решалась нажать кнопку звонка. А когда, наконец, решилась, не получила никакого ответа. Было ясно, что, несмотря на поздний час, квартира пуста. Этого девушка не ожидала. Она устало опустилась на холодные бетонные ступеньки и, плотно закрыв лицо ладонями, громко разрыдалась.

вдруг в подъезде раздались до боли знакомые торопливые шаги. Тамара посмотрела в их сторону. По лестнице быстро поднималась мать. В ее глазах, обращенных к дочери, было столько тревоги, заботы и любви. Тома, забыв все приготовленные для встречи слова, бросилась навстречу матери и упала в ее объятия, как это было когда-то в их общей жизни, давным-давно.

Всхлипывая, она почти прокричала: «Мама!» Через несколько мгновений девушка уже ощущала на своем лице горячие материнские поцелуи. Только теперь Тома по-настоящему поняла, как сильно скучала по маме все минувшие годы, как горячо она ее любила. Они проговорили почти до утра. Заснули на одной постели, тесно прижавшись друг к другу, словно боясь снова потеряться в этом большом, запутанном

Мама прожила у матери 2 дня. О прошлом почти не говорили. Им и так было все ясно, без слов. Стены в квартире женщины все сплошь обвешаны фотографиями детей и первого мужа и так свидетельствовали о ее раскаянии в соделанном, о тоске по покинутой семье, о потерянном счастье. Мать и дочь много вместе молились о своих судьбах, о жизни Сергея и Люды. Расставаться было трудно. Тома обещала маме чаще приезжать в гости, а женщина строила планы о том, что через несколько лет, оформив пенсию, переедет в родной город, поближе к детям. Всю дорогу домой Тамара благодарила Бога за то, что Он действительно вошел в ее жизнь, так много изменяя, исцеляя раны уставшей, разбитой души. Теперь, когда отношения с мамой были улажены, девушка думала о брате. Она уже не строила планы, как мириться с Людой, как рассказать Сереже о переменах в своей жизни. Тома уже имела опыт того, что Господь все делает лучше, чем она ожидает. Сейчас молодая христианка училась доверять Богу. Ей даже стало как-то интересно жить. С каждым днем девушка все яснее осознавала, что через Иисуса Христа обрела настоящего, любящего, заботливого Небесного Отца.

Дома Тамару ожидала еще одна чудесная новость. Старенькая Тимофеевна обратилась к Господу. Дима почти каждый вечер навещал старушку. Вместе с ней молился, читал Библию. Когда Тома перешагнула за порог старенького домика Тимофеевны, Дима как раз был там. «Ой, как я рада видеть вас! Меня так и распирает поскорее рассказать вам, что я примирилась с мамой!» Радостно говорила Тома, целуя Тимофеевну и по-дружески обнимая Димку. «А что я тебе говорил? Это замечательно, что ты простила маму. Теперь тебе самой будет легче жить, вот увидишь». «Слава Богу, деточка!» — говорила сквозь набежавшие слезы радости Тимофеевна. «Все люди ошибаются, особенно когда живут без Бога. Надо быть милостивыми, надо прощать». «Да, без Господа я бы не смогла. Это все Он, понимаете?» Счастливо улыбалась девушка. В тот вечер они еще долго говорили о пережитом, вместе молились. Потом, попрощавшись с Димой, Тамара решила позвонить брату. Перед отъездом к матери Тома сказала Сереже, что она на время отпуска уезжает из города по важным делам. После возвращения она обещала приехать и все рассказать. Тогда по глазам брата девушка ясно видела, что он догадывается, куда Тома хочет поехать, но спрашивать не стал. Сергей не хотел новых проблем во взаимоотношениях с сестрой. Сережа сразу ответил на телефонный звонок. «Сереженька, мне так хочется с тобой поговорить! Я так по тебе соскучилась!» — сказала Тома.

Отлично. Только давай оставим ее на другой раз. А пока я очень хочу поговорить с тобой один на один, посекретничать, как раньше. Может, заедешь к нам с бабушкой Тимофеевной завтра после работы? Я буду тебя ждать. И весь день на работе Тома думала о Сереже. Как много произошло в ее жизни за такое короткое время, о чем еще не знал ее брат. Конечно, он мог догадываться о Томиной поездке к матери, но о том, что сестра стала христианкой, он не мог даже и подумать. Каждую свободную минуту девушка старалась уединиться и помолиться Господу о предстоящей встрече с братом. Как ей хотелось, чтобы и Сережа помирился с мамой. Пусть тяжелый груз ненависти и обиды не давит на его душу, лишая радости и покоя. Теперь Тома отчетливо понимала, что человек не может быть по-настоящему счастлив, когда в его сердце живет непрощение. Как счастливы были брат и сестра снова увидеть друг друга. Тома, встретив Сережу, крепко обхватила его шею руками, а он, слегка приподняв ее, закружил по комнате. «Сережка, как я по тебе соскучилась!» «Я тоже! Мне кажется, я не видел тебя уже несколько лет!» Тимофеевна, глядя на молодых людей, уголком платочка вытерла набежавшие слезы. «Вы тут пообщайтесь, детки, а я пойду свою соседку проведаю. Она немного приболела». Тамара кормила брата ужином и тараторила о всяких пустяках, а потом, собравшись с духом, решила поговорить о главном. «Сереженька, как ты думаешь, где я была во время отпуска?» Сергей немного побледнел. «Тома, ты что, и впрямь ездила к матери?» «Да, я была у нее. Я ее простила, Сережа. Ты знаешь, у меня на сердце сразу стало так легко. Я очень хочу, чтобы и ты с ней помирился. Так будет лучше для всех нас». Сергей молчал. Тома внимательно наблюдала за братом. Она легко могла понять его и без слов. Она видела, что он едва сдерживает нахлынувшие эмоции. «Тома, ты девушка. Я тебя понимаю. Тебе, наверное, всю жизнь нужна была мать. Хотя мне она была нужна тоже. Я не знаю, что стоит за вашим примирением. Твоя сила или твоя слабость. Во всяком случае, если тебе так лучше, хорошо. Я тебя не сужу и не хвалю. Просто делай, как считаешь нужным. Что касается меня, я никогда не смогу забыть, как она убегала от нас, как ты, босиком, рыдая, выбежала на улицу, пытаясь ее остановить. Тома, я не смогу этого забыть. У меня есть память, и стереть запечатленные там сюжеты я просто не в силах. Я помню тоску и боль в глазах отца, которые не покидали его, даже когда он старался быть веселым. Я не могу забыть его преждевременной смерти. Не могу!» Мы были не нужны матери, когда у нее было все хорошо. Она вспомнила о нас только тогда, когда сама оказалась брошенной. Я вообще не понимаю, как человек может строить счастье, просто быть счастливым, когда за его плечами слезы и боль оставленных детей. Тома,
Раз и навсегда прошу тебя, не напоминай мне больше о матери. Я ничего не хочу о ней слышать». Тамара слушала брата, и каждое сказанное им слово было ей понятным, потому что он говорил об их общей боли, общей судьбе. Только в ее, Томкиной жизни, все поменял Бог, а Сережа не знает Христа. Он остался еще на том берегу пропасти. Да, обида и боль, как пропасть. Господь помог Томе перебраться через нее и идти дальше по жизни, свободно, без страха. А Сережа? Девушка понимала, что и ему нужен Христос. Сережа, это еще не все, что я хотела тебе рассказать. Надеюсь, самое неприятное уже позади? Тома обняла брата за плечи. Помнишь тот вечер, когда мы с Димкой были на море, и я не могла тебе позвонить? Еще бы! Сережа, тогда Дима рассказал мне о Боге. Я теперь хожу в церковь. Бог стал моим отцом. Я хочу рассказать тебе все по порядку. Ты готов выслушать? По виду Сергея было понятно, что внутри него закипает новая волна возмущения. Но он был старшим братом, ответственным за судьбу сестры, и потому, снова преодолевая свои чувства, Сережа лишь молча кивнул в ответ. Сестра, не спеша, рассказывала брату о первом посещении церкви, о разговоре с пастором, о своих молитвах, о тяжести непрощения, о прежней ненависти к матери, о встрече с ней и примирении, о новом взгляде на свою земную жизнь, о радости общения с Богом. Сергей слушал, не перебивая. Он видел лучики вдохновения и счастья в глазах сестры и старался взвесить каждое сказанное ею слово. Наконец она спросила: «Тебе, наверное, трудно меня понять, Сережа, но ты хотя бы постарайся». «Знаешь, Тома, пока я ничего не буду тебе отвечать. Мне надо обо всем подумать. Сейчас стало модным говорить о Боге, но я вижу, что для тебя это не просто слова. Тамара, ты не против, если сейчас я уйду? Хочу немного побыть один. А завтра давай встретимся снова. Приезжай в парк возле нашего дома. Поговорим обо всем там. А потом поужинаешь с нами, как было в хорошие былые времена». Тома на мгновение подумала о Людмиле. На сердце стало тревожно, но девушка знала, что следующий шаг, который она должна сделать в своей христианской жизни, это простить Люду. «Хорошо, Сережа, давай встретимся в нашем парке, а потом заедем к вам с Людой на ужин. Я буду там в 6, сразу после работы». Тамара проводила брата до калитки, поцеловала его на прощание и вернулась домой. Через несколько коротких минут небо уже вновь внимало ее горячим молитвам о брате. В это время в другом городе, в маленькой квартире, преклонив у постели колени, женщина-христианка отчаянно взывала к Богу о своих оставленных когда-то ею детях. Сердце все еще кровоточило от незаживающих ран, нанесенных однажды грехом. И только горячие молитвы притупляли ее боль
и только упование на Божью милость приносило облегчение и надежду.

0: ждала Сережу в условленном месте парка. Она и жаждала, и одновременно боялась этой встречи. Наконец, она увидела брата. Девушке показалось, что Сергей стал намного старше за минувшую ночь. Отпечаток какой-то мужской зрелости немного изменил черты его лица. Они обнялись. «Пойдем сразу к нам, Тома. Мое решение очень простое. Я долго думал о том, что ты мне рассказала вчера, и понял, что мне самому необходимо побывать в церкви. Я хочу увидеть, куда ты попала, а потом будем делать выводы. Так что в воскресенье встретимся возле твоей церкви. Туда я поеду с Димой. Мы с ним уже обо всем договорились. Люди, я еще пока ничего не говорил. Она беременна. Не хочу ее волновать». На сердце у девушки стало светлее. У нее было еще целых 2 дня до богослужения. 2 дня, чтобы молиться о брате. 2 дня. Только 2 дня. Люда открыла дверь квартиры, приветливо улыбаясь мужу и Тамаре. «Тома, заходи. Мы так рады, что ты решила наконец-то нас посетить. Куда ты так надолго пропала? Проходи в зал, там уже накрыт стол. Буду угощать тебя твоим любимым яблочным пирогом. А еще у меня есть голубцы. Ты любишь голубцы? У нас была в гостях моя мама. Это она приготовила. Так что будем вместе пробовать». Люда суетилась возле Томы, как будто та была самым долгожданным гостем в ее доме. Тамара даже почувствовала себя немного неловко. Девушка нерешительно прошла в зал родной квартиры и села за празднично накрытый стол. Пока брат с женой еще хлопотали на кухне, она с интересом рассматривала комнату, где прошло ее детство, где началась ее юность. Все здесь за несколько недель ее отсутствия изменилось до неузнаваемости. Куда-то исчез старенький книжный шкаф, за которым долгие годы ютилась кровать брата, а потом и Томина постель. Вместо него теперь красовался письменный стол с компьютером. Вдоль стены стоял большой кожаный диван, а рядом на новом ковре разместилось кресло-качалка. У балконной двери в дорогом горшке была посажена молоденькая пальма. Нет, это уже совсем другая квартира. Это уже не Томкин дом. «Что, нравится?» Не скрывая гордости, спросила Люда, присаживаясь за стол рядом с Тамарой. «Решили немного поменять обстановку. Кстати, ты видела, что мы уже купили кроватку для малыша? В спальне стоит. Пойдем, покажу, пока Сережа к нам не присоединился». Тома послушно пошла следом за Людой в спальню. Там было так же красиво и уютно. В уголке стояла детская кроватка. «Чудесно вы устроились, Люда. Я за вас очень рада». Тома внимательно посмотрела в глаза Людмилы. Та сразу смутилась. «Томочка, ты на меня не обижайся. Я хочу, чтобы мы с тобой оставались друзьями. В жизни ведь всякое бывает. Но я очень благодарна тебе, что ты меня поняла. Спасибо тебе». Тома постаралась улыбнуться. «Люда, не волнуйся. Я не собираюсь возвращаться или подавать на размен квартиры. Знай, я слишком люблю своего брата, чтобы так поступать. И обижаться на тебя я не буду. Хотя, признаться, это очень трудно. Просто хочу тебя попросить. Пожалуйста, Люда, люби Сережу всегда. Пусть он будет счастливым.
1: Конечно, Томочка, я люблю мужа. Ты же знаешь, о чем это ты? Я его очень люблю. Будь спокойна.
0: Тома подошла к Люде и обняла ее в знак примирения. В глубине сердца девушка взывала к Богу. Господи, дай мне сил ее простить и любить. В спальню заглянул Сергей. Увидев Тому и Люду, обнимающих друг друга, счастливо заулыбался.
1: «Девочки, вы что, собираетесь меня заморить голодом? Хватит секретничать! Пойдем-ка ужинать!»

Воскресным утром Дима и Сергей поджидали Тому и Тимофеевну у дверей церкви. Теперь наступила Сережина очередь удивляться гостеприимству и доброжелательности христиан. Когда при встрече Тамара увидела легкое смущение и растерянность брата, она невольно улыбнулась. На богослужении Сергей чувствовал себя немного увереннее. Ему понравилось, что в церкви было много молодежи. Он с интересом слушал проповеди на обычном, доступном разговорном языке, молитвы и песни христиан. Все это было совсем не таким, как он ожидал. Особое внимание Сережа обратил на пастора церкви. С виду очень культурный, доброжелательный человек приятной наружности. Он с первого взгляда вызывал к себе чувство симпатии. Сергей решил непременно поговорить с ним после служения. Он не мог допустить, чтобы хоть кто-нибудь одурачил его младшую сестру, и твердо решил не поддаваться никаким чувствам, а трезво, по-мужски разобраться во всем, что происходит за стенами этой церкви. Молодой человек задался целью понять, кто эти люди, которые называют себя христианами. Сережа внимательно следил за сестрой. Он давно не видел Тамару такой счастливой и вдохновленной. После заключительной молитвы Сергей попросил Тому представить ее пастору. Брат и сестра направились к сцене, а люди шли к выходу. Почти каждый, идущий навстречу, теперь приветливо пожимал Сергею руки и приветствовал, как давнего знакомого. И вдруг, когда брат и сестра были почти возле пастора, Сережа услышал знакомый голос. «Серега, ты? Как я рад тебя видеть!» Перед Сергеем стоял его армейский друг Виталий, держа на руках маленькую рыженькую девчушку. «Виталик? Ты тоже здесь?» «Ну да, это же моя церковь! Я уже год христианин. Бог освободил меня от наркотиков. Я после армии докатился до такой жизни, что и вспоминать страшно. А теперь, по Божьей милости, у меня жена, дочка. Я в реабилитационном центре тружусь. Наша церковь организовала реабилитационный центр. Ты об этом, наверное, знаешь? Там я о Боге свидетельствую. Рассказываю, как Он меня из болота вытащил. Многие, как и я, приходят ко Христу, становятся совсем другими людьми. Семьи восстанавливаются. Люди живут полноценно, трезвой жизнью. Это так здорово видеть, Серега. Ради этого стоит жить. Ну а ты-то как? Ты что, в церкви впервые? Знаешь, Виталик, я здесь и правда первый раз. Хотел с пастором поговорить. Кое-что у него спросить. А теперь вот тебя встретил. Может, пообщаемся? С тобой мне как-то проще. Хочу во всем разобраться. У меня сестренка в эту церковь стала недавно ходить. Переживаю за нее. Боюсь, чтобы не ошиблась. Конечно, я очень рад тебя видеть, Серега. Как хорошо, что мы встретились. Сергей познакомил Тому с Виталиком. А потом к ним подошла красивая, ухоженная, молодая женщина. «Это Наташа, моя жена», – радостно представил Виталий супругу. Тома всем сердцем благодарила Бога за встречу двух армейских друзей. Теперь она знала, что Сергей услышит о Боге от того, кому поверит охотнее всего. Вдохновение и энтузиазм Виталия внушали ей полное доверие. После богослужения
Сергей поехал в гости к другу, а Тома предпочла вернуться с Тимофеевной домой. Едва переступив порог дома, Тамара пошла к телефону. «Алло!» – прозвучал немного тревожно голос матери. «Здравствуй, мама!» «Здравствуй, доченька! У тебя все в порядке? Как Сережа и Люда?» «Сережа сегодня был со мной в церкви, мама. Давай о нем сейчас помолимся, Томочка. Я верю, мой сын тоже будет в числе спасенных. Я в это верю». Они вместе молились. Чудесно, что для Бога нет земных расстояний. Сердца матери и дочери, соединившись в молитве у престола Творца, ходатайствовали о Сергее и его жене. Они знали, всемогущий, любящий Бог слышит их горячие молитвы. После встречи в церкви Виталий и Сергей стали общаться почти каждый день, а через несколько месяцев Сережа покаялся. Тома никогда не забудет этот чудесный день. После вдохновенной проповеди пастора на одном из воскресных богослужений Сергей со слезами на глазах выходил к кафедре, чтобы впервые в жизни назвать Бога своим отцом.

Людмила была дома. Муж пока так и не решился ей сказать, что иногда по воскресеньям уезжает из дома не по делам, а чтобы побывать в церкви. На улице было холодно. Порывистый ветер срывал с деревьев последние пожелтевшие листья. Вечерело. Людмила прилегла немного отдохнуть. Сергей хлопотал на кухне, мечтая порадовать жену приготовленным ужином. Прошла почти неделя, как он обратился к Богу. Сегодня Сережа твердо решил рассказать об этом людям. Ему очень хотелось, чтобы она его поняла, чтобы разделила с ним его новые убеждения. Неожиданно в дверь тихонько постучали. Сергей поспешил открыть. На пороге стояла мать. Он много думал о ней в последнее время, даже молился. Но увидеть ее так скоро не ожидал. «Здравствуй, сынок. Прости, что побеспокоила. Я на минутку. Я просто узнала, что ты стал христианином. И вот принесла тебе подарок. Прими, пожалуйста. Это от всего сердца». Слегка дрожащей от волнения рукой, женщина протянула сыну небольшую книгу в кожаном переплете. Сергей сразу ее узнал. Именно эту книгу они с сестрой отсылали назад матери, даже не полистав. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет некоторое время, и Библия станет для брата и сестры самой желанной и дорогой книгой на свете. Сергей взял материнский подарок. Ему было трудно смотреть в глаза женщины. В его сердце шла невыносимая борьба. Память беспощадно рисовала в сознании яркие картины прошлого, а душа стремилась к прощению и любви, к свободе из плена боли и отчаяния.

«Спасибо!» Едва слышно сказал Сергей после затянувшегося молчания. «Благослови тебя Бог, сынок! Прости меня, мой мальчик! Если можешь простить!» Мать повернулась и пошла к выходу. Сергей провожал ее растерянным взглядом, не решаясь остановить. Его глаза застилали горячие слезы, но он бессильно продолжал молчать. И только когда глухо стукнула дверь подъезда, он прямо без обуви, в одних носках, выбежал на улицу. Ветер резко дохнул холодом его лицо, остужая слезы на щеках. «Мама! Мама! Вернись!» Сергей плакал, как ребенок, готовый отдать все на свете за то, чтобы вернуть уходящую мать. Теперь в их семье, на той стороне пропасти, осталась только Людмила. Но о ней было кому молиться на этой земле. Ее было кому любить по-настоящему, по-христиански. А Бог слышит молитвы своих детей –

прозвучала заключительная часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Филипп и эфиопский вельможа. Ангел Господень сказал Филиппу: «Будь к полудню на дороге, что пролегает между Иерусалимом и Газой». И Филипп отправился в указанное место. На этой дороге Филипп был не единственным путником. На юг, по направлению к Эфиопии, ехала царская колесница. Это возвращался домой вельможа эфиопской царицы, который приезжал в Иерусалим для поклонения Богу. В его руках была книга пророка Исаии. Такую книгу мог купить только человек богатый и знатный.
1: «Поезжай медленнее!» — крикнул эфиопский царедворец вознице. «Я хочу почитать!»
0: Он развернул свое драгоценное сокровище — Библию. Он внимательно читал строку за строкой, и постепенно лицо его мрачнело. Он не мог понять, что означают эти слова. Филипп увидел колесницу, и Божий Дух сказал ему: «Пойди, догони эту колесницу и пристань к ней». Когда Филипп приблизился к колеснице, он услышал, что путник читает вслух книгу пророка Исаии.
1: «Разумеешь ли ты, что читаешь?» – спросил Филипп.
0: В голосе вельможи звучало горькое разочарование, когда он ответил:
1: «Как могу разуметь я, если некому истолковать мне?»
0: И он пригласил Филиппа поехать вместе с ним и объяснить значение столь странных слов.
1: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. Но рот его кто разъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. Прошу тебя, скажи, о ком это говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» — спросил эфиопский царедворец.
0: И Филипп разъяснил эти слова, поведав историю Иисуса, которого подвергли мучениям и распятию. Говорил Филипп и о том, что Иисус перед палачами не проронил ни слова, подобно агнцу перед стригущими его. Никогда прежде вельможа не слышал об Иисусе и теперь внимал с крайним интересом. Но что самое главное, он поверил, что Иисус воистину есть Христос. Он был благодарен за то, что Филипп подошел к нему. Наконец-то он узнал то, что так страстно хотел понять. Так они беседовали, пока не приблизились к месту, где была вода. Царедворец сказал:
1: «Смотри, вода! Что препятствует мне сейчас креститься?»
0: Филипп ответил: «Если ты веруешь всем своим сердцем, то можешь креститься».
1: «Верую, что Иисус – это Христос, Сын Божий!» –
0: подтвердил сановник и приказал слуге остановить колесницу. Эфиопский вельможа и Филипп сошли к воде, и Филипп крестил его. Когда они вышли из воды, он больше не увидел Филиппа. По пути к себе домой эфиопский вельможа не переставал радоваться, ибо он стал последователем Иисуса. Ему не терпелось добраться до дому, чтобы рассказать народу Эфиопии об Иисусе. А Филипп прошел от Азота до Кесарии и во всех городах на своем пути проповедовал Евангелие.

С рождением близнецов семья у Кашиных заметно выросла. Новорожденным долго придумывали имена. Хотели найти самые красивые и самые лучшие. И, наконец, выбрали. Сестренок назвали Ирина и Марина. Сначала девочек невозможно было различить, но чем старше они становились, тем меньше походили друг на друга. Марина была веселая и подвижная, с черными круглыми, как бусины, глазами и светлыми мягкими, словно пух, волосами. Целый день она неутомимо сновала по дому, и то там, то тут раздавался ее заразительный веселый смех. А Ирина росла спокойной и молчаливой. Она была заметно выше своей сестренки, смуглая, с большими карими глазами. Ирина могла подолгу играть с куклой, собирать и разбирать пирамидку, листать книжку с картинками или рисовать. Ее голоса почти не было слышно. Старшие дети поделили двойняшек между собой. Мальчики выбрали Марину, а девочку – Ирину. «Наша Марина всем нравится», – хвалились мальчики. «Она такая забавная». «Иринка тоже хорошая», – не отставали девочки. «Она такая умная». «Они обе наши», – поправляла мама детей, – «и обе хорошие». Прошло 7 лет с тех пор, как у Кашиных появились двойняшки. Приближался сентябрь. Уходящее лето уносило с собой тепло и беззаботность. 31 августа, как и другие дни, закончились у Кашиных молитвой. Свет в доме погас, все уснули, и только Марина с Ириной от волнения не могли спать и долго шептались под одеялом. Ночью они несколько раз просыпались, потому что боялись опоздать в школу. А как только забрезжил рассвет, двойняшки, одетые в школьную форму, стали будить своих братьев.

братиков и сестричек. Целый день, проведенный в школе, оставил много впечатлений. Марина успела познакомиться почти со всеми одноклассниками и дома без умолку рассказывала, кто как выглядит, называя детей не только по имени, но и по фамилии. Непоседу Марину Кашину скоро знала вся школа. На перемене она успевала сбегать на третий этаж, где занимались ее старшие братья и сестры, заглянуть в столовую и спортзал. На уроках она часто оглядывалась на четвертую парту, где сидела Ирина, и иногда что-то шептала ей. Дома Марина была такой же неугомонной. Она всегда успевала сбегать к бабушке, узнать, что делает соседка тетя Варя, поиграть в классики и, как ни в чем не бывало, вовремя прийти домой. Родители частенько наказывали свою дочь шалунью и учили ее делать добро, слушаться старших, доводить начатое дело до конца. Но у Марины это плохо получалось. Ей хотелось забавляться, хотелось весело проводить время. Хотя она и принималась помогать маме, присматривать за малышами или наводить порядок в доме, но это ей скоро надоедало, и она, бросив незаконченную работу, убегала на улицу. Случалось у Марины и ссоры, нередко она обижала младших, без стеснения обманывала родителей. Так прошло 5 лет. Марина с Ириной учились уже в 6 классе. Они по-прежнему сидели на разных партах. Ирина оставалась такой же незаметной, а Марина стала заводилой в классе. «Так не хочется идти на географию», – как-то раз подумала она на уроке литературы. Потом вдруг оживилась, что-то быстро написала на клочке бумаги, поспешно свернула его и подписала девочкам. «Передай», – протянула она записку мальчику на второй парте. Тот, понимающе кивнул, и записка незаметно пошла по классу. «Девочки, географичка заболела. Я видела ее вчера в аптеке. Пойдемте сразу после урока в универмаг». Как только прозвенел звонок, девочки 6 класса дружно отправились в магазин. Иногда Марине на уроке передавали записку. «Маринка, придумай что-нибудь. Надоело сидеть». И Марина придумывала. На следующий урок учительница входила в пустой класс. Когда же классная руководительница пыталась выяснить, кто сорвал урок, ребята дружно молчали и с напускным удивлением поглядывали друг на друга. Ирина тоже молчала и, наученная сестрой, даже дома ничего не рассказывала. Марина знала, как нужно вести себя, но у нее не хватало на это силы. Она часто подсказывала младшим, что нужно хорошо учиться, внимательно слушать учителя. Если кто-нибудь из детей проказничал, она немедленно сообщала об этом родителям. Свои же проделки тщательно скрывала. И только когда папа читал Библию или на собрании, Марина слышала проповедь, ей становилось стыдно, что она поступает не так, как хочет Иисус. Как-то перед Новым годом Павел Титов, руководитель подростковой группы, со своей женой Любой предложили детям посещать дополнительные занятия по музыке и пению. Научиться правильно петь и играть захотели и девочки Кашины. Занятия начались на зимних каникулах. С тех пор Марина с Ириной каждую среду ходили к Титовым. Вместе с другими мальчиками и девочками они разучивали христианские песни, учились играть на мандолине. Каждый раз перед началом занятий Павел читал какой-нибудь отрывок из Библии и объяснял детям, как его нужно понимать. После таких общений Марина все чаще и чаще стала задумываться о своем поведении. «В школе все считают меня верующей, но я ведь такая же грешница, как и они. Я отличаюсь от них только тем, что живу в христианской семье». Переживания Марины становились особо ощутимыми, когда она оставалась одна. Совесть сильно мучила ее. «Все, больше не буду обманывать», – давала она себе слово. Но не проходило и дня, как с языка срывалась неправда или какая-нибудь ловко придуманная история. «Не буду больше прогуливать уроки. Постараюсь быть хорошей и сдержу свое слово», – не раз зарекалась Марина. Но наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Она не находила в себе сил отказаться от какой-нибудь затеи. Желание вызвать восхищение у одноклассников, их лестные одобрения вдохновляли ее на плохие поступки и заглушали встревоженный голос совести.
По вечерам, когда все ложились спать, веселая и беззаботная девочка давала волю слезам. Все, что она говорила и делала днем, со всеми подробностями всплывало в сознании и тревожило душу. Марина мучилась от бессилия и каждый раз засыпала с твердым намерением завтра вести себя хорошо, не обманывать, быть послушной. Но, к сожалению, решение начать новую жизнь хватало только до утра. Марину начали одолевать тяжелые мысли. «Почему Бог не слышит меня? Сколько раз уже я просила Его о помощи, и все бесполезно. Я ведь не хочу грешить». Когда Марина слушала проповедь на собрании, особенно когда папа читал Библию перед вечерней молитвой, ей хотелось попросить прощения у Бога. Она понимала, что ей нужно покаяться, но сделать это было очень трудно. Ложный стыд, смешанный со страхом, туманил ее сознание. «Что скажут в школе?» – переживала Марина. «Ведь все считают меня верующей. И если я покаюсь, меня неправильно поймут». Ни с кем из друзей Марина не могла поговорить откровенно о своих проблемах, и от этого была еще несчастней. Слушая Павла Титова на занятиях по музыке, Марина часто смотрела ему в глаза, надеясь, что он заметит ее переживания. «Если бы он хоть о чем-нибудь спросил, я бы ему все-все рассказала», – думала она. Но Павлу даже на мысль не приходило, что у этой жизнерадостной девочки могут быть такие серьезные переживания. Наконец Мария не вытерпела и решила открыться сестре. «Иринка, я хочу что-то тебе сказать», – как-то вечером прошептала она. «Знаешь, я грешница. Что мне делать?» Ирина бросила на сестру беспокойный взгляд. «Я только на вид такая веселая, а на самом деле знаешь, что творится во мне». Голос Марины дрогнул, и она, закрыв лицо руками, простонала. «Сколько ни пытаюсь исправиться, все бесполезно». «Думаешь, только ты такая», – тяжело вздохнула Ирина. «Я тоже грешница и давно об этом думаю. Мне тоже хочется покаяться». Слезы потекли по ее щекам, без слов свидетельствуя о сердечных муках. С этих пор Марина с Ириной часто говорили о покаянии, о своих внутренних беспокойствах, о бессилии бороться с грехом. Закончился еще один учебный год. После экзаменов теперь уже семиклассники, мальчики и девочки распрощались на долгие летние каникулы. Но уроки по музыке у девочек Кашиных продолжались и летом. В один из вечеров перед началом занятий Павел прочитал из Евангелия стих, который помог Марине сделать решительный шаг в жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Павел положил Библию на стол, внимательно посмотрел на подростков и сказал: «Друзья, вполне возможно, что вы не стремитесь приобрести мир и можете подумать, что это слово к вам не относится. Но я хочу напомнить, что все мы склонны приобретать славу, друзей, разные сокровища, а о душе заботимся меньше всего. Иисус Христос говорит, что все богатства мира – ничто по сравнению с душой человека. Ее невозможно выкупить никакими сокровищами. Настанет день, когда Бог потребует у нас отчет за прожитую жизнь. Тогда потеряет всякое значение то, как относились к нам друзья. Сколько у нас было денег, что мы ели, какую одежду носили. Важнейшую роль будет играть наша принадлежность Богу и то, как мы относились к спасению, которое Он подарил нам. Мы не можем выкупить свою душу, но Бог предлагает нам искупление даром. Поэтому, пока есть время, спешите покаяться перед Ним в своих грехах и не пропустите возможность примириться с Богом. Он даст вам жизнь вечную, пошлет силу победить грех и вселит в сердце радость спасения». Марина все ниже и ниже опускала голову. То, что она слышала, обжигало пробужденную совесть и обвиняла в грехах. «Нужно каяться», – подсказывало сердце. «Я живу как безбожница, у меня нет мира с Богом». Но другая настойчивая мысль останавливала. «Можно подумать, ты такая одна. Наташа и Вера Сомовы, Оля, Света, Тима и Олег еще хуже. Ты только в школе плохо ведешь себя, а они и на подростковых общениях всегда смеются, специально громко разговаривают». Эту мысль тут же отстранила другая. «Не смотри на них. Какая тебе польза от того, что уважают друзья и что ты неплохо выглядишь в глазах людей? Ведь душа твоя не спасена».
Слезы ручьем бежали из глаз, и Марина не успевала их вытирать. Снова и снова Дух Святой напоминал ей о жертве Иисуса Христа и о ее собственных грехах. С трудом дождавшись конца проповеди, Марина опустилась на колени. «Боже!» – вырвалось у нее. «Прости меня! Я очень-очень нехорошая! Спаси меня, Господи! Помоги мне не грешить!» Словно огромная глыба свалилась с души. В этот вечер Марине было так хорошо, как никогда раньше. С особым желанием она разучивала новый гимн. По-новому зажглась в ней мечта петь в хоре и играть в оркестре. Домой Марина шла, сияя от счастья, а Ирина была очень грустная. Сознание грехов мучило ее, но преодолеть стыдливость и вслух признать свою греховность у нее не хватило ни силы, ни смелости. А у Марины в сердце бурлила радость, ведь ее грехи прощены, и теперь она может жить по-новому. «И зачем я так долго мучилась?» – удивлялась теперь она. «Как легко, как хорошо быть прощенной!» А Иринка, она так страдает. Уже поздно вечером Марина прошептала сестренке на ухо. «Я буду молиться, чтобы ты тоже покаялась». Через 2 недели радость прощения наполнила и сердце Ирины. Для девочек наступило лето новой жизни. Правда, не всегда и не все доставалось им легко и просто. Трудно было слушаться родителей, не всегда получалось повиноваться старшим и уступать младшим. Часто хотелось доказать свое, похвалиться собой. Чуть ли не каждый день Марина с Ириной должны были просить прощения то за обиду, то за сказанную неправду, то за очередную ссору или за гордость. Наряду с этим были и победы, когда получалось сделать что-то хорошее, простить обидчика, выполнить просьбу мамы или помочь бабушке. В таких случаях сердце наполнялось теплом и с новой силой влекло к Богу, побуждало к любви и доверию. И снова приближался сентябрь. С каждым днем волнение Марины увеличивалось. Немного страшила встреча с одноклассниками. Как они воспримут происшедшую в ней перемену? Марина знала, что ей нужно будет отказаться от роли организатора и перед всеми засвидетельствовать о своей принадлежности Богу. Своими тревогами она делилась с Иринкой, и они часто молились о том, чтобы Господь помог им быть образцом для одноклассников и не поддаваться их уговорам сделать что-нибудь плохое. Первая неделя занятий прошла благополучно. Появились новые предметы, домашних заданий почти не было, и ученики с интересом слушали учителей. Но когда начали задавать уроки на дом, заниматься стало труднее. Марина с затаенной тревогой стала ожидать предложения сорвать какой-нибудь урок. И вскоре она наступила. «Маринка, избавь нас от химии!» – шепнул ей на алгебре высокий мальчик соседнего ряда. «Придумай что-нибудь, а я сообщу». У Марины перехватило дыхание. Она сразу даже не нашлась, что сказать, и только покачала головой. Мальчик непонимающе посмотрел в растерянные глаза Марины и уловил едва слышное: «Не могу». «Не могу», — повторила Марина. Мальчик ничего не сказал и скучающим взглядом стал что-то рассматривать за окном. «Маринка», — окружили ее товарищи, как только прозвенел звонок. «Сообрази что-нибудь, надоели уже эти уроки». Все в ожидании смотрели на Марину с готовностью тут же воспользоваться ее предложением, но она словно онемела. «Быстрее, скоро звонок!» «Я теперь не буду заниматься этим», – заметно волнуясь, сказала Марина. «Что?» – всколыхнулись одноклассники. «Я верующей стала». «Верующей? Ты раньше была верующей?» – выкрикнул сосед по парте. «Кашина, не притворяйся!» – заметил староста. «Мы же знаем, что у тебя всегда хорошо получалось всякое такое». «Я говорю правду. Раньше я только считалась верующей, а теперь по-настоящему поверила». «Это твоя очередная идея!» – выкрикнул кто-то. Спасительная трель звонка прервала их оживленный разговор. В класс вошел преподаватель. Марина сознавала, что этих объяснений недостаточно. Видела, что одноклассники так и не поняли ее до конца. Их интересовало одно – притворяется она или говорит правду. «Иисус, помоги мне не соглашаться на греховные дела», – мысленно просила она.
Спустя неделю на внеклассном часе Марина попросила слова. С легкой дрожью внутри она вышла вперед и, взвешивая каждое слово, рассказала о том, что привело ее к Богу. Затем попросила прощения у классного руководителя, у одноклассников. В классе воцарилась гробовая тишина. Такого от Марины Кашиной не ожидали. Все смотрели на нее с нескрываемым удивлением и недоумением. После этого разговора круг друзей у Марины значительно сузился. Потекли будни, строгий экзамен всему, о чем она свидетельствовала. Одноклассники по-разному относились теперь к Марине. Одни по-прежнему уважали за то, что у нее дела не расходятся со словами. Другие насмехались, при удобном случае подкалывали и за малейший промах старались поднять на смех. Но Марина не унывала. Ирина оказалась ее хорошей, верной подругой и в трудные минуты утешала, поддерживала в молитве. Лето новой жизни продолжалось и в грустные осенние дни, и в зимнюю стужу. Новая жизнь росла, крепла в сердце Марины и Ирины, и все больше влекла их к небу.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги Иеремии. В ней Бог через пророка Иеремию снова и снова напоминает иудейскому народу о горе, случившемся с Израилем, и обещает простить отступников, если они обратятся к нему с искренним покаянием. Однако Иудея медлит с покаянием и не торопится свернуть со своих греховных путей. Друзья мои, вы тоже можете отказаться от Бога, ибо у вас есть свобода воли. Но помните, если вы откажетесь от Него, Он откажется от вас. Да, Он милостив, Он добр, Он долготерпелив, Он дает вам множество возможностей вернуться к Нему. Но печально видеть, что случается с теми гордецами, которые отрекаются от Бога. Будь то Израиль или церковь, Бог в конечном итоге тоже отрекается от них. Сегодня слишком многие считают себя последователями живого истинного Бога. Многие из них ходят в церковь. Мы часто слышим, например, что Америка — христианская страна. Я не сказал бы, что мы христианская страна. Мы не обращаем внимания на Слово Божье и не знаем живого истинного Бога. В Reader's Digest не так давно была опубликована статья под названием «Книга, которую почти никто не читает». Как вы уже наверняка догадались, речь в этой статье идет, конечно же, о Библии. И я согласен с этим заголовком. Слово Божье действительно находится в забвении. Однако я не согласен с тем, что там говорилось про Библию. Авторы статьи вряд ли сами читали Библию, поскольку они полагают, будто Библия — это сборник, написанный разными людьми около 3000 и более лет тому назад. Беспорядочное собрание из 60 странных книг, нередко скучных, варварских, непонятных, полных противоречий и несовпадений. Это нагромождение поэзии ирландского толка и пропаганды, мешанина закона и законничества, мифа и мракобесии, истории и истерии. Но какая же это неправда, друзья мои! Человек, который писал эту статью, ничего не знает о содержании Слова Божьего. Но, похоже, это типичная точка зрения нынешнего американца. Я уже говорил, что наше положение немногим отличается от положения иудеи во времена Иеремии. Народ в то далекое время отверг Бога, но притворялся, будто следует за Ним. Такие люди были неугодны и Богу, и миру. Америка сейчас идет по той же самой дорожке. Мир нас не любит. После Второй мировой войны мы были благочестивым народом, пытавшимся принести миру демократию. И что с нами стало? Мы принесли беззаконие в свою собственную страну. Какую цивилизацию мы можем принести другим? Нужно ли нам нести в джунгли тот разврат, что царит сейчас на улицах наших городов? Другие народы нас презирают. Бог предсказал и это. Если народ лицемерно притворяется, что живет в страхе Божьем, к нему так и будут относиться. Я знаю, что такие слова многим не понравятся. И Иеремия тоже не пользовался популярностью у современников. Но я вовсе не ищу популярности. Меня не выберут человеком года и евангелистом столетия. Разве что самым непопулярным, я в этом не сомневаюсь. Но я должен честно донести до вас содержание книги Божьей, где прямо и без обиняков сказано, что народ, отвернувшийся от Бога, со временем обнаружит, что Бог тоже отвернулся от него. Почему так происходит сейчас и почему так происходило 3000 лет назад? Позвольте мне в качестве ответа напомнить вам слова Бога из 22 стиха 4 главы послания Иеремии. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня,
Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Поразительно точная характеристика нашего общества, не правда ли? Американское правительство при решении государственных вопросов пользуется помощью высококвалифицированных специалистов. Еще Франклин Рузвельт начал привлекать к решению проблем выпускников Гарварда и других престижных университетов с высоким показателем интеллекта. А потому считается, что в государственных делах мы поступаем поистине мудро. Мы прекрасно занимаемся бизнесом. Мы великая нация, великая во всем. Кроме праведности, друзья мои, как мы мудры, когда делаем зло. Мы не знаем Бога, а Бог видит тех, кто притворно поклоняется Ему, хотя на самом деле Его не знает. И Он называет таких людей неразумными. Человек, который написал в Reader's Digest статью о Библии, знает о Слове Божьем не более, чем я о решениях Конгресса. И я уверен, что эти знаменитые интеллектуалы-неверующие не могут писать о Слове Божьем. Ведь, чтобы разобраться в книге Божьей, надо знать в первую очередь самого Бога. Только тогда Дух Божий объяснит человеку, как надо понимать Библию и что там написано. А сейчас, после столь долгих вступлений, давайте непосредственно приступим к чтению пятой главы, в которой пророк Иеремия продолжает свое обращение к иудейскому народу. Читаем первый стих. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Помните историю старины Диогена, греческого философа, который бродил по улицам Афин со светильником? Его спросили, что он ищет, и он ответил: «Я ищу честного человека». Но он так никого и не нашел. Я думаю, что в Лос-Анджелесе, а может быть и в вашем родном городе, у него были бы те же самые проблемы. «Не найдете ли человека, соблюдающего правду?» — говорит Бог. «И тогда я пощажу Иерусалим». Если вы помните, Авраам просил Бога пощадить Содом и Гоморру, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но затем Авраам перестал просить Бога пощадить эти города. Почему? Да потому что там нашелся только один праведник — Лот. И Богу было легче просто вывести этого человека из города, прежде чем разрушить его. Послушайте, как Бог отзывается о своем народе в стихе 8. «Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого». Каков самый большой грех нашего народа сегодня? Прелюбодеяние. Только теперь мы называем его по-другому, новой моралью или свободой нравов. Но для Бога это по-прежнему прелюбодеяние. И вот с каким сарказмом характеризует он этот грех. «Каждый из них ржет на жену другого». Разве нельзя сказать того же о наших современниках? Я хотел бы также обратить ваше внимание и на 27 стих, где сказано: «Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели». Сегодня многие подростки убегают из дома из-за того, что родители создают им ужасные условия жизни. Я говорил со многими такими молодыми людьми, и мне кажется, этот стих прекрасно показывает, каким образом развиваются события в таких случаях. Члены семьи обманывают друг друга и тем самым надеются улучшить свое положение, тогда как подросткам оказывается слишком сложно вытерпеть столько лжи. А теперь мы перейдем к 6 главе Иеремии, в которой завершается второе обращение пророка к иудейскому народу. Несмотря на все увещевания, иудей отказывается слушать голос Божий. Я прочту вам стихи 13 и 14.
из этой главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет». Да, друзья мои, народ жаден, все до единого, и жадность — это еще один великий грех нынешнего поколения. Мы мечтаем о золоте и серебре, о богатстве, славе, о жене ближнего. Все это корысть, все это грех. Изменения к лучшему поверхностны. Раны врачуются легкомысленно. Присыпали пудрой раковую опухоль и говорят, что она исцелена. Люди кричат о мире, а мира нет. Мы сегодня тоже слышим много разговоров о мире и о том, что достичь его можно только через усиление обороноспособности. Но на самом деле все попытки укрепить вооруженные силы ведут к последней войне. Хочу прочесть вам также 19 стих. «Слушай, земля! Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Отвергнув Слово Божие, люди отвергли Бога. А что следует, когда человек отвергает Бога? Ответ мы находим в 30 стихе. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Итак, Бог говорит народу Иудеи: «Вы отвергли мой закон, а я отвергаю вас, и мир тоже вас отвергнет». Интересно, не правда ли? Так было во времена Иеремии, и так происходит сейчас. Америка потратила миллиарды долларов на приобретение друзей во всем мире. Но этот большой и нехороший мир нас не любит, потому что мы отвергли Бога, а Бог отверг нас. Это очень важное послание, и мы не должны относиться к нему легкомысленно. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели главы со второй по шестую из книги Иеремии, относящиеся к первым 5 годам служения великого пророка. Этот молодой человек, которому недавно только исполнилось 20, вынужден был произносить крайне суровые пророчества, осуждать свой народ и провозглашать грядущий суд Бога над ними. В последующих главах с 7 по 10 приводятся пророчества, произнесенные Иеремией после того, как по приказу молодого царя Иосии был очищен от мусора храм, и там обнаружили книгу закона Господня. Иосию глубоко волновала судьба его народа. Он с юных лет искал Господа, и потому повелел очистить от мусора дом Божий. Царь Осия и пророк Иеремия были примерно одного возраста. Оба ревностные верующие, вероятно, друзья. Священник Хилкия, отец Иеремии, был одним из тех, кто нашел закон Господень. Храм восстановили, и в нем снова стали поклоняться Богу. Это, конечно, было замечательно. Теперь Иеремия произносит свои пророчества, уже стоя перед воротами храма. Давайте прочитаем, как начинается 7 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: «Слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Здесь сказано «стань во вратах дома Господня». Некоторым кажется, что это пророчество очень похоже на то, что записано в 26 главе Иеремии. Да, они похожи, но обратите внимание, пророчество в 26 главе было произнесено во дворе дома Господа. Иеремия стоял уже не у ворот, а во дворе, и это было уже во время правления другого царя. Однако содержание послания примерно такое же. Позиция Иеремии нисколько не изменилась. Итак, храм восстановлен, книга закона найдена, люди снова ходят на поклонение в храм. Ходить в храм стало модно.
В народе много говорили о возвращении к Богу. Молодой Иеремия послушал разговоры людей, и вот как он отозвался на них. Читаю третий стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Хотя эти люди ходили в храм и принимали участие в богослужениях, на самом деле их жизнь не изменилась. Они по-прежнему жили так, будто поклонялись идолам. Пробуждение было поверхностным. Участь, ожидавшая иудеи, могла еще измениться, но не изменилась, поскольку народ к Богу не вернулся. Именно это беспокоило Иеремию, и он говорит об отношении людей к Богу в четвертом стихе. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Можете представить себе, как вели себя эти люди. Они восклицали: «Посмотрите только, какой храм! Разве он не прекрасен? Разве не здорово, что мы его восстановили? Разве не чудесно пойти в храм, как в добрые старые времена?» Да, они с энтузиазмом восприняли восстановление храма. Но их возвращение к Богу не было искренним. Иеремия заметил это, поэтому он сказал: «Не верьте той лжи, которую вы же сами говорите. Вы ведете себя так, словно возвращение в храм — самое главное в вере». Если вы откроете вторую книгу Паралипоменон и прочитаете 34 и 35 главы, вы поймете, что происходило в тот момент, и это будет вам очень полезно. А происходило нечто воистину чудесное. Хилкия отдал книгу закона Шафану, а тот прочел ее царю. Царь же собрал всех старейшин земли Иудейской и Иерусалима, и закон прочли всему народу. Потом иудеяне заключили с Богом завет, пообещав хранить верность ему. Они отпраздновали в Иерусалиме Пасху. И не была совершаема такая Пасха у Израиля в дни Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. Итак, они снова стали проводить храмовые богослужения, устраивать жертвоприношения и праздники. Это было просто замечательно. Так в чем же заключалась проблема? Проблема была в том, что мировоззрение людей не изменилось. Они жили так же, как и прежде. Иеремия напоминает здесь не о 10 заповедях, а о наставлениях, которые Бог дал Израилю позже и которые касались повседневной жизни и отношений между людьми. Эти наставления записаны в книге «Исход» в главах 21, 22 и 23. Послушайте теперь, что Иеремия говорит в 9 и 10 стихах. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Хотя люди восхищались восстановленным храмом, но они продолжали поклоняться Ваалу. Им казалось, что раз храм восстановлен, они угодили Богу, и теперь он обязательно защитит их. В самом деле, когда люди искренне обращаются к Богу, Он всегда защищает их. Но в данном случае так не произошло. Иудеи привели в порядок храм и действительно думали, что этого достаточно для благословения Божьего. Я не знаю книги, которая сейчас была бы для нас актуальнее, чем книга Иеремии. После Второй мировой войны в Америке было небольшое духовное пробуждение. Появилось несколько выдающихся проповедников,
и толпы народа собирались для того, чтобы послушать их. Я в то время как раз начинал проводить свои библейские уроки, и по статистическим опросам выходило, что наши богослужения по средам стояли в Америке на первом месте по посещаемости. Пасторы рассказывали, что количество прихожан в церквях удвоилось, даже утроилось. Приходилось даже ставить стулья в проходах и строить новые помещения. Христианство распространялось. Один мой знакомый пастор построил в пригороде великолепную церковь, и она была переполнена, на служение приходило до 2000 человек. Однако этот человек скептически относился к такому притоку людей. Он говорил мне: «Проблема в том, что церковь новая, а люди те же. Эти люди должны были бы стать новыми, но не стали. В новую церковь входили те же самые люди. Наблюдался количественный рост, но не духовный. О том же самом мы слышим здесь из уст Иеремии. В 11 стихе пророк продолжает свое повествование в еще более сильных выражениях. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, — говорит Господь». Господь Иисус Христос тоже использовал выражение «вертеп разбойников», когда выгонял торговцев из храма много столетий спустя. А во времена Иеремии храм был вертепом разбойников, потому что люди всю неделю грабили своих ближних, а потом шли в храм, напуская на себя благочестивый вид, хотя их поведение не изменилось, и отношения с окружающими тоже. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иеремии заканчивается. В следующий раз мы продолжим чтение глав, в которых пророк обличает ложное поклонение и призывает к тому, чтобы люди принимали Бога прежде всего сердцем. Мы надеемся, что вы читаете строки, улавливаете их взаимосвязь с сегодняшними днями и стараетесь не повторять ошибок, которые совершал народ Иудеи. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Истории и история. Пути Господни неисповедимы. Эти слова из Писания всегда приходят на ум, когда мы слышим свидетельства людей, переживших встречу с Богом. Каким удивительным образом Бог нашел их, как использовал самое слабое и незначительное, чтобы произвести великое. Эти мысли занимают меня в последнее время. Почему? Потому что в этом году нашему журналу «Вера и жизнь» исполняется 45 лет. А нашей миссии «Свет на Востоке» в следующем году – 100 лет. Это уже история. Занимаясь изучением этой истории, читая журналы, газеты, письма, свидетельства столетней давности, листая первые номера нашего журнала, наталкиваясь на судьбы людей, на их личные свидетельства, на удивительные истории, и убеждаюсь, история складывается из отдельных историй. Пример тому – история в Евангелии о том, как уверовал министр финансов Эфиопии. По дороге ему встретился диакон Иерусалимской церкви Филипп, рассказавший ему об Иисусе. После этой встречи евнух вернулся домой, исполненный Духом Святым и радости. Сейчас Эфиопская церковь насчитывает 51 миллион членов. Или вот другая история. Закончилась Первая мировая война. На завтра назначен отъезд из лагеря. Русские военнопленные могут, наконец, вернуться на родину. Сергей, один из почти 3 миллионов российских солдат, оказавшихся на чужбине, в лагере, пошел на организованное чудаками служение. Сотрудники нашей миссии такие собрания организовывали во всех лагерях. Послушал и уверовал. Подарили ему Библию, и он поехал домой, в свою деревню. Читать Сергей не умел. Просил, чтобы кто-нибудь из умеющих почитал ему Библию. Никто не соглашался. Один молодой коммунист решил в конце концов просветить его. «Приходи во вторник, я тебе почитаю». Сергей пришел. «Приходи в пятницу». Пришел. Этот коммунист стал первым уверовавшим в деревне. Через несколько месяцев читать Библию собиралось уже 60 человек. Примерно через год в этой деревне не оставалось ни одного неверующего. В общине было уже 200 членов. Вся деревня. Эту историю я прочитал в журнале нашей миссии «Dein Reich Komme» в 5 и 6 номере за 1929 год. Мы поместили ее в этом номере журнала «Вера и жизнь». В последующих номерах мы будем публиковать такие истории из прошлого, из которых Бог творит свою историю. Годы служения, 100 лет нашей миссии, 45 лет журнала, путь, в общем-то, недолги. А сколько историй! Будем рады, если вы пришлете нам ваши истории – уважаемые читатели и слушатели нашего журнала. Благословения вам, дорогие!
2: Даятель. Николай Водневский. Я у Господа в долгу поныне. Каждый день живу Его даянием. Жизнь моя в единородном Сыне, за меня Он перенес страдания. Велика Его любовь и милость, сколько благ дает Он ежедневно, благодать Его не прекратилась. Он даятель каждого мгновения. Сколько дней продержится погода, нам никто не вычислит, не скажет. А пока нам Бог дает свободу и победу над коварством вражьим. Хорошо, что Бог спасать умеет. И таких, каким я был, калека, как отец, он любит и жалеет каждого живого человека. Есть у нас заботы и потери. Пусть они нам жизнь не омрачают. Посмотрите, люди, даже звери на любовь любовью отвечают. Как не быть мне благодарным Богу? Его имя славно и чудесно. Я беру с собой в мою дорогу эту нескончаемую песню.
1: Проповедь. Яков Скорняков. Нежность. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Римлянам 12:10. Проповедую более 25 лет. И, признаться откровенно, не решался говорить и писать на эту тему. Волнуюсь, потому что это слово касается меня не меньше, чем любого из вас, дорогие читатели. Однажды мне довелось познакомиться с человеком, которого покорила и привела Господу нежность матери, хотя сама она уже была на грани отчаяния. Молодой

борода и выглаженная одежда. Предложите все это ему с любовью. Когда он уйдет, не уставайте взывать к Богу. При ваших усердных молитвах и чистом сердце это не будет потворством греху. Одержать победу в этой борьбе вам поможет Господь. Шло время. Мать так и поступала. Но я, разумеется, ничего об этом не знал. Я не слышал ни одного упрека, мне не к чему было придраться, все было готово вовремя, никто мне не надоедал приглашениями, мне не на что было отвечать грубостью. И я не мог спокойно, как раньше, бродить по улицам. А когда, однажды проснувшись, я услышал тихую молитву плачущей матери, сердце мое дрогнуло. Я не в силах был больше сдерживаться и опустился рядом с ней на колени. Доброта и нежность победили меня. Я плакал и молился Богу, научившего мою мать такой спасительной нежности. Не познав Господа, она никогда сама не смогла бы проявить столько терпения и любви ко мне. Вспоминая этот случай, хочу сказать, что приветствую только ту нежность, которая несет с собой спасение души, а не ту, которая усыпила и погубила Самсона. Я пою осанну Богу нежности и буду бесконечно восхищаться и превозносить ласки Христовы, явленные мне, недостойному грешнику. От одного этого слова «нежность» мою душу заливает необъяснимая теплота и ком подступает к горлу. Трудно найти человека, которого бы не умиляло и не трогало до слез это божественное чувство. В нежности нуждаются дети и старики, цари и последние нищие. С какой теплотой вспоминает царь Соломон? «Я был сын, нежно любимый у матери моей». Притчи 4.3. И любовь-то бывает разная. Ученики Христа жили по этому благословенному правилу. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, пишет один из них, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 1 Фессалоникийцам 2.7. У кого же они научились такой материнской доброте и чуткости? Кто был так отзывчив и всегда душевно расположен к людям? Слушайте слова. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Узами человеческими влек я их, узами любви, и ласково подкладывал пищу им». Оси 11.3.4. Сколько отцовской нежности в этих словах! Можно было бы горько, безутешно рыдать, если бы это слово было сказано только какому-то единственному или особо достойному человеку. Но это дышащее любовью слово обращено к вам, дорогой читатель, даже если вы никогда не знали и не слышали о Боге. Это влечет к себе тот, кто знает совершенно точно, насколько вы нуждаетесь в любви и сострадании. Никто, кроме Него одного, не освободит вашу обремененную душу от мучительных упреков совести. Никто так великодушно за одни лишь слова «прости» и «будь милостив ко мне, грешнику» не простит все ваши грязные и постыдные дела и не снимет тревогу с вашего сердца о будущем. Мало того, Бог живой и всемогущий, которого вы не хотели знать и, возможно, над которым смеялись, вовеки не вспомнит ваших прежних грехов, а наоборот, подарит вам вечное счастье. Богу будет очень приятно видеть вас вечно радующимся и спасенным от адских мук. Этот жест божественной любви – подарок. Благое даяние самого Бога вам лично. В украинском языке слово «благодать» переведено словом «ласка». А 13 стих 19 главы Евангелия от Матфея звучит так. «Він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши». Но если бы только на этих невинных малюток распространялась любовь Божья. Сам Христос, пожертвовавший своей жизнью для нашего спасения, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23:37. Дорогой друг, не ощущаешь ли и ты сегодня нежного влечения Спасителя и ласкового прикосновения Его святых рук к твоей одинокой душе? Не уклоняйся от Него, потому что только под Его

крыльями ты сможешь найти покой и будешь в безопасности. Я не скажу ничего нового, заявив, что время, в которое мы живем, последнее, роковое, судя хотя бы по тому, какими стали люди. В Слове Божьем еще около 2000 лет назад был дан удивительно точный портрет современного человека. Люди будут горды, надменны, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестоки, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 2 Тимофея 3, 2-4. Я не желаю надолго останавливаться в этой страшной картинной галерее, хотя многим было бы очень полезно увидеть здесь свое неприглядное изображение. Люди словно разучились бескорыстно любить, стесняются сказать ласковое слово, не говоря уже о том, чтобы попросить прощения за причиненные оскорбления. Стыдятся даже простых сердечных слез. Вспоминаю случай, описанный Алексеем Толстым. У царя Петра I умерла мать, и он плакал безутешно. Его молодая жена сказала: «Ну, поплакали и будет, чай цари». Услышав это, он глянул на нее бешеными глазами и сказал: «До смерти не прощу тебя. Один раз открылось сердце, и то растоптало». Леденит душу такая бессердечность. Можно было бы отнестись мягче, душевней, как ротный фельдшер, о котором мне довелось однажды слышать. К нему пришел солдат, не может рукой шевельнуть, у него под рукой нарыв на нарыве. «Ох, друг ты мой, я боюсь, не смогу тебе помочь. Потерпи, завтра приедет полковой врач». Солдат ночь не спал, уже которую. Едва дождался утра, пришел на прием. «Что у тебя?» — не оборачиваясь, спросил врач. «Болит страшно», — взглядом показал солдат на плечо. «Поднимай гимнастерку, да поживей». «Не могу, печет, сил нет». «Давай, давай, мне некогда». Сердце останавливается, еле поднял он руку. Тот глянул и как бичом хлестнул. «Резать?» У солдата пот холодный выступил. «Не могу я, доктор». «Дело твое. Следующий, кто там?» Поплелся солдат в казарму. Сердце надрывается, тело горит огнем. Промаялся еще сутки и решил снова пойти к фельдшеру. «Браток, ну хоть чем-нибудь помоги. Что же мне делать с тобой, родимый?» «Ладно, давай сначала потихоньку подними гимнастерку. Вот так. Подержи ее над головой здоровой рукой. А я как-то облегчу твои страшные раны. Потерпи, милый, чуть-чуть». Боль ужасная, а он не сопротивлялся, доверился, потому что тот, словно мать, уговаривал. «Мгновенная резкая боль. Вот и все. Сейчас перевяжу, и пойдешь отдыхать», — хлопотал вокруг солдата добрый фельдшер. Блаженное облегчение, как сладкая истома, наполнило душу и тело солдата. Когда он опустил гимнастерку и взглянул на стол, то понял, что фельдшер, оказывается, разрезал. Сделал то, что должен был сделать полковой врач, только сделал это нежно, жалея. Ах, если бы мы вот так жалели души людские! Посмотрите, как до неузнаваемости обезобразил их грех. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем. Исаии 1.6. Можно ли подходить к таким страдальцам без ласки и сердечности? Только самым бережным отношением можно облегчить их боль, внушить доверие, вернуть к жизни, приблизить к Богу. «Кушай, голубчик», — отдавая свой паек больному арестанту и погладив его по голове, сказал врач, тоже заключенная, пользовавшаяся каким-то особым благоговейным почетом многотысячного лагеря. «О, это голубчик! Этого заключенного уже давно никто не называл по имени за жестокость и зверские преступления. Исхудалой, дрожащей рукой он взял кусок хлеба, а по ввалившимся щекам текли благодарные слезы. Об этом мне рассказал брат, отбывавший заключение в 30-е годы. Он работал санитаром при этом благородном докторе. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», — призывает нас Слово Божье. В переводе с греческого языка стих звучит так: «В братолюбии будьте друг с другом, как родные». Сейчас, когда пишу эти строки, вижу тысячи погибающих от зла и жестокости. Они ждут от нас ласкового слова, нежного взгляда. И мне хочется умолять вас:
покаемся, дорогие, обновим наше сердце и возвратимся к нежности. Нежную отрасль посажу на высокой и величественной горе, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы в тени ветвей его. Я, Господь, сказал и сделаю. Иезекииль 17:22-24. Друзья мои, если вы желаете иметь крепкие корни веры, жаждете привлекать души к Господу, то все это будет, непременно будет, потому что обетования Божьи нерушимы. Они принадлежат в равной степени как нам, так и древним. Сам Бог это сделает с каждым из нас, но лишь при нашем преображении в Его образ. Не оставайтесь глухи к этому призыву. Сегодня возблагодарим Бога нашего за нежность Его к нам и принесем сердечное покаяние за все, что было в нас грубого, жестокого, злого и холодного. Да изменится и обновится жизнь каждого из нас. Не уклоняйся от нежного зова Спасителя, и ты, измученный грешник. Он не повелевает грубо резать, но с любовью приглашает: «Придите ко мне, и я успокою вас».

0: Виктор Танцюра. Любовь долго терпит. Одним из первых политических противников 16-го президента США Авраама Линкольна был Эдвин Стентон. Он называл Линкольна низким, хитрым клоуном и оригинальной гориллой. «Нет надобности ездить в Африку, чтобы посмотреть на горилл», — говорил он. «Совсем недалеко. В Спрингфилде, штат Иллинойс, так легко найти гориллу». Линкольн никогда не отвечал на злословие, но когда он стал президентом и ему понадобился министр обороны, он выбрал Стентона. Его друзья недоумевали, почему он так поступил, на что Линкольн отвечал: «Потому что Стентон лучше всего подходит для этой должности». Годами позже, когда тело убитого президента было выставлено для прощания, Стентон сказал со слезами на глазах: «Вот лежит лучший из всех когда-либо правивших людьми, лучший, кого когда-либо видел мир». Его враждебность была в конце концов сломана. Ее победило долготерпение Линкольна, отказывающегося мстить за оскорбление. Терпеливая любовь побеждает. Линкольн родился в баптистской семье и еще в детстве прочитал Библию. Его пример поражает, ведь поступать подобным образом невероятно трудно даже по отношению к самым дорогим людям. «Любовь долготерпит», — пишет Павел Коринфянам, чье поведение не соответствовало требованиям любви. Апостол описывает любовь глаголами. Любовь является полноценной только тогда, когда она действует. Слово «долготерпит» в этом тексте обозначает терпение по отношению к людям, а не обстоятельствам, то есть любовь терпит несправедливость, оскорбление, зло, не исполняясь гневом и желанием отомстить. Павел хочет не просто преподать коринфянам учение о настоящей любви, но изменить коринфян. Цель апостола – побудить их честно и тщательно проанализировать свою жизнь, сравнивая ее с действенной божественной любовью, делая практические выводы. Поэтому Павел, описав коринфянам настоящую любовь, призывает: «Достигайте любви». Слово «достигайте» имеет значение «стремитесь», «добивайтесь», «гонитесь». Долготерпеливая любовь практически возможна только христианам. В этом мире она часто рассматривается как слабость, а героями считаются те, кто отвечает на удар еще более сильным ударом. Иисус своей жизнью показал пример настоящей любви. Даже когда над ним издевались, били, плевали в лицо и распинали на кресте, он молился за своих истязателей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки, глава 23, стих 34. Он желал высшего блага своим палачам. Только такая любовь является побеждающей и прославляет Бога. Но Иисус не просто показывает нам пример. Он дал все необходимое, чтобы мы на деле могли проявлять такую любовь. Ведь Христос в нас. Дорогие друзья, когда мы говорим «Я тебя люблю», вкладываем ли мы в эти слова библейский смысл? Или это просто наши чувства и эмоции? Готовы ли мы долготерпеть, когда нас оскорбляют, когда с нами поступают несправедливо, не проявляя к нам любви? Понимаем ли мы, что все это допускает наш любящий Бог, и Он ожидает от нас правильной реакции? Если нет, то в понимании любви мы мало чем отличаемся от неверующих. И Иисус сказал: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так же ли поступают и язычники?» Матфея, глава 5, стихи 46 и 47. Давайте, следуя наставлению Павла, достигать, стремиться, ревновать и молиться о настоящей, долготерпеливой любви, проявляя которую мы будем прославлять Бога.
1: Свидетельство. Ребекка Шмидт. Чудо в Западной Африке. Христианка по имени Эбеле, имя изменено, снова и снова подвергалась жестокому насилию со стороны своего мужа, убежденного мусульманина. Но это не удерживало ее от посещений церкви. Однажды во время ее отсутствия муж замкнул дом, но Бог чудесным образом вернул ей ключ. Эбеле из Западной Африки уверовала в Иисуса Христа через служение живой христианской церкви в ее родном городе. Ее мужу, убежденному мусульманину, это совершенно не нравилось. Он регулярно жестоко избивал женщину, пытаясь заставить ее вернуться в ислам, но Эбеле оставалась непреклонной. Однажды в церкви проводилась недельная конференция, и Эбеле очень хотелось принять в ней участие. Как и многие другие женщины в этих краях, Эбеле не умела ни писать, ни читать. Такие мероприятия для этих женщин – единственная возможность изучать Библию и задавать вопросы. Муж Эбеле был в ярости. «Целую неделю? А кто варить будет? А убираться? Сосредоточься на исламе! Забудь свою церковь!» И снова побои. Перед запертой дверью. Тем не менее, Эбеле пошла в понедельник в церковь и осталась там на время всей конференции. А ее муж запер дверь дома, что в тех краях очень необычно. Он сказал соседям, что его жена больше никогда не вернется в дом, и демонстративно выбросил ключ в протекающую рядом речку и пошел в дом любовницы. Для Эбеле это была самая прекрасная неделя в ее жизни. Счастливая и радостная, она вернулась в пятницу домой, закупив по дороге продукты на рынке. Ей хотелось приготовить мужу особенно вкусный обед и встретить его, когда он вернется с пятничной молитвы из мечети. Ведь она не знала, что муж закрыл дом, и она не сможет войти. Ключ в животе рыбы. Придя домой, она смутилась, найдя дверь запертой. Ведь ей нужно готовить обед. Соседка дала ей кастрюлю, и Эбеле начала чистить рыбу во дворе дома. Когда она разрезала живот рыбы, оттуда выпал ключ. Эбеле в замешательстве смотрела на него. Он выглядел как ключ ее мужа. Она попробовала вставить ключ в дверь. Подходит. Открыв дверь, женщина быстро убрала дом, сварила обед, к приходу мужа все было готово. Вернувшись из мечети, муж увидел открытую дверь дома и огонь в печи во дворе. Подумав, что наверняка соседи помогли жене взломать замок, он вскипел от злости. Но замок был цел и невредим. Он расспросил Эбеле, и жена рассказала ему необыкновенную историю про ключ в животе рыбы. Ничего не ответив, муж ел приготовленную рыбу. Убедительный ключ. Муж молчал до субботнего вечера. Затем он неожиданно спросил Эбеле, можно ли ему пойти с ней в церковь. После богослужения он поговорил с пастором. Рассказав необыкновенную историю с ключом, он сказал: «Я хочу служить Богу христианам. Он единственный, кто знает все. И он имеет власть делать то, что никто иной не может сделать. Письма читателей. Счастливого вам пути в небо. Привет вам, Христово цветущее племя, от сестры-долгожительницы Дубровской Марии Сафоновны по мужу Шершнева и из страны далекой за океаном Аргентины, ставшей мне с 5 сентября 2005 года временным причалом на земле чужой и далекой от родины мачехи Белоруссии, где я жила до 12 лет. Потом местом моего жительства были две области Украины – Луганская и Донецкая. Немного о своей семье. Мой отец был в числе многочисленных беженцев, так называемых кулаков, врагов народа, отбывавших лишение свободы в тюрьмах и лагерях за веру в Бога. В конце 1929 года, после знаменитого декрета, началось ужесточение антирелигиозной борьбы. Всех пресвитеров и проповедников, да и не только их, уводили из домов ночью в неизвестном направлении, а оставшиеся семьи объявляли врагами народа. Моего отца по истечении 3-летнего заключения в лагере освободили на 10 дней, чтобы он мог заготовить семье дров на зиму. В лагере он работал конюхом, жил в конюшне, ел запаренный овес, иначе голодная смерть. В те годы ни в тюрьмах, ни в лагерях не кормили. Пока отец 9 месяцев сидел в тюрьме, мама носила ему передачи. А это 50 километров пути и почти весь хвойным лесом. Тюрьма, бывшая синагога, наскоро переоборудованная и без нар, стала домом для 300 заключенных, которые сидели на полу, поджав колени к груди. А рядом, в двухэтажном бревенчатом домике, где раньше жили раввины и обслуга синагоги, находилась женская тюрьма. В ней была и моя тетя со старшей дочерью. Финал этой женской тюрьмы, по рассказам отца, был примечательным. Но об этом напишу в другой раз, если Господь продлит мне жизнь. Мне уже за 97 лет. За это хочется восхвалять Бога словами Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Как же не благодарить Бога за все это и многое-многое другое? Получила от вас очередной номер журнала «Вера и жизнь», а затем и бандероль с 3 брошюрами Владимира Цорна: «Битва за сердце», «Между временем и вечностью» и «Как найти смысл жизни», отправленные простой почтой. Долго они плавали по морям, океанам, но все же благополучно добрались до столицы Аргентины, Буэнос-Айреса. А отсюда почтовым автобусом 1000 километров до сортировочного почтового отделения в городе Сан-Рафаэль, что в 90 километрах от нашего городка Хенераль-Альвеар. А на этой сортировке какой-то русско-украинский шельмец выбирает из посылок то, что ему нравится. Так что из Закарпатья мы уже ничего не получаем. И, к сожалению, нам никто и ниоткуда не прислал ни одного календаря на 2017 и 2018 годы, как будто все сговорились. Плохо мне без русского календаря, ведь в них все христианские праздники отмечены. А здесь, в Аргентине, только 2 празднуются – Рождество Христово и Пасха. Издательство «Христианин» в Москве, понятно, почему не может присылать журналы, книги, газеты, календари. Нужно содержать беженцев из церквей Средней Азии. Присланные вами брошюрки, как жемчужинки, которые хочется размножить на ксероксе для раздачи здесь, а также послать своим неверующим родственникам в Углич Ярославской области и в Донбасс, в Украину. Поэму Ивана Никитина «Моление о чаше», опубликованную в 4-м номере «Вера и жизнь» за 2017 год, я прочитала в церкви. Продолжаю хоть чуть-чуть по силе и сверх сил принимать участие в богослужении. Слава и хвала Богу за его долготерпение к растленному грехом человеческому роду, за исключением малого стада, овец, послушных голосу его, которых он своими назвал. Они еще трудятся на пока остающейся прекрасной планете, обжитом уголке Вселенной, в их числе и Миссионерский союз «Свет на Востоке». Ваш труд не тщетен, награда на небесах. Будьте бодры и всегда молитесь. Скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто его в молитве ждет. Счастливого вам пути в этот чудный небесный Божий край, где, как солнце, светит Христос. Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой в край небесный, неземной. Руку даст он мне свою, и я с ним туда пойду. Что за день, радостный день будет там. До свидания, друзья мои. Встретимся там, за синими далями. Так обещал Творец мироздания. Слово его запечатано на небесах. Мария Дубровская, Аргентина. Хлеб по водам. Большое вам спасибо за все журналы и книги, которые вы нам с мамой высылаете. Спасибо вам за вашу заботу о наших душах. Хочу еще раз поделиться с вами своей радостью. Мы по-прежнему отпускаем свой хлеб по водам. Отдаем большую часть журналов и книг в хоспис и надеемся, что кто-нибудь там в своей безнадежной ситуации обретет вечную надежду во Христе. А еще особое спасибо вам за книгу «В гостях у дедушки». Очень хороший учебник Библии. Я ее читаю по телефону одной женщине, которой трудно читать самой. Она очень полюбила такие чтения и ждет с нетерпением встреч по телефону каждый день. Верю, что Бог не перестает работать в наших сердцах, и поэтому мы собираемся с ней читать что-нибудь еще на библейскую тему, когда эту книгу прочтем. Мы с мамой каждый день вместе, наряду с Библией, читаем христианские стихи и находим в них столько созвучий своим мыслям и чувствам, своим переживаниям. Ольга Пидорич, Россия.
0: У Бога случайностей не бывает. Получил от вас третий урок курса «Быть христианином». Отправляю ответы на него и очень жду от вас четвертый урок. Получил также библейский словарь и другие книги. Огромное спасибо. Оказывается, нужды других вы ставите выше своих. Это наполняет мое сердце огромной радостью. Вот уже более 3 лет я нахожусь на свободе, но не могу сидеть дома. Каждый день я хожу от дома к дому и рассказываю людям о спасении через Иисуса Христа. Некоторые слушают меня, некоторые смеются надо мной, но молчать я не могу. И вот случилось чудо. Как-то поехал я в село Воздвиженское к моей старшей сестре. Когда я пришел в хлебопекарню, где она работает, то случайно встретился с заведующей пекарни. Она заинтересовалась вашей литературой, и я подарил ей книги. Позже я узнал, что она прочитала их, и после этого стала искать церковь. Узнав, что в Доме культуры село Гремячка Ямпольского района собираются верующие ЕХБ, она пришла туда и покаялась. Эта женщина спасла свою душу, а пекарню закрыла. У Бога нет случайных встреч. Я благодарен Господу за то, что Он поддерживает меня в моих поездках. Не могу не написать еще об одном случае. Один молодой человек из села Рог, середина Будский район, смеялся и издевался надо мной, когда я говорил ему о Боге. Я молился о нем, смиренно перенося его глумление. Подарил ему вашу книгу. Через некоторое время он приехал в мое село, нашел меня, извинился за свои издевательства и, поблагодарив за все, сказал, что он нашел единого живого Бога и принял его в свое сердце. В ближайшее время я планирую быть в селах Воздвиженское и Орловка. Очень прошу вас прислать мне литературу, чтобы я мог раздавать ее тем, кто в ней нуждается. Боюсь и переживаю, чтобы трости надлобленной не переломить и льна курящегося не угасить. Надеюсь получить от вас просимое. С благодарностью, Анатолий Коробко, Украина.
2: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:12-15.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Посмотри вверх. Ну вот, я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Книга Иова, 23 глава, 8 и 9 стихи. Один молодой человек вел скверный образ жизни и наделал долгов. Чтобы их заплатить, а также чтобы иметь возможность вести свою разгульную жизнь дальше, он стал утаивать на месте службы деньги. Так он опускался все ниже и ниже. Сумма незаконно присвоенных денег наконец достигла таких размеров, что больше их брать было нельзя. Ежечасно ему грозила опасность быть замеченным в воровстве. Им овладело отчаяние. И вот однажды он оставил дом, родителей и решил лишить себя жизни. Дорога вела его мимо церкви, где как раз проходило богослужение. Его потянуло зайти и послушать. Проповедник читал: «Но вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю». Книга Иова, 23 глава, 8 и 9 стихи. Вдруг проповедник прервал чтение и воскликнул: «Но Иов, Иов, почему же ты не смотришь вверх?» Эти слова божественной силой врезались в сердце юноши. Он также не видел никакого выхода, ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева, и ему казалось, что остался только один выход – самоубийство. Но теперь он начал обращать свой взор вверх, к Богу и к Его благодати, которая может помочь там, где никакая человеческая помощь уже невозможна. Слова, сказанные проповедником, стали поворотным пунктом в жизни юноши. Он нашел своего Спасителя Иисуса Христа. Он получил прощение грехов, а затем Господь помог ему выйти из запутанного денежного положения. Дорогие друзья, может быть, и вы находитесь в положении Иова. Идете вперед, и нет его, назад, и не находите его. Не усматривайте его ни слева, ни справа. Посмотрите вверх, и вы обязательно найдете любящего вас Иисуса Христа, вашего Спасителя, помощника и защитника.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бодрый духом. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Чем меньше километров оставалось до цели, тем большая усталость одолевала детей. Взрослые, конечно, тоже устали, но они понимали, что нельзя расслабляться, и всячески подбадривали детей.
2: «Вы представляете, нам осталось переночевать в дороге только одну ночь», – воодушевленно сказал папа.
1: Однако эта радостная новость только ненадолго вдохновила ребят. Им уже больше не хотелось никуда идти, хотя ночью они хорошо отдохнули. Просто уже не мешало бы сменить обстановку. Дима хотел читать, Кирюша и Света заняться эскизами, а Антошка с удовольствием бы поиграл игрушками.
2: «Наверное, все-таки рановато я затеял для них этот поход», поделился с мамой раздосадованный отец.
1: «Ну что ты, где бы еще они набрались столько впечатлений и опытов, как не в этом походе?» ответила мама. «Даже ни капельки не жалей об этом». Некоторое время семья шла молча. Вдруг маму осенила прекрасная идея. «Послушайте, дети, Бог напомнил мне очень нужные нам сейчас слова Христа. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Все остановились. Каждый чувствовал, что Иисус рядом с ними и хочет их поддержать. Семья склонилась на колени. В коротких молитвах все просили укрепить их дух, чтобы не ослабеть и успешно преодолеть последний отрезок намеченного пути. После молитвы папа бодрым голосом запел, и все подхватили любимый псалом. У каждого из нас бывают такие минуты, когда хочется себя пожалеть. Это искушение. Воспользуйтесь в такую минуту советом Иисуса. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Попросите Его укрепить ваш дух, и вы вместе с Давидом сможете сказать: «В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Псалом 137, 3 стих.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

милость Господа. Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей. Книга Руфь, 2 глава, 20 стих. Что бы вы делали, если бы стали вдовой? Что бы вы делали, если бы у вас умерли сыновья? Что бы вы делали, если бы ваша невестка была бы вашей единственной спутницей? И что бы вы делали, если бы вы нуждались в пропитании? В таком вот трудном положении оказалась Наиминь после того, как все мужчины в ее доме погибли. И она вернулась в Вифлеем с Руфью, своей невесткой. Она была слишком стара, и ей во всем приходилось полагаться на помощь Руфи. Времена, когда Руфь собирала ячмень на поле, были трудными. В законе Моисеевом было сказано, что любое зерно, оброненное жнецами во время жатвы, могли подбирать бедные, Левитам 23:22. Этот закон был специально придуман для таких, как Наиминь и Руфь. Но кроме этого закона действовала и милость Господа. По высшему Божьему замыслу Руфь, так сказать, случайно зашла на поле своего родственника Вооза. Вооз восхвалил Руфь, нашедшую убежище под крыльями Господа, а потом взял и Руфь, и Наиминь под свои собственные крылья и разрешил, чтобы она жала зерно на его поле. Кроме того, Вооз протянул руку помощи этим двум нуждающимся женщинам, давая им больше пищи, зерна и оберегая их. Когда Руфь рассказала Наимине о милости, которую им оказал Вооз, на душе Наимине впервые за несколько месяцев стало теплее. Надежда и радость стали пробивать себе путь сквозь горесть, сквозь щит, которым Наиминь закрыла свое когда-то счастливое сердце. Ее уста открылись, чтобы произнести хвалу. Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. В холодном сердце Наимини появилось, наконец, понимание того, как высший Божий замысел проявился в ее жизни, понимание его стойкой, любящей милости, его милосердия, излитого на них через Вооза. Милостивые Божьи деяния по отношению к этим двум нуждающимся вдовам, любившим и доверявшим ему, подсказывают вам, по крайней мере, две мысли. Мысль первая. Знайте, что милость Господня распространяется на вас благодаря добрым делам других людей. И мысль вторая. Распространяйте милость Господню на других людей через ваши собственные добрые дела.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие радиослушатели, добрый вечер всем тем, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну в эфире «Беседа в студии радио «На пути». И я, ваш ведущий Вадим Гетьман, рад приветствовать всех вас. Кроме того, вы можете слушать нас в интернете на страничке napути.info. Английскими буквами набирайте без пробелов napути.info. Сегодня в нашей студии в гостях из Львова, из Украины, брат Иван Николаевич Романюк. Добро пожаловать.
2: Приветствую вас, радиослушатели. Я рад, что имею возможность обратиться к вам и ответить на некоторые вопросы, которые, возможно, вас интересуют.
1: Иван Николаевич является председателем Львовского областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов, а также руководит библейской богословской семинарией, которая находится в городе Борислав в Львовской области на Украине. Давайте мы, как обычно, немного познакомимся. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
2: Я родился в 49-м году. Родился у баптистской семьи. Я уже четвертое поколение верующих людей в моем родстве. И поэтому, когда посмотреть на мою жизнь, казалось бы, что я верующий со своего рождения. Родители меня водили в дом молитвы. Я был там, может, не принимал особой участи, но всегда был в церкви. Но если подумать о том, кто я был, и пришел момент, когда я это понял, что несмотря на хорошее воспитание, на примерное поведение, все же я был грешником, и у меня были свои правила, как надо правильно жить. То в 22 года Господь проговорил ко мне, я обратился к Нему, и с этого времени я могу сказать, что я верующий человек.
1: Как в дальнейшем сложилась ваша жизнь?
2: Я в свое время женился, начал служить в церкви, и с тех пор, начиная с 1973 года и до сегодня, я служу в церкви.
1: Вы упомянули, что у вас также есть семья, и на протяжении вот уже нескольких недель мы наши передачи посвящаем семейной теме. Скажите, что для вас значит семья? Какая у вас семья?
2: Это очень сложный вопрос, если подойти к нему серьезно. Как я понимаю, если мы смотрим в Библию, первые страницы Библии говорят, что Бог сотворил мужчину и женщину, и это семья. Муж и жена – это семья. Конечно, у них рождаются дети. Трудно сказать, что это не семья. Это тоже семья, но эта семья имеет определенное время. Приходит время, и дети уходят из этой семьи, и уже снова остается муж и жена, и это семья. И поэтому я для себя это называю родством. Это все родственники, очень близкие, кровные. Но это родственники. Вот так я понимаю, что такое семья. И в этой семье главное взаимоотношение между мужем и женой. И если они правильные, тогда есть благословение для всего родства и благословение для церкви, где ты ходишь, где ты находишься, членом какой ты являешься.
1: На протяжении наших передач мы уже беседовали о том, как важно в семье, в этой непосредственной семье между мужем, женой, детьми иметь правильные отношения. Мы беседовали об отцовстве, о материнстве, о роли женщины-христианки, о семейном алтаре. И в сегодняшней передаче мне хотелось затронуть одну из тем, которая, на мой взгляд, не так часто затрагивается среди нас, среди христиан. Вот как раз о родственниках, об этом родстве. И о внуках хотелось поговорить, и о бабушках и дедушках. У вас есть внуки?
2: Да, я имею, если так говорить, большую семью. Когда мы собираемся все вместе, нас 17 людей, скажем, членов этой семьи, А в нас с женой родилось 4 детей, 3 сына и 1 дочь. И 3 из них уже имеют детей, и поэтому у меня есть 6 внуков, которые родились от моих детей, и 1 внучка, которую принял мой младший сын. Так что всего 7 внуков, и если так я смотрю на них всех, ну, все они мои, кажется, до всех я имею одно и то же отношение, хотя все они разные. Ихние родители были разные, хотя это мои дети, и они имеют разные характеры, привычки, отношения к родителям, даже к Богу, разные отношения. Так что, кажется, я имею хоть какой-то опыт и в воспитании детей, и в воспитании внуков. Но, если, как я это понимаю, я не могу сказать, что я как отец, и вообще отец должен иметь большой опыт, так что простите меня за это, потому что кое-кто иначе понимает. Но я понимаю, что опыт в воспитании детей должна иметь мать. Так Писание говорит, и мы много мест Писания находим, и если взять историю царей Юды, царства Юдиного, то мы видим, что возле каждого сына царя стоит его мать. Это означает, что его воспитывала мать. А книга Притч говорит много о матери. И Новый Завет мы можем найти места о матери, о ее роли в воспитании детей. Поэтому, когда я о своих детях говорю, то их воспитала мать, и Бог приложил свою руку, что они все с Богом.
1: Может быть, именно поэтому тогда, когда мы читаем о некоторых из этих царях и царей, кажется, что отец благочестивый, а потом смотришь, сын, ну, совсем не идет по стопам отца. Вот это как раз, наверное, и есть большей частью влияния матери, не так ли?
2: О, я так думаю. И где мать любила Господа и прилагала усилия, чтобы сын любил, это случалось. Где мать отдавала больше детей своих на воспитание разным воспитателям, он и вырастал такой, какой, какие были воспитатели.
1: Ну хорошо, мы

0: і це було для нас, з одної сторони, благо, а з другої сторони, іноді були определенні складності, що дітей батьки, можливо, не так воспитували, як ми хотіли, але вони були віруючі люди, і їхнє воспитання було позитивом для наших дітей. Но это, я бы сказал, исключение. В большинстве случаев дети живут отдельно от своих родителей. Когда в них рождаются дети, родители только частично могут влиять на своих внуков. И здесь должно быть желание ихних детей, чтобы они могли влиять на внуков. Когда я смотрю на себя, как я влияю на своих внуков, это даже сложно ответить. Я, например, сам не знаю, влияю ли я на них или нет, так как общаюсь с ними не так уж много. Есть только дети одного сына, который живет в том городе, что я, что мы встречаемся каждую неделю, я вижу внуков, они меня. Они что-то спрашивают, я могу им что-то сказать. А два других сына, они живут очень далеко от меня по украинским меркам, это почти 600 километров. Это непросто, и уже когда я по долгу службы езжу в Киев, тогда я с ними встречаюсь, могу немножко поговорить, что-то сказать. Но так как когда не живешь с детьми, они-то и ничего у тебя не спрашивают. Нужна твоя собственная инициатива, чтобы что-то им сказать. Но есть то, что я как дед, как бабушка, можем влиять на воспитание наших внуков. А это молитва. Если бабушки и дедушки помнят это и имеют в своей молитве с Богом время для своих внуков, можно очень много изменить в их жизни и в их воспитании, как их воспитывают их родители. Но это нужно понимать. Это нужно практиковать, и не от времени к времени, не тогда, когда уже позвонят дети, что молитесь, потому что проблема с детьми, тобто с нашими внуками. Но это должно быть систематически, каждый день, имея хотя бы 15 минут времени, чтобы сказать Господу свои желания, видения, понимания, как я понимаю, как бы должно было быть с моими внуками, как мои дети должны обращаться со своими детьми, а моими внуками. Это главное, что может делать дедушка и бабушка, что я стараюсь делать, потому что на больше меня не хватает.
1: Это значит, что нужно, наверное, знать, хотя бы немножко что-то о каждом внуке. Возраст, духовное развитие, пришел ли уже к Господу или нет. Какие нужды есть и физические, и духовные. Так получается, да?
0: И в всяком случае в украинском контексте сегодня это несложно. Все же есть эта родственная связь, которая держит родство. Оно иногда бывает плохо, но в большинстве своем это хорошо. Потому что есть общение, если не личное, то есть телефон, есть другие средства связи, где можно иметь всю информацию о своих внуках. И внуки всегда имеют каникулы. А если они имеют каникулы, родители, в всяком случае в Украине, с радостью отправляют их к дедушке и бабушке. Или на село, или в город, без разницы, только бы отправить из дому и немного отдохнуть от детей. И это самое лучшее время, когда можно увидеть душу своего внука, почувствовать его, как-то приобщиться к его интересам. И тогда уже приходит Новый год, они уезжают к себе домой, а ты знаешь про них как будто бы все. Потому что когда они приезжают и отрываются от родителей, они проявляются такие, какие они есть. Им уже не надо скрывать свои привычки, свои привязанности. Они считают, что дед и баба лучше отца и матери, и так оно получается, потому ты знаешь, что внуки пришли, и если уж очень не утерпешь, можно сказать, уходите к своим родителям, и поэтому ты хорош с ними, делаешь подарки. Они умные, они знают, как иногда нажать на какую кнопку.

0: чтобы дедушка и бабушка были открыты к ним. Ну и они открыты к дедушке и бабушке, иногда даже тайны рассказывают, те, чего не говорят родителям. И это дает возможность знать, подсказать ихним родителям, тобто своим детям, как направлять процесс воспитания. Но снова скажу, что главное молиться о них, чтобы Бог это делал. И Бог сделает. Он силен сделать все, что его просит верующий человек. Писание говорит, просите, и будет вам дано, стучите, откроют, ищите, и найдете. А для дедушки и бабушки это весьма приятно, если дети... А дети детей, тобто внуки, приходят к Господу, а еще больше, если начинают служить Господу. Это определенная гордость. Можно другим похвастаться этим.
1: В хорошем смысле слова, да.
0: Да, да.
1: Когда вы говорили о том, что можно сегодня поддерживать связь, даже на больших расстояниях, я вспомнил, я знаю некоторых пожилых людей уже, которые освоили разные новые технологии, там компьютер у них или iPad, и вот, несмотря на то, что они, может быть, находятся по одну сторону океана, а внуки по другую, они находят возможность пообщаться друг с другом, там, посредством даже Skype и так далее, и это помогает не терять эту связь и дружить даже вот, несмотря на расстояние со своими детьми. Помогите нам понять, нам, я имею в виду тем, кто немножко помоложе, может, нам и внукам, я думаю, что такие тоже есть, которые слушают нашу программу, и детям, то есть тем, которые находятся вот посерединке. Помогите нам понять, что такое пожилой возраст, как нам понять бабушку и дедушку, какие у них есть особые нужды, переживания, может быть, что Писание также об этом говорит.
0: Ну, и снова скажу, что мне это будет сложно сделать. Человек, наверное, чувствует себя уже пожилым, когда все дела сделаны. Когда он на отдыхе, тогда можно про себя говорить как про пожилого. Но если ты загружен работой 15 часов в сутки, а иногда больше, то как можно чувствовать себя пожилым? Это практически невозможно. То, что ну, я чувствую эти года, которые пришли, но не так, как груз, а как хранилище каких-то знаний, это так.
1: Ну, это, наверное, совет тем, которые сегодня ощущают себя, что для них это бремя. Вот оставаться в работе, да, оставаться в служении, находить для себя применение. Вот этот совет, который можно извлечь из вашей жизни.
0: Когда ты в служении, ты живешь. Я не знаю, как будет, когда я оставлю уже служение. Мне не верится, что я его оставлю и буду ну, каким-то бездействующим пенсионером. Мне всегда кажется, что я, наверное, на ходу помру так в движении. Но все же, если говорить вот об этом возрасте, когда ты перешагнул 60 лет, а мне уже 64 год, есть что-то такое, чего не было. А что это такое? Это все же больше ты ну, утомляешься и начал больше понимать незначимость того, о чем люди пекутся и суетятся. Мечтая что-то особенного достичь, мечтая, что вот они это приберегут, это будет на старость, это еще для чего-то будет, но ничего не будет. Ничего не будет. Только то, что ты сделал хорошее в жизни, что-то сделал для людей и для своего родства, что сделал, это будет. Все остальное это, ну, это обман. И человек себя обманывает. Но старостью ну, приходят еще болезни. Но если ты в движении, как-то они мимо как будто проходят. И поэтому, ну, я не знаю, для меня еще нет пожилого возраста. Хотя я всем говорю, что я уже старый, но это так.
1: Скажите, когда мы читаем Писание, находим ли мы какие-то примеры взаимоотношений между внуками, бабушками, дедушками, которые можно было бы отметить?
0: Ну, мне кажется, если наступит полный разрыв между поколениями, тогда кончится жизнь. Это невозможно. Потому что каждое новое поколение строит, свое строительство ведет, на том фундаменте, который есть от предыдущего поколения. И когда есть три поколения, есть опыт дедушек и бабушек, отцы прошли, и ты приходишь, это значительно легче. И не только опыт, даже есть, если есть имя, что это делал твой дедушка, это делала бабушка, вот так они понимали, вот так они делали, так они верили. И даже Писание нам об этом говорит. Апостол Павел это имел как аргумент, когда говорил к Тимофею, что вера, которую ты перенял, была у твоей бабушки. Ну, я могу так сказать о своем дедушке. Эта вера, которая была в нем, пришла ко мне. И не только вера, но и служение пришло ко мне, то, которое я совершал он. Ну, это Божья благодать, когда могут вместе жить несколько поколений, тобто знать одни одних, общаться и перенимать опыт. Это большое. Пусть Господь благословит все семьи, чтобы жили хотя бы три поколения. Иногда есть четыре. Я когда смотрю на своего отца, он уже видит четвертое поколение, которое пришло. Это благословение для него. Бог дал ему долгую жизнь, и он это увидит.
1: В род и род, говорит Писание, да, даже. Да. И до тысячи родов благословляет Господь тех, кто любит его. И как хорошо, вот помните в Писании, там, особенно в Ветхом Завете, видеть детей, потом
0: своих
1: видеть
0: детей. До четвертого детей, колена, да. Говорят, до четвертого колена. Это как благословение, когда ты увидишь, и не только увидишь, а можешь им что-то дать. И в большинстве случаев, а не столько дети, эти внуки твои, правнуки нуждаются в том, чтобы ты им дал материальное, как нуждаются в благословении, в напутствии, в хорошем примере, в том, что они увидят, что ты сохранил веру на протяжении скольких лет, что ты сделал, и это надыхает их тоже служить Господу, идти за Господом. И вот, если посмотреть сегодня на тех, которые не знают Господа, имеют проблемы, то мое слово к вам, если вы придете к Господу, я бы сказал, 90% всех проблем отпадет. Их как бы не было. Они только на том поприще появляются, что люди не служат Господу и не знают Господа.
1: А что значит прийти к Господу? Что вы имеете в виду?
0: Ну, это принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Это не надо больших подвигов, не надо что-то особенное. Для этого нужно только поверить, что Иисус Христос – Сын Божий. И если человек поверит, что Иисус Христос – Сын Божий, возьмет в руки новый заповедь, начнет читать, Дух Святой дает покаяние, дает обращение и дает новую жизнь, дает новое понимание, новое видение, новые чувства, и меняются чувства к детям и к внукам. Они приходят совсем в другую плоскость.
1: И в этом наше пожелание всем тем, кто слушает также и эту радиопередачу. Итак, сегодня в нашей программе принимает участие Иван Николаевич Романюк, областной пресвитер по Львовской области, церквей евангельских христиан-баптистов. Он также руководит украинской теологической библейской семинарии, которая находится в городе Борислав. Мы беседуем о пожилом возрасте, о взаимоотношениях между дедушками и бабушками, с одной стороны, и внуками, с другой. Иван Николаевич, такой вопрос. Что делать, если у людей пожилого возраста, братьев и сестер наших, если у них неверующие дети? Как можно повлиять на внуков, которые растут в таких семьях, рассказать им о Христе, но в то же время не вбить клин, так сказать, между своими детьми и своими внуками?
0: Ну, наверное, первое, что я бы рекомендовал таким родителям, дедушкам, бабушкам, ну, отцам и матерям своих детей, остановиться, подумать, оглядеться и определить в самом себе, почему ихние дети не в церкви? Это весьма серьезный вопрос, и очень тяжело бывает человеку посмотреть на себя и понять, что я виноват в том, что мои дети не в церкви. кажется, все виноваты. И церковь виновата, и пресвитер виноват, и молодежь виновата. И, все не такие, и не уделили внимания моим детям, их обидели, и что. Но если хорошо присмотреться, всегда найдешь, что виноват я. И если это понять и сделать выводы из этого, тогда, имея хоть какое-то, какие-то возможности общаться с внуками, можно избежать этой ошибки и, или советы давать внукам, или делать им что-то приятное, чтобы они были открыты к тебе, и никуда от этого не денешься, надо делать подарки, надо как-то их расположить к себе. И снова, это не должно строиться на критике их родителей. Это нужно искать все позитивы, которые есть у их детей, хотя они не с Господом, и на этих позитивах строить свои отношения с внуками, чтобы дети твои видели, что ты имеешь к ним хорошее расположение и желаешь для их детей не худшей доли, чем им, а может и лучшей судьбы, чем имеют они. И тогда не будет никаких напряжений между отцом и детьми из-за того, что я, может, более расположен к внукам, чем был к им расположен. Может, я сегодня уже имею много свободного времени и могу уделить это время, собственно, внукам, потому что дети настолько взрослые, что им мое время не нужно, и то, что я имею, не нужно. Я как-то разговаривал с одним человеком, он был в то время, мне было где-то 40 лет или 45, ему тоже столько было. И мы разговаривали с ним, он мне говорит: ты знаешь, вчера мой отец позвал меня к себе и сказал, что он делает завещание, все имение свое, а это были миллионы, хочет отдать мне. Но я ему сказал, что было время, когда мне это было нужно. А сейчас меня больше, чем него, пусть он с собой заберет на тот, куда идет это все, что он имеет. Поэтому все нужно делать вовремя и с детьми, и с внуками. И чтобы оно как раз подходило им, чтобы им это было нужно, и это нужно видеть. И если видеть, что сегодня внукам им нужно, и быть открытым к ним, можно влиять на них больше, чем влияют родители, и можно привести их к Господу.
1: Чуть раньше сегодня вы уже сказали, что отношения между родителями и детьми, и внуками, и бабушкой, и дедушкой, они немножко другие. Мне видеть такое, что отношения между детьми и родителями более строгие. Родители больше склонны ставить правила, наказывать своих детей. А бабушка и дедушка, они, так сказать, более милостивы в этом отношении. Даже бытует такое мнение, что дедушка, бабушка никогда не накажут, и что у них этой строгости нету, что они балуют своих внуков. Это хорошо? Так и должно быть? Как вы считаете?
0: Мы должны выходить с реальности. Реальность следующая. Ответственность за детей перед Богом, перед государством, перед общественностью несут родители. Дедушка и бабушка никакой ответственности не несут за своих внуков. И поэтому, когда смотреть на отношения отца и матери к своим детям и смотреть бабушке и дедушке к внукам, оно разное. Нет ответственности. А если нет ответственности, тогда все мои действия, они продиктованы только моими чувствами. Если я, не стараюсь все понять умом и как-то посодействовать тому, что делают их отцы и матери, если они это все правильно делают. И я когда вспоминаю свое детство, всегда хорошо посмотреть на себя. Было время, когда я должен был возвращаться домой вечером. И, конечно, если я приходил позже, я получал от отца то, что должен был получить, ремень. Но я знал, что когда я сумею не отца разбудить, а дедушку, Он тихонько откроет дверь и впустит меня. Меня никто не будет наказывать. Никто не знает, когда я пришел. Я уже тогда утром могу что-то придумать, что я только несколько минуток опоздал. Все, причина будет. Поэтому вот эта разница. Отец, когда смотрел на меня, он думал, чтобы я вырос такой, как он. Он для этого меня воспитывал, имел правила для меня. Дедушка, когда смотрел на меня, он думал только, чтобы мне было хорошо. Ну, подумаешь, ребенок там задержался, где-то побегал, с друзьями побыл. Ну, что такое, час или два ночью пришел позже. А чтобы ему было хорошо. И вот здесь есть небольшая проблема. Я не думаю, что ее можно, ну, как-то ликвидировать. Это невозможно, это будет всегда. И только нужно, чтобы дедушка и бабушка все же думали еще, а как оно повлияет на будущее моего ребенка, внука. Не вырастет он вот таким лицемером, где будет пробовать, ну как-то подсладить где-то, как-то использовать чью-то слабинку. Кто с него вырастет, если это буду делать?
1: Итак, на бабушке и дедушке тоже лежит эта ответственность. То есть не переборщить с этим балованием, так сказать, но помнить, что они должны вместе, как одна команда, работать с родителями. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда дедушка с бабушкой, ну, не совсем согласны, не во всем согласны, вот, в методах воспитания. Можно, наверное, помочь советом, да, но не стоит вмешиваться так уж грубо в семью, потому что это уже отдельная семья. И, как вы сказали, первичная, первостепенная ответственность на воспитание детей все-таки лежит на родителях.
0: Ну, и старые люди... или пожилые, так красивее, должны помнить, что проходит род и приходит новый род. Уходит род, и с ним уходят определенные правила, определенные понятия, определенные отношения. Приходит новый род, с ним приходят другие правила, другие отношения, другая ответственность, другие подходы, другие методы. А он воспитывает уже третье поколение, которое растет еще в иных условиях, и поэтому думать, что если я воспитал своих детей, и они выросли хорошими детьми, они нужны государству, нужны людям, нужны церкви, Бог их принял, это было исключительно правильно, это будет ошибкой. Это будет всегда ошибкой, потому что каждое поколение имеет свой подход ко всему. И если не можешь войти в эти подходы, в это поколение, иногда так бывает, что невозможно уже войти, тогда лучше не вмешиваться, и это будет самая лучшая помощь, если ты то, что не понимаешь, не будешь думать, что оно плохо, а будешь понимать, что это время и это хорошо.
1: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», и я, ведущий Вадим Гетман, сегодня имею разговор с братом во Христе, служителем церкви, Иваном Николаевичем Романюком. Вы можете позвонить нам, бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Этот же телефон 1-877-627-8844. Мы не в прямом эфире, но с удовольствием выслушаем ваши вопросы, пожелания, замечания. Слушайте нас в среду с 6 до 7 вечера по тихоокеанскому времени и на следующий день в четверг с 5 до 6 утра на частоте 11.50 в диапазоне средних волн. Иван Николаевич, мы говорили о том, что основная роль дедушки и бабушки — это наставить внуков своих, это повлиять на них и в духовном отношении. А скажите, бывает ли так, что внуки наставляют дедушек и бабушек, то есть, что дедушки и бабушки тоже имеют кое-чему поучиться от своих внуков?
0: Ну, конечно, что больше всего, что мы можем сделать, это наставить, не требуя даже, чтобы это было исполнено. Но я бы сказал, что не только дедушка и бабушка должен наставлять внуков. Возможно, больше он в меру воспринятия должен наставлять родителей своих внуков, тобто своих детей, уже не в том, как им жить, а в том все же, как бы им воспитывать правильно своих внуков. Ну, если пожилые люди ну, имеют, ну, здоровый ум, я скажу, пусть меня простят те, кто иначе, возможно, понимает, тогда всегда можно что-то хорошее взять. Приходит новое поколение, с ним приходит много нового хорошего. Возможно, что-то в моем понимании плохое приходит, но приходит много хорошего. Ну и никуда мы от этого не денемся, что знания наших внуков значительно превышают мои знания. Я, кажется, в школе хорошо учился, никогда у меня ни с чем не было проблем, ни с техническим, ни с гуманитарным, все было как надо. Но все же сегодня, когда я возьму в руки компьютер или любую технику, которая сейчас, ну, стала бытовой техникой, я должен думать, что с ним делать. Мой 7-летний внук ничего не думает, но все делает правильнее, чем я. Это его время, это для него, я только как бы к этому подключаюсь. Поэтому, если я посмотрю на своих внуков, есть много хорошего у них, которые я могу брать себе как пример. Но если мы посмотрим в Писании, Иисус Христос, когда наставлял своих учеников и нас наставлял, Он сказал: «Посмотрите на детей. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие». И поэтому дедушка и бабушка, которые имеют такую благодать, хоть частично иметь своих внуков, воспитывать их, смотреть, как они живут, имеют хорошие примеры брать для себя в том возрасте, который не так просто дается каким-то изменениям, но Писание говорит, чтобы брать пример, как живут наши маленькие внуки, и перенимать вот эти черты характера, прощение, которое есть в них, любовь, какая есть в них, такое непосредственное отношение ко всему и ко всем, чтобы нам легче было войти в Царствие Божие.
1: А скажите, а как относиться внукам к своим дедушкам и бабушкам? Какие здесь советы можно было бы дать, что хорошо, что плохо, что нельзя?
0: Ну, немного сложно мне об этом говорить. Вот я уже сказал, что я не так много общаюсь со своими внуками. Ну, служение у меня такое, что я не часто из дома, ну, внуки не живут в моем доме. Я их бачу только время от времени. И я даже не знаю, как ответить.
1: Я имею в виду, бывают ли ситуации, когда, скажем, внуки, может быть, я не имею в виду вашу семью, да, но имеют непочтительное отношение к своим дедушкам и бабушкам. Считаете ли вы, что дедушку, бабушку при возможности любой нужно поддержать, что-то им привести, как-то помочь, посетить, расспросить, чтобы не было грубости во взаимоотношениях? Вот Писание говорит о почтении, о том, что перед старцем вставай. И как это выражается вот даже в семейных отношениях?
0: Ну, я снова скажу, как я понимаю. Я не хочу сказать, что это будет, ну, точно так. Если мы смотрим в Библию, то Старый Завет, закон, имел наказание, если молодой относился непочтительно к старшим, вплоть до того, что каменовали человека молодого. Поэтому это было серьезно, и Бог, когда смотрит на отношения детей и внуков, имеет свое то, что он требует. Вот если мы читаем послание к Галатам, там сказано: «Дети, слушайтесь своих родителей». И когда смотреть в Библию, то слово «родитель» не всегда говорит о цей матери. Иногда он говорит о дедушке и бабушке, и прадедушке. Это родители, которым нужно относиться почтительно. И если молодой человек не относится почтительно к дедушке и бабушке, он нарушает заповедь Господню, и за это он будет судим Богом. Даже если не сегодня, то придет время, что его внуки будут к нему относиться, не скажу даже так же, а значительно хуже, чем он относится к своему дедушке и бабушке, поэтому, если сказать как пожелание внукам, они всегда должны искать, что можно сделать хорошего для дедушки и бабушки. Ну, в меру своего развития, я так скажу, они должны думать и вспоминать, что нравится дедушке и бабушке. Ну, как снискать их любовь, как сделать им что-то приятное. Ну, еще одно должен сказать. Одно относится и к внукам, и к бабушкам, дедушкам, что бабушки и дедушки должны жить так, чтобы внуков было всегда приятные воспоминания. И тогда будет не так уж много, ну, такого неэтического или плохого отношения внуков к своим дедушкам, бабушкам.
1: Продолжая наш разговор, мне вспомнились те случаи, когда некоторые из детей всегда, когда нужно куда-то ехать, надеются, да ладно, дедушка и бабушка помогут. Они рассчитывают, что дедушка и бабушка в любом случае придут на помощь и присмотрят за их детьми. Ну, возможно, иногда это и приятно, и той, и другой стороне. Но как здесь не перегнуть палку, не переборщить? Потому что ведь и у дедушки, и бабушки, наверное, тоже свой ритм жизни. С одной стороны, чтобы они видели своих внуков, но с другой стороны, чтобы не постоянно вот использовать их как таких бейбиситеров, так сказать.
0: Если об этом говорить, то я считаю, своего опыта, с того, что я видел, что другие делали. Ну, сам пытаюсь хоть немножечко делать, что дедушка и бабушка всегда должны были открыты к тому, чтобы помочь своим детям в воспитании ихних детей. И это дает возможность иметь влияние на этих внуков в будущем, если они их воспитывали в детстве. Мой старший сын, так случилось, что он воспитывался у моих отца и матери, они жили далеко от нас, но так пришлось, целый год. И вот с четырех внуков, это единственный внук, который всегда о них помнит, который всегда к ним едет, который, имеет их почти как своего отца и мать. Вот я вспоминаю свою тещу, она жила вместе со мной, мы жили много лет, она воспитывала моих детей, прожила долгую жизнь, 91 год. И она вспоминала из своей жизни, что когда у ее приемного старшего сына родились дети, она была еще тогда достаточно молода, ей было 40 лет, кажется, и нужно было помочь в воспитании внуков. Я не помню историю, что там такое было. Но для этого нужно было бросить работу. Ну, это были, кажется, 50-е годы. Это не так просто было работу бросать. И вот она не сделала этого. И до конца своих дней она укоряла себя, почему она этого не сделала. Возможно, она была приобрела этих внуков для Царства Божьего, а этого не случилось. Поэтому нужно хорошо думать, отказать ли ради своей пользы или, может, претерпеть какие-то трудности, но помочь детям. И вы знаете, не столько, возможно, оно будет для детей. Бо если даже ты не поможешь, они найдут выход. Это сейчас можно найти выход. Но это будет очень большая польза в воспитании своих внуков, и ты приобретешь влияние на своих внуков до конца твоих дней, а, возможно, когда-то и помощь от них.
1: Ну, наверное, важно также и детям помнить, что, несмотря на то, что есть дедушка и бабушка, все-таки нужно и позвонить, предупредить, спросить, все ли нормально со здоровьем, может быть, не всегда есть возможность присмотреть за детьми. Знаете, как иногда некоторые автоматически детей своих вот так бросают, да, дедушка и бабушка помогут.
0: Но это уже зависит от взаимоотношений, которые сложились между детьми и родителями. Если наши взаимоотношения нормальные и хорошие, то я всегда знаю, в каком состоянии моя мать и мой отец. Могу ли я им отдать детей? Или не стоит этого делать и травмировать их, потому что для бабушки, дедушки, тобто для моих родителей было бы очень тяжело отказать мне, когда я что-то прошу. И тяжело, когда они не в состоянии делать то, что я хочу. Поэтому я, как сын, должен знать, в каком они состоянии. Это зависит от наших взаимоотношений. Сегодня снова возвращусь к тому, что при тех коммуникациях, которых мы имеем, не только можно, ну, вообще знать про родителей, а можно знать, как они утром встали, как они вечером лягли, какое у них давление, как сердце работает, что они кушали, что они имеют, что им надо. Все это можно знать, и тогда все будет правильно и нормально. Нужно пользоваться их помощью, но не нужно делать то, что будет им во вред.
1: Будем использовать эти коммуникации, средства общения, техники, которые у нас есть сегодня, во благо. Потому что часто люди их используют не во благо, но это хорошо, когда мы, поддерживая связь друг с другом, действительно участвуем в жизни друг друга, можем узнать молитвенные нужды, можем следить за здоровьем и благополучием друг друга. Иван Николаевич, я подумал вот о чем. В Библии мы находим примеры того, к чему приводит фаворитизм, тогда, когда, ну, есть такое неодинаковое отношение, скажем, к своим детям. Вот я вспоминаю пример Иакова, который для одного из своих сыновей, младших сыновей, Иосифа, сделал особую одежду, выделил его среди других, и это привело к негативным последствиям. Наверное, это была одна из причин, почему другие братья, будучи, ну, в общем-то, еще плотскими по своей натуре, восстали против него, и мы помним, они его продали в рабство. Нельзя этим, конечно, оправдать и во всем Якова обвинить, но, тем не менее, существует ли подобная опасность для дедушек и бабушек, которые, может быть, выделяют каких-то внуков особо?
0: Здесь есть два подхода. Ну, первое, что наша любовь повинна быть ровной ко всем нашим детям и всем нашим внукам. Вне зависимости от того, настолько они хорошо к нам относятся или не относятся, настолько они хорошо учатся или плохо учатся, настолько они, ну, скажем, воспитаны, не воспитаны. Это не меняет, не должно влиять на нашу любовь к ним. Слово «фаворитизм» или «отношение лучше к одному, чем к другому» — это не только вредное дело в семье, оно вредное в государстве, в любом, где бы это ни было, где есть несколько людей и выделяют одного, это уже вредно, потому что это, может испортить этого человека, которого выделяют. Нужно быть очень сильным духом, чтобы ты не потерял правильной оценки себе, если тебя выделяют. Ну, а если говорить отношение дедушки и бабушки к внукам и выделять кого-то, это будет, большая ошибка, потому что все же расстояние между дедушкой и бабушкой и внуками большое. Это целое поколение выпадает. А если ты еще начнешь кого-то выделять среди, например, пятерых своих внуков, а считай, что ты потерял четырех. Но! Есть одно но. Тоже невозможно не отметить хорошее поведение. Невозможно не отметить какие-то хорошие достижения одного. Но все это должно быть настолько справедливо и настолько открыто и чисто, что никто не должен иметь никаких предвзятых отношений, что вот его отметили, меня не отметили. Это непросто. Ну, я имею там в городе, где я живу, живет трое внуков. Двое, которые родили мои дети, одно, которое они приняли. Ну, они для меня, все одинаковые, все трое, кажется, у меня нет разницы, отношение одно и то же к ним. И всегда для меня есть определенная проблема. С каждой поездки я должен им что-то привезти. Я жене могу ничего не покупать, никаких подарков. Сыну, невестке, они это нормально воспринимают. Но внуки ждут подарков. Вот они уже дома, когда знают, что я должен подъехать, они ко мне приходят. Они ждут, я приеду. И это у меня очень большая сложность. Как сделать каждому из них такой подарок, чтобы кто-то не подумал, что я отделил кого-то из них больше, чем другого. А иногда для меня другая сложность. Как показать, что вот внук, две внучки и внук, он проштрафился, он не слушает родителей. Как показать подарком, что он не слушает родителей, но чтобы был он удовлетворен тоже этим подарком, понимая, что он мог иметь больше, но имеет столько, столько он заслужил. Это сложно, но нужно молиться, нужно просить Бога, чтобы дал мудрость, как сделать это, как сказать, чтобы они чувствовали себя, что никто из них как-то особо не видел. А если получил что-то больше, то получил потому, что он это заслужил. И иначе быть не могло. Вот это нужно, за этим нужно смотреть. Если за этим не смотреть, тогда пройдет время, и окажется, что у тебя нет ни одного внука. Никому ты не нужен, потому что ты делал ошибки. То одного поднимал, то другого, то только к одному обращался. И в конце и он поймет, что это только твое чувство, это не разум, это не справедливость. Это так, такое чувство имел к нему, и другие из-за этого страдали. Это будет тяжело в конце.
1: В Библии мы находим примеры того, как родители благословляют своих детей, но также мы находим то, что дедушки передают благословение внукам. Вот я вспоминаю, например, Иаков, когда он призвал не только детей, но и внуков. И для него было большое благословение видеть детей Иосифа. И там есть вот особая история, как он руки ложил на них и так далее. А как в наши дни? Это является ли это одним из примеров того, что и сегодня дедушки и бабушки должны в том числе и словесно, может быть, благословлять своих внуков? Как это действует?
0: Ну, если мы посмотрим на это дело в принципе, то в принципе благословение внуков от дедов передается через их отцов. Это такой принцип. А то, что мы находим в Библии, и о Якове, и о других мужах есть, это исключение, которое делал Бог, имея определенную цель. Но когда мы просто посмотрим на жизнь сегодня, ну, я понимаю так, что каждый человек, потому что все мы похожи один на другого, хочет, чтобы о нем была хорошая память в его детей, в его внуков. Он уже не будет видеть, как это есть, но когда ты живешь, думаешь, как будут вспоминать, что я сделал. Поэтому, если мы говорим о словесном благословении, ну, это было бы, ну, пусть Бог меня простит, ненормально, если бы дедушка не благословлял своих внуков. Мы имеем это благословение. У нас не благословение, как было у Иакова одно или у Исаака было одно для одного, а уже другое для другого. Благословение именем Иисуса Христа есть для всех, и оно большое, и ценное, и оно распространяется на каждого, и его хватает. Поэтому мы это должны делать, желая добра для своих внуков. Но я бы и другое сказал. Все же каждый из нас, когда проживет определенные годы в своей жизни, за эти годы мы что-то имеем. Мы имеем духовный багаж определенный, мы имеем материальный багаж, мы что-то ценили, что-то приобрели за это время. В одних глазах это ценное, в других это неценное. Но если я знаю своих детей и внуков, я знаю, что кто ценит. И когда жизнь моя будет приходить, наверное, до окончания, каждый из них получит то, что он ценил, что он хотел бы иметь, что у меня есть. Может, оно не такое значительное, но он интересовался этим, оно было ценно у него. Тогда я должен это сделать, если хочу, чтобы он о мне помнил, чтобы он имел это. А я когда-то с большим удовольствием от отца принял Библию, которую оставил дедушка, и сейчас я ее отдал своему сыну, и он держит ее на почетном месте. Это что-то особенное, как переходит из рода в род. А если я сам это могу сделать и дать внуку, это еще более ценно будет для него, что он получил не от отца уже, как оно досталось отцу, а тогда мне, а вот он прямо получил от дедушки эту вещь, и она была приятна ему, когда жил дедушка, и он теперь ее имеет и вспоминает. Поэтому об этом надо думать. чтобы и после смерти твоей было кому-то приятно, когда он вспоминает о тебе. Но это все возможно, если человек верит в Бога, думает о Боге, имеет правильные размышления, а не только тогда, когда мы читаем Писание, когда мы смотрим, как жили мужи Божьи, когда мы смотрим на эти истории, присматриваемся, как жил Иисус Христос, а тогда у нас все есть нормально в нашем духе, душе, наш разум работает как положено, и мы можем это сделать. Если этого не будет, трудно это сделать, тогда кто-то один тебе хорош, тот нехорош, тот такой, как ты, тот другой, и уйдешь с этой жизни, и, как Писание говорит, даже место не вспомнит тебя.
1: Наше пожелание, чтобы все дедушки и бабушки смогли оставить хорошее, благое наследие для своих внуков, которое заключается прежде всего не в материальных, а в духовных ценностях. Да. Ну и также пожелание для всех детей и внуков почитать тех, кто уже пожилые, почитать тех, кто прошли уже определенный жизненный путь. Эти люди являются особым благословением в нашей жизни. Как и сегодняшняя беседа. Благодарности вам, Иван Николаевич, за то, что нашли возможность и время сегодня побыть с нами в общении.
0: До свидания всем. Пусть Господь благословит вас. Пусть даст вам всегда правильно мыслить, правильный разум, чтобы ваши дети, внуки были довольны от того, что вы с ними общаетесь. Пусть благословит вас Господь.
1: Благослови всех вас, дорогие друзья. Также Господь, я, Вадим Гетман, ведущий этой радиопередачи «Беседа в студии «Радио на пути». Прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания. До следующей встречи в эфире через неделю.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения, штат Вашингтон.
1: Братья и сестры, хочу также сердечно поздравить всех вас с этим праздником, праздником Троицы, Днем Сошествия Духа Святого и Днем Рождения, образования Церкви. День Пятидесятницы в еврейской традиции связан со многими событиями, во всяком случае, как евреи это делают. Считается, что именно в день Пятидесятницы Руфь Моавитянка собирала колоски, и поэтому и до сегодняшнего дня на день Пятидесятницы в синагогах читают именно книгу Руфь. Считается, что царь Давид родился и умер именно в день Пятидесятницы. И когда мы были в Израиле, не знаю, насколько это верно, само это место, этой горницы, где были собраны ученики, показывают туристам, не такая большая комната, может быть, в половину нашего зала, достаточно для 120 человек. И что интересно, с этой горницы есть такая лестница, выход на крышу, как обычно это в Израиле. Можно подняться на крышу, на кровли, и оттуда открывается такая большая панорама. И, возможно, апостол Петр, который проповедовал именно в этот день, когда Дух Святой сошел, возможно, он поднялся именно туда, на крышу, и оттуда проповедовал такому большому количеству людей, когда 3000 покаялись. Интересно, вы помните, что в своей проповеди Петр начинает говорить о воскресении Христа. И он говорит о том, что Давид говорил о воскресении Христа, что душа его не будет оставлена в аде. И он говорит, и мы знаем, что праотец Давид умер, и гроб его до сегодняшнего дня. И в Израиле показывают, что буквально над этой под этой горницей, совсем рядом, находится гроб Давида. И мы спускались туда вниз, мы смотрели этот гроб Давида. То есть это там буквально находилось, если действительно Давид умер в день Пятидесятницы, то насколько важен был аргумент апостола Петра, который говорил, что вы знаете, что Давид умер, именно в этот день, хотелось бы добавить, и гроб его вот до сегодняшнего дня. Другой момент, который мы находим в Ветхом Завете, мы видим все эти праздники ветхозаветные, которые вот так вот отображают новоевангельские события. Мы знаем, что день, когда народ израильский вышел из Египта, когда они заколали Агнца, когда они совершили Пасху, мы знаем, что это образ смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Именно все события Пасхи они показывали на жертвенного Агнца, который умрет и прольет кровь свою на Голгофе. Следующий праздник, который наступал после Пасхи, это был праздник принесения первых плодов, который на третий день после праздника Пасхи праздновался. И мы знаем, что этот праздник принесения первых плодов, когда первые плоды приносились пред Господом, он указывал на этот первый плод, или как в Евангелии Павел называет, начаток, первенец Христос воскрес из мертвых. На день Пасхи Христос умер, и на третий день, когда праздновался праздник первых плодов, Христос воскрес, и это было указание на это величайшее событие. И потом на 50-й день после Пасхи, когда народ израильский вышел из плена египетского. И опять же, еврейская традиция говорит, что через 50 дней они подошли к горе Синай. И там Бог дал закон народу. Когда Моисей поднялся на гору Синай, и Бог дал закон. Опять же, еврейская традиция говорят, и они так считают, что в тот момент, когда Бог даровал закон на горе Синай, душа каждого еврея была на горе Синай. И душа каждого еврея слышала дарование закона на том языке, на котором они жили в тех странах. Ну, это еврейская традиция. Не знаю, насколько, на каком основании они это говорят. Но интересно, что день Пятидесятницы, он совпадает, если это событие дарования закона, с даром Духа Святого. И мы вспоминаем это событие сегодня. Дух Святой как дар был дан. И люди, которые собрались с разных мест, они слышали слова апостолов на тех наречиях, в которых они родились и выросли. Давайте прочитаем текст Писания из 14 главы Евангелия Иоанна. 14 глава Евангелия Иоанна, Я буду читать 16 стиха. Слова Иисуса Христа. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит меня, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Слова Иисуса Христа, которые мы прочитали, они представляют наиболее трудную для понимания доктрину в христианстве. Доктрину о Троице: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы с вами прочитали этот текст, и мы можем в этих словах Иисус, в этих словах Христа увидеть каждую из этих личностей, о которой говорит Иисус Христос. За всю историю христианства было много различных попыток объяснить эту доктрину Троицы с помощью различных иллюстраций. Но какую бы иллюстрацию ни использовали люди, ни одна из них в полноте не отражает Троицу. Ни одна из них в полноте не может действительно проиллюстрировать триединого Бога, потому что любая иллюстрация, она берется из этого творения. Люди пытаются найти какой-то образ в творении, но Бог не является творением, Он является Творцом. И мы не можем в этом мире найти какую-то достойную иллюстрацию и сказать: вот посмотри на это или на это, вот таким образом Бог становится понятный нам. Мы можем понять истину о Троице только в той степени, в которой она открыта в Священном Писании. Наш человеческий разум до конца не может ее осознать, но в той степени, в которой Бог открывает нам, мы должны принимать ее. Во всяком случае, мы способны отличить истину от ереси. И тогда, когда какое-то лжеучение,

Когда мы думаем о небе, по-разному мы можем представлять, что такое небо. Иногда христиане представляют небо как место какое-то. И это верно, это правильно. Сам Христос говорит: «Я иду приготовить вам место». Небо – это и есть место, которое будет особым местом для вечности, для церкви, для спасенных людей. Но небо – это не только место. Иногда христиане думают о небе, что это какие-то особые действия, это особые служения, которые мы будем совершать. Мы будем поклоняться Богу, мы будем прославлять Его там, мы будем служить Ему, и это верно. Мы действительно будем прославлять Бога в вечности и в небе. Но небо – это не только действия, которые мы будем совершать. Наиболее важный момент, который нам важно понять – небо – это взаимоотношения. Потому что именно в небе мы достигнем особых взаимоотношений с Богом. Через Иисуса Христа у нас будут особые взаимоотношения с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. И эти взаимоотношения – это небо, это жизнь вечная. Она уже в некоторой степени открывается нам сегодня. Через залог Духа Святого, который мы имеем уже сегодня, нам приоткрывается эта дверь неба. Нам приоткрывается эта дверь особых взаимоотношений, которые мы будем иметь с Богом вечности. И об этих взаимоотношениях Христос говорит в этом тексте, который мы с вами прочитали. И в этом тексте, как я сказал, Христос говорит о каждой личности. Он говорит о Духе Святом, Он говорит о самом себе, и Он говорит о Боге Отце. И нам важно увидеть, хотя нам непонятно, мы прочитали этот текст, как нам все это понять? Он говорит: «Я в Отце, и Отец во мне, и я в вас». Как нам это понять? Он говорит: «Я умолю Отца, и Дух Святой придет к вам». В 18 стихе Он говорит: «Я приду к вам». А потом в 23 стихе Он говорит: «Мы придем к вам и обитель сотворим». Как нам все это понять? Все эти детали, все эти моменты, о которых говорит Христос здесь, нам не все до конца ясно. Но мы можем на основании этого текста сделать вывод. Христос обещает, что триединый Бог, вся Троица, она будет пребывать в верных Его учениках. Он говорит о Духе Святом, Он говорит о самом себе, и Он говорит о Боге Отце. Давайте посмотрим на все эти моменты. Христос говорит: «Я», то есть Иисус Христос, «Я умолю Отца», и мы видим личность Бога Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа Истины. Это третья личность, о которой говорится здесь. Все три лица, все три ипостаси Троицы – они вовлечены, они присутствуют, они будут в учениках. Об этом говорит Христос. Я предлагаю, чтобы мы посмотрели на каждую из этих личностей, чтобы увидеть, каким образом Христос говорит об этом. Первое, что мы находим, Христос говорит о Духе Святом, который будет пребывать верующим. Мы прочитали 16 стиха, Он говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет». Первая истина – Дух Святой будет пребывать в верующем человеке. Мы видим, что здесь Христос называет Духа Святого, в нашей русской синодальной версии переведено «утешитель». В греческом это слово «параклетос». Слово «параклетос», если буквально его перевести, это тот, кто идет рядом с тобою, чтобы помогать. Это тот, кто готов в любой нужный момент, когда только ты нуждаешься в помощи, оказать тебе эту нужную помощь. В совете, в поддержке, в утешении, в ободрении. В этом служение Духа Святого. Он тот, кто будет идти рядом, чтобы помогать. Но это не тот, кто похожий на нас. Это не просто человек, который будет идти рядом. Это Бог, Дух Святой. И Христос говорит: «Я умолю Отца, Он даст вам другого утешителя, другого параклета». Опять же, наше русское слово «другой», оно немножко сбивает нас смысла. Потому что, когда мы думаем, что означает слово «другой», но у нас в русском языке как бы нету лучшего.

0: лучшего слова для перевода греческого слова «алос». Но когда мы думаем о слове «другой», у нас сразу возникает мысль какая-то, это кто-то иной, это кто-то отличающийся. Но как раз вот этого и нету смысла в слове «алос». Потому что слово «алос» означает «он другой», но он точно такой же, как тот первый. Посмотрите, Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого, но точно такого же утешителя, как первый». А первым утешителем является Христос. И чтобы нам понять действия Духа Святого, о которых говорит Христос, нам важно посмотреть, каким помощником был Христос для своих учеников. Что именно делал Христос для учеников? И мы смотрим на Евангелие, мы смотрим на это время служения Христа. Мы видим, что Он все делал для учеников. Он отвечал на любой их вопрос. Он обеспечивал их всем необходимым. Он защищал им. Все исходило от Христа. И вы помните, что Он не только объяснял, что происходит в данный момент, Он говорил, что будет происходить в будущем. Он однажды задает вопрос: когда вы были со мной, вы имели в чем-то нужду? Они говорят: нет, они ни в чем не нуждались. Он истолковывал Писание для них. Он объяснял смысл Ветхого Завета. И теперь Он говорит: я умолю Отца, и Он даст вам другого, но точно такого, как я, помощника, который будет идти рядом с вами, который в любой необходимый момент Он будет готов помочь. Но посмотрите, какая разница, когда мы читаем с вами 16 стих. Он даст вам другого утешителя. И окончание 16 стиха: да пребудет с вами вовек. В этом отличие. Потому что Христос, как утешитель, помощник, Он находился с учениками. 12 учеников, они были с учителем своим. Но Христос не пребывал одновременно в различных частях земли. И наступил момент, когда Ему нужно было уйти с земли. И Он говорит: но этот другой утешитель, Дух Святой, Он пребудет с вами вовек. Уже не наступит момента, что Дух Святой, Он уйдет от вас. Он скажет, что мне нужно уйти. Он будет пребывать с вами. Он будет вовек с вами. И в этом благословение, и в этом обетование, которое дается Иисусом Христом. Новый Завет учит, что Дух Святой – это не какая-то безличная сила, которая просто оказывает какое-то влияние. Это божественная личность. Это божественная ипостась. Это другой помощник, как Христос. Но Он такой же самый, Он тоже личность, Он тоже Бог, Он будет рядом с нами. Вы помните, когда Анания утаил из цены земли во время первоапостольской церкви, и когда Петр обличает его, и он говорит: для чего ты допустил сатане мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? То есть это действие Анании, это был обман Духу Святому. Но буквально сразу после этого Петр говорит: ты солгал не человеком, а Богу. Петр в этих словах, обличая Ананию, он говорит: Дух Святой, которому ты солгал, это Бог. Ты солгал не человеку, а Богу. Невозможно солгать силе. Невозможно солгать тому, кто не является личностью. И Анания допустил этот грех в своей жизни. Но через эту ситуацию нам открывается, кем является Дух Святой. И поэтому Иисус сказал: для вас лучше, если я уйду, чтобы Дух Святой пребывал со всеми христианами, на всяком месте. Он вечно будет пребывать с вами. Нигде не сказано, чтобы мы стремились быть крещенными Духом Святым. Более того, Писание говорит, что все возрожденные христиане, они крещены Духом Святым. Павел пишет в 12 главе 1 Коринфянам: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Мы все, каждый возрожденный христианин, он имеет Дух Святой, он крещен Духом Святым, он напоен Духом Святым. Нам дана другая заповедь в отношении Духа Святого. Послание Ефесянам 5 главе Павел говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Вот именно эта заповедь оставлена нам. Христос говорит, Дух Святой придет. Он будет пребывать с вами и в вас. Но нам необходимо исполняться Духом Святым. Если мы, как возрожденные христиане, имеем Дух Святой, но не вся наша плоть полностью посвящена Духу Святому. И бывают моменты, когда наша плоть противится Духу. И Павел говорит об этом в 5 главе послания Галатам. Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Именно поэтому Павел говорит, исполняйтесь Духом. То есть мы должны полностью всего себя посвятить Духу, чтобы это было полное наполнение, чтобы ничего не принадлежало плоти. Это заповедь, которая оставлена христианам. Мы читаем в 5 главе послания Галатам, Павел говорит, «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Слово «поступайте» – это буквально «идите этим путем». «Идите тем путем, которым ведет вас Дух Святой». Он утешитель, он помощник, который идет всегда рядом. «Идите именно этим путем, которым ведет вас Дух Святой». И мы читаем в этом тексте сказано, в 17 стихе, Дух Святой назван Духом Истины. Он является истиной. Он открывает нам Слово. И мы должны понимать, для того, чтобы нам верно понимать Слово Божие, Слово Писание, нам нужно молиться Господу, чтобы Он открывал нам эти истины, чтобы Дух Истины, Он давал нам познание истины, чтобы Слово Божие не было для нас скучным, привычным, но чтобы Дух Святой касался нашего разума, касался нашего духа, и это Слово становилось живым и понятным для нас. С другой стороны, мы читаем с вами, что Дух Святой, Он никогда ничего не скажет или не откроет, чтобы противоречило Слову Божьему. Одна сестра сказала как-то, «Мне Дух Святой сказал, чтобы я вышла замуж за неверующего». И мы начинаем думать, сказал ли это Дух Святой? Если в Слове Божьем сказано в 6 главе 2 Коринфянам, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Какое общение у праведности с беззаконием? Одно ярмо – это буквально встать вот в эту связку и идти вместе. Каким образом Дух Святой мог сказать это, если Слово Божие говорит другое? Дух Святой не даст никакого откровения, которое бы противоречило Божьему Слову. Он открывает истину, Он открывает Слово, Он является Духом истины. И мы с вами прочитали, здесь Иисус Христос говорит, что этого Духа мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его. Действительно, мир не видит и не понимает, потому что мир, он живет только материальными принципами, и он не видит Духа Святого, и он не понимает Духа Святого. Видим ли мы Дух Святой? Христос не сказал об этом. Он не сказал, что вы увидите Его. Посмотрите, в 17 стихе сказано, что вы знаете Его. Он с вами пребывает и в вас будет. Это очень серьезный вопрос, который нам необходимо задать. А знаем ли мы Духа Святого? Христос сказал эти слова, вы знаете Его. И мы должны задать себе этот вопрос. Знаем ли мы действительно Дух Святой? Мы не видим Его, и Христос сказал об этом в своей беседе с Никодимом. Он сказал, Дух дышит где хочет. Буквально он употребляет это слово «пнеума». А слово «пнеума» означает в греческом и «дух», и «ветер». Он говорит, ветер, он дышит или дует где хочет. И мы не видим этот ветер, но мы видим результат от ветра. И поэтому Христос говорит, что ты голос Его, он дышит где хочет, голос Его слышишь. Но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И Христос говорит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы не видим Дух Святой своими глазами. Мы видим результат действия Духа Святого в нас, в жизни. Именно на основании результата, который совершает Дух Святой, мы можем сказать, мы знаем Его. И нам важно задать вопрос, какие это результаты? Как нам проверить, что мы знаем Дух Святой? Как нам проверить, что Дух Святой, Он действительно в нас пребывает? Дух Святой меняет сердце человека. Если мы замечаем в нашей жизни, что наше сердце и наши желания изменены, это результат действия Духа Святого. Если вы наслаждались грехом и этим миром, а теперь Бог для вас ценность, Его Слово для вас ценность, это результат действия Духа Святого. Если вам не нравилось когда-то читать Библию или слушать проповедь, а теперь вы чувствуете в этом необходимость, вы жаждете этого, это результат действия Духа Святого. Если вам не нравилось, когда Слово Божие или проповедник обличал ваши грехи, а теперь вы понимаете, что грех разрушает ваши отношения с Богом, и вы жаждете этого изменения, чтобы этого разрушения не происходило, услышать и измениться. Если вы раньше с равнодушием думали о смерти Христа на кресте, а теперь вы любите Христа, понимая, что Он Спаситель, который умер за ваши грехи. Если ваша жизнь была полна гнева, депрессии, эгоизма, гордости, а теперь у вас есть плод Духа в жизни вашей, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, это результат действия Духа Святого. Если вы жили для этого мира, а теперь для вас цель – вечность, это результат действия Духа Святого. Еще одно. Христос говорит, это Дух Святой, Он утешитель. Он тот, кто утешает. И если мы сегодня не знаем, что такое утешение Духа Святого в наших скорбях, переживаниях, трудностях, это результат Духа Святого, когда Он касается нашего сердца и когда Он посылает утешение. Итак, мы с вами увидели, что вначале Христос говорит о том, что Дух Святой, Он будет в христианине, Он будет в нашем сердце. Дальше с 18 стиха Он говорит о том, что Он Сам, Бог Сын, Он будет в нас. Посмотрите, с 18 стиха Он говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Сам Христос дает это обетование, что Он придет к нам. В 20 стихе сказано, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Мы можем задать вопрос, о каком дне идет речь? О каком дне говорит Христос, что вы узнаете это? Скорее всего, речь идет о дне Пятидесятницы. Христос дает обетование, что когда наступит день Пятидесятницы, когда Бог откроется как триединный, в трех ипостасях, как Отец, Сын и Дух Святой, вам дано будет это особое откровение, и вы в тот день узнаете, я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Христианам дана эта истина Троицы, и мы видим, что Иисус Христос говорит о Самом Себе. Он говорит, я буду в вас. Вы помните великое поручение, которое дает Христос? Он говорит, возносясь от этой земли, «И се я с вами во все дни до скончания века». Это обетование того, что Дух Святой входит в сердце наше. Но сам Христос, Он обещает, что Он будет в нашем сердце. Он будет с нами. Мы читаем в 21 стихе, Он говорит, «Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня». А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Для того, чтобы мы имели эту уверенность, что Христос в нас, нам дан способ проверки заповеди Его, Его Слова, которое мы знаем, любим и исполняем. И Христос говорит, если это происходит, таковой будет возлюблен Отцом, и Я Сам явлюсь ему. Я читал об одном человеке, Вильям Макферсон. Он работал на шахте, и во время взрыва шахты он пострадал, он лишился рук и зрения. Но он был христианин, и он жаждал читать Слово Божие. Как можно читать Божье Слово в то древнее время, когда не было аудиозаписи, когда невозможно было слушать, когда зрения нету и рук нету, и нету возможности ни читать, ни даже шрифтом Брайля, руками читать Библию. Он начал пользоваться этим шрифтом Брайля, чтобы губами читать эти выпуклые буквы этого особого шрифта для слепых. Но губы его были поражены также взрывом. И тогда он стал учиться читать шрифт Брайля своим языком. Он каждый день учил эти буквы до того момента, что язык кровью покрывался. Но в конечном итоге Он выучил этот язык, и до своей смерти 4 раза он прочитал Библию шрифтом Брайля своим языком. Библия говорит в этом тексте, Христос говорит, что если вы любите мои заповеди и соблюдаете их, таковой будет возлюблен моим Отцом, и я сам явлюсь ему. Христос дает это обетование. И, наконец, 3, мы с вами находим, Христос говорит, и мы придем к нему, в 23 стихе, и обитель у него сотворим. И здесь мы уже видим 3-ю личность, Бога Отца. Христос говорит о том, что тот, кто соблюдает Слово, он возлюблен будет моим Отцом. И мы придем к Нему и сотворим обитель. Это великое обетование, когда мы видим, что Господь обещает, Дух Святой, Он будет в нас. Сам Господь Христос, Он будет в нас. И Отец Небесный, Он говорит, мы придем и сотворим обитель. Мы понимаем, на основании Божьего Слова, что мы, как христиане, мы храм Божий. Дух Божий живет в нас. Мы принадлежим Господу. Храм Божий – это значит место обитания Бога. Он желает быть в каждом христианине. Он творит эту обитель. Что такое обитель? Обитель – это место для проживания. Можем ли мы сказать, что мы заботимся об этом, и мы готовим это место в сердце? Чтобы и Господь, и Дух Святой, и Бог Отец, они сотворили эту обитель в нашем сердце. Я много летаю, много бываю в разных домах. Я ощущал себя, может быть, слава Господу, не так часто нежеланным гостем. Когда ты приезжаешь в дом, куда тебя вроде бы пригласили, и ты видишь, что тебя не ждут. И ты видишь, что это место, которое тебе предлагает, оно как-то не приготовлено. И ты видишь и ощущаешь, что нет особого желания, чтобы ты был здесь. И это очень неприятное чувство. Я бывал в других домах, когда ты приезжаешь, и ты чувствуешь, что тебя ждут. Ты чувствуешь это радушие. Ты чувствуешь это гостеприимство. Ты заходишь в спальню. У меня были такие моменты. Я захожу в спальню, которую мне предлагают, чтобы переночевать. И там все приготовлено, как в 5-звездочном отеле. И полотенце, и фрукты, и зубная щетка, и для бритвы. И все приготовлено, и все красиво. И ты видишь и замечаешь, хозяева ждут, они радуются, они хотят, чтобы твое пребывание здесь, оно было хорошим, оно было приятным. Есть ли у нас это ожидание, ощущение и желание, чтобы в нашем сердце была обитель для Господа? Он дает это обетование, Он желает, чтобы это произошло. Но в этот день Пятидесятницы мы должны задать себе вопрос, готовим ли мы наше сердце, чтобы это была обитель для Господа? Это самое ценное, что мы прочитали, что Господь желает дать нам. Он сам является нам. И Дух Святой, и Бог Сын, и Бог Отец, они желают быть в нашем сердце. Это самое дорогое, что мы можем сегодня иметь. Господа в нашем сердце. Я читал о том, как однажды один подросток, его звали Джон Торнтон, он, катаясь со своими друзьями на скейтборде, и там была очень зимняя ветреная погода, и он слетел с горы и понесся в один склон и потерялся. И 6 дней, 120 спасателей, 2 вертолета, они искали этого подростка и не могли найти. В конечном итоге он был найден невредимым. 6 дней он провел там возле камня, прячась возле ручья, пытаясь каким-то образом выжить, и он выжил. Он был доставлен в госпиталь, и когда медики проверили его состояние, они сказали, ничего не угрожает смерти, он в нормальном, он в здоровом состоянии. Но через несколько дней он умер от инфекции. Представьте себе состояние родителей, которые 6 дней не знали, что происходит. И в конечном итоге он был найден, и врачи сказали, все в порядке. Какая радость была от того, что произошло. Но через несколько дней, когда, казалось бы, уже все, нужно успокоиться, он умер от инфекции. Христианину спасенному дается великое благо, когда Господь дает свое обетование, что Дух Святой и Господь, и Отец Небесный – они творят обитель в нашем сердце. Какая великая трагедия будет, если мы не желаем этого и не готовим эту обитель в сердце, и после этого великого благословения, которое мы можем получить, вдруг мы окажемся в погибели. Это великая трагедия, о которой сегодня нам нужно думать. И помоги Господь, чтобы, рассуждая об этом, мы могли склониться перед Господом, мы могли вот этого великого гостя принять как царя нашего и дать ему место в сердце, и поклониться Господу, который открыт, триединому Богу, в которого мы верим, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Семья. Отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Елизавета. Имя Елизавета означает «Бог моя клятва», и в Библии упомянуты только две женщины, носившие это имя, а именно жена Аарона, дочь Аминадава, сестра Наасона, начальника сынов Иудиных. Исход 6:23, чисел 2:3. О ней сказано, что она родила Аарону, Надава, Авиуда, Элиазара и Ифамара. Это все, что мы знаем о Елизавете, жене Аарона. О другой же Елизавете говорится много больше в первой главе Евангелия от Луки. Она была женой священника Захарии и происходила, как и он, из рода Ааронова, то есть из семьи священнической. О ее родителях и о ее воспитании не написано ничего. Зато об их жизни читаем. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. Фарисеев Господь Иисус осуждал за то, что они старались показаться праведными перед людьми, молились на углах улиц, чтобы их видели молящихся, когда постились, то принимали мрачный вид, когда раздавали милостыню, то делали это всем известным. К несчастью, такой вид праведности встречается и в наши дни. И если он похвален перед людьми, то не получит похвалы от Бога, потому что он уже получает желаемое. За одну и ту же работу, как бы она ни была хорошо сделана, два разных хозяина никогда не платят. Хотя священник Захария и жена его Елизавета были праведны пред Богом, у них было свое горе, а именно, у них не было детей. В книге Левит 20:20-21 написано, что в наказание за некоторые небольшие грехи провинившиеся бездетными умрут, и бездетными будут они. Возможно, это и стало причиной того, что на бездетных смотрели, как на виновных или наказанных Богом. Бездетность стала поношением. Но люди часто ошибаются, не зная планов Божьих. Поэтому с обвинениями и осуждениями других надлежит быть очень осторожными. Захария и Елизавета жили в каком-то левитском городе в Иудее, в Нагорной стране, от Луки 1:39-40. К сожалению, город не назван, а в Иудейском Нагорье только два города были отданы священникам – Хеврон и Юта. Иисуса Навин 21:13-16. В IV веке царицей Еленой в Юте была построена церковь в память Иоанна Крестителя. Но теперь паломникам и туристам показывает дом священника Захарии и пещеру, в которой якобы родился сын его Иоанн, в Эйн-Кереме, около 5 километров на юго-запад от Иерусалима. В один прекрасный день Захария возвратился из Иерусалима, закончивший там свою очередь служения в храме. Но удивил Елизавету тем, что ничего с нею не говорил. Возможно, знаками дал ей понять, что ему запрещено разговаривать с кем-либо или вообще он лишился дара речи. Как благочестивая жена, Елизавета покорилась воле Божьей. Когда же пару месяцев спустя она заметила, что забеременела, то приняла это как дар Божий и говорила: «Так сотворил мне Господь, чтобы снять с меня поношение между людьми». От Луки 1:25. Но в жизни Елизаветы был еще более удивительный день. Однажды к ней пришла из Назарета ее родственница Мария. Как только Мария вошла в дом и приветствовала Елизавету, взыграл младенец в чреве Елизаветы. Она исполнилась Духа Святого и громким голосом сказала Марии: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Исполнение Духом Святым было особенным даром Божьим для избранных пророков. А тут этот дар получила Елисавета, жена священника Захарии. Нельзя забывать, что в Израиле, кроме выдающихся пророков Моисея, Самуила, Исаии, Иеремии и других, были также выдающиеся женщины, которых называли пророчицами, а именно Мариам, сестра Аарона и Моисея, Исход 15:20, Девора, Судей 4:4, Олдама, 4 Царств, 22 глава, 14 стих, и другие, через которых Бог открыл людям тайны своей воли. Обратим внимание на сказанное Елисаветой как на особое пророчество. Отвечая на приветствие Марии, Елисавета назвала ее «благословенной между женами», то есть единственной, избранной Богом из числа всех женщин для того, чтобы через нее пришло на всех благословение, предсказанное Богом Аврааму. «И благословятся в семени твоем все народы земли» — Бытие 21:18. А чтобы ни у кого не было сомнения относительно значения этого обетования, Богу было угодно дать нам через апостола Павла такое пояснение. «Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос» Галатам 3:16. Через Марию исполнилось Божье обетование, что семя жены сокрушит голову змея, то есть дьявола. Бытие 3:15 и 1 Иоанна 3:18. «И благословен плод чрева твоего», сказала Елисавета Марии, а для удаления всякой неясности и недоразумения добавила: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Для Елисаветы было открыто Духом Святым, что Мария родит того, о ком псалмопевец написал: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих» Псалом 109:1, и о котором пророк Исаия возвестил: «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира» Исаия 9:6. Но перед этим указал особую разницу. «Младенец родился нам, Сын дан нам». Как младенец Иисус Христос родился от Девы Марии. Как Сын Божий Он дан, то есть через Нее явился в мир, воплотился, стал человеком. Обращаясь же к Марии, Елисавета сказала: «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Мне кажется, что Мария, получившая в Назарете извещение от ангела, что она родит сына, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. От Луки 1:32-33. Пришла в изумление и поспешила к своим богобоязненным родственникам, Захарии и Елисавете, за разъяснением. Но прежде чем Мария могла спросить, Елисавета по внушению Духа Святого ответила: «Что совершится сказанное ей от Господа? Чего не мог сказать ей Захария, онемевший за свое неверие и требование знамения, то сказала Марии вдохновенная Елисавета». Когда Елисавета родила сына, соседи и родственники радовались вместе с нею, что возвеличил Господь милость свою над нею. Когда надлежало обрезать младенца и дать ему имя, родственники предлагали назвать его Захарией, и для этого было две причины. Первая. Так назывался его отец. А вторая, Захария, означает «Господь помнит». Но Елизавета каким-то внутренним чутьем восприняла волю Божью и настаивала «нет», а назвать его Иоанном. Имя Иоанн, еврейский Иоганн, означает «Господь милостив». Родственники упирались на своем и в конце решили спросить отца. Тот потребовал дощечку и написал на ней «Иоанн, имя ему». Всех удивило, что, не сговариваясь, Елизавета и Захария оказались так единомысленны. Для Захарии это имя было названо ангелом Гавриилом, и он не мог допустить нарушения. Для Елизаветы же это имя пришло по откровению от Бога. После этого у Захарии открылись уста, он прославил Бога и произнес пророчество относительно будущего служения родившегося у них сына. Больше о Елизавете мы ничего не знаем. Была ли она в живых, когда ее сын сперва ушел в пустыню, а потом выступил приготовлять путь Господа, неизвестно. Но память о ней записана на страницах Евангелия.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Истории и история. Пути Господни неисповедимы. Эти слова из Писания всегда приходят на ум, когда мы слышим свидетельства людей, переживших встречу с Богом. Каким удивительным образом Бог нашел их, как использовал самое слабое и незначительное, чтобы произвести великое. Эти мысли занимают меня в последнее время. Почему? Потому что в этом году нашему журналу «Вера и жизнь» исполняется 45 лет. А нашей миссии «Свет на Востоке» в следующем году – 100 лет. Это уже история. Занимаясь изучением этой истории, читая журналы, газеты, письма, свидетельства столетней давности, листая первые номера нашего журнала, наталкиваюсь на судьбы людей, на их личные свидетельства, на удивительные истории и убеждаюсь, история складывается из отдельных историй. Пример тому – история в Евангелии о том, как уверовал министр финансов Эфиопии. По дороге ему встретился диакон Иерусалимской церкви Филипп, рассказавший ему об Иисусе. После этой встречи евнух вернулся домой, исполненный Духом Святым и радости. Сейчас Эфиопская церковь насчитывает 51 миллион членов. Или вот другая история. Закончилась Первая мировая война. На завтра назначен отъезд из лагеря. Русские военнопленные могут, наконец, вернуться на родину. Сергей, один из почти 3 миллионов российских солдат, оказавшихся на чужбине, в лагере, пошел на организованное чудаками служение. Сотрудники нашей миссии такие собрания организовывали во всех лагерях. Послушал и уверовал. Подарили ему Библию, и он поехал домой, в свою деревню. Читать Сергей не умел. Просил, чтобы кто-нибудь из умеющих почитал ему Библию. Никто не соглашался. Один молодой коммунист решил в конце концов просветить его. «Приходи во вторник, я тебе почитаю». Сергей пришел. «Приходи в пятницу». Пришел. Этот коммунист стал первым уверовавшим в деревне. Через несколько месяцев читать Библию собиралось уже 60 человек. Примерно через год в этой деревне не оставалось ни одного неверующего. В общине было уже 200 членов. Вся деревня. Эту историю я прочитал в журнале нашей миссии «Dein Reich Komme» в 5 и 6 номере за 1929 год. Мы поместили ее в этом номере журнала «Вера и жизнь». В последующих номерах мы будем публиковать такие истории из прошлого, из которых Бог творит свою историю. Годы служения, 100 лет нашей миссии, 45 лет журнала, путь, в общем-то, недолгий. А сколько историй! Будем рады, если вы пришлете нам ваши истории – уважаемые читатели и слушатели нашего журнала, благословения вам, дорогие!
2: Даятель Николай Водневский. Я у Господа в долгу поныне. Каждый день живу Его даянием. Жизнь моя в единородном Сыне, за меня Он перенес страдания. Велика Его любовь и милость, сколько благ дает Он ежедневно, благодать Его не прекратилась. Он даятель каждого мгновения. Сколько дней продержится погода, нам никто не вычислит, не скажет. А пока нам Бог дает свободу и победу над коварством вражьим. Хорошо, что Бог спасать умеет. И таких, каким я был, калека, как отец, он любит и жалеет каждого живого человека. Есть у нас заботы и потери. Пусть они нам жизнь не омрачают. Посмотрите, люди, даже звери на любовь любовью отвечают. Как не быть мне благодарным Богу? Его имя славно и чудесно. Я беру с собой в мою дорогу эту нескончаемую песню.
1: Проповедь. Яков Скорняков. Нежность. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Римлянам 12:10. Проповедую более 25 лет. И, признаться откровенно, не решался говорить и писать на эту тему. Волнуюсь, потому что это слово касается меня не меньше, чем любого из вас, дорогие читатели. Однажды мне довелось познакомиться с человеком, которого покорила и привела Господу нежность матери, хотя сама она уже была на грани отчаяния. Молодой человек рассказывал: «Я был единственным сыном. В детстве ходил на собрания, а когда вырос, полюбил гуляния, стал выпивать, приходил домой за полночь. К уговорам матери я был безнадежно глух». Убитая горем, она обратилась за советом к приезжему проповеднику. «У меня уже нет сил терпеть его черствость. Я решила поступать с ним, как и он со мной. Не буду готовить обед, стирать белье и ждать его по ночам». «Есть у меня совет», — ответил брат, «но не знаю, сможете ли вы ему последовать. Не говорите больше сыну ни о собрании, ни о Боге, но к его приходу пусть у вас всегда будет горячий ужин, теплая вода и выглаженная одежда. Предложите все это ему с любовью. Когда он уйдет, не уставайте взывать к Богу. При ваших усердных молитвах и чистом сердце это не будет потворством греху. Одержать победу в этой борьбе вам поможет Господь». Шло время. Мать так и поступала. Но я, разумеется, ничего об этом не знал. Я не слышал ни одного упрека, мне не к чему было придраться, все было готово вовремя, никто мне не надоедал приглашениями, мне не на что было отвечать грубостью. И я не мог спокойно, как раньше, бродить по улицам. А когда, однажды проснувшись, я услышал тихую молитву плачущей матери, сердце мое дрогнуло. Я не в силах был больше сдерживаться и опустился рядом с ней на колени. Доброта и нежность победили меня. Я плакал и молился Богу, научившего мою мать такой спасительной нежности. Не познав Господа, она никогда сама не смогла бы проявить столько терпения и любви ко мне. Вспоминая этот случай, хочу сказать, что приветствую только ту нежность, которая несет с собой спасение души, а не ту, которая усыпила и погубила Самсона. Я пою осанну Богу нежности и буду бесконечно восхищаться и превозносить ласки Христовы, явленные мне, недостойному грешнику. От одного этого слова «нежность» мою душу заливает необъяснимая теплота и ком подступает к горлу. Трудно найти человека, которого бы не умиляло и не трогало до слез это божественное чувство. В нежности нуждаются дети и старики, цари и последние нищие. С какой теплотой вспоминает царь Соломон: «Я был сын, нежно любимый, у матери моей». Притчи 4:3. И любовь-то бывает разная. Ученики Христа жили по этому благословенному правилу. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы», пишет один из них, «но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». 1 Фессалоникийцам 2:7. У кого же они научились такой материнской доброте и чуткости? Кто был так отзывчив и всегда душевно расположен к людям? Слушайте слова. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Узами человеческими влек я их, узами любви».

мучительных упреков совести. Никто так великодушно за одни лишь слова «прости» и «будь милостив ко мне, грешнику» не простит все ваши грязные и постыдные дела и не снимет тревогу с вашего сердца о будущем. Мало того, Бог живой и всемогущий, которого вы не хотели знать и, возможно, над которым смеялись, вовек и не вспомнит ваших прежних грехов, а наоборот, подарит вам вечное счастье. Богу будет очень приятно видеть вас вечно радующимся и спасенным от адских мук. Этот жест божественной любви – подарок, благое даяние самого Бога вам лично. В украинском языке слово «благодать» переведено словом «ласка», а 13 стих 19 главы Евангелия от Матфея звучит так: «Він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши». Но если бы только на этих невинных малюток распространялась любовь Божья. Сам Христос, пожертвовавший своей жизнью для нашего спасения, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23:37. Дорогой друг, не ощущаешь ли и ты сегодня нежного влечения Спасителя и ласкового прикосновения Его святых рук к твоей одинокой душе? Не уклоняйся от Него, потому что только под Его крыльями ты сможешь найти покой и будешь в безопасности. Я не скажу ничего нового, заявив, что время, в которое мы живем, последнее, роковое, судя хотя бы по тому, какими стали люди. В Слове Божьем еще около 2000 лет назад был дан удивительно точный портрет современного человека. Люди будут горды, надменны, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестоки, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 2 Тимофея 3:2-4. Я не желаю надолго останавливаться в этой страшной картинной галерее, хотя многим было бы очень полезно увидеть здесь свое неприглядное изображение. Люди словно разучились бескорыстно любить, стесняются сказать ласковое слово, не говоря уже о том, чтобы попросить прощения за причиненные оскорбления. Стыдятся даже простых сердечных слез. Вспоминаю случай, описанный Алексеем Толстым. У царя Петра I умерла мать, и он плакал безутешно. Его молодая жена сказала: «Ну, поплакали и будет, чай цари». Услышав это, он глянул на нее бешеными глазами и сказал: «До смерти не прощу тебя. Один раз открылось сердце, и то растоптало». Леденит душу такая бессердечность. Можно было бы отнестись мягче, душевней, как ротный фельдшер, о котором мне довелось однажды слышать. К нему пришел солдат, не может рукой шевельнуть, у него под рукой нарыв на нарыве. «Ох, друг ты мой, я боюсь, не смогу тебе помочь. Потерпи, завтра приедет полковой врач». Солдат ночь не спал, уже которую. Едва дождался утра, пришел на прием. «Что у тебя?» — не оборачиваясь, спросил врач. «Болит страшно», — взглядом показал солдат на плечо. «Поднимай гимнастерку, да поживей». «Не могу, печет, сил нет». «Давай, давай, мне некогда». Сердце останавливается, еле поднял он руку. Тот глянул и как бичом хлестнул. «Резать?» У солдата пот холодный выступил. «Не могу я, доктор». «Дело твое. Следующий, кто там?» Поплелся солдат в казарму. Сердце надрывается, тело горит огнем. Промаялся еще сутки и решил снова пойти к фельдшеру. «Браток, ну хоть чем-нибудь помоги. Что же мне делать с тобой, родимый?» «Ладно, давай сначала потихоньку подними гимнастерку. Вот так. Подержи ее над головой здоровой рукой. А я как-то облегчу твои страшные раны. Потерпи, милый, чуть-чуть». Боль ужасная, а он не сопротивлялся, доверился, потому что тот, словно мать, уговаривал. Мгновенная резкая боль. «Вот и все. Сейчас перевяжу, и пойдешь отдыхать», — хлопотал вокруг солдата добрый фельдшер. Блаженное облегчение, как сладкая истома, наполнило душу и тело солдата. Когда он опустил гимнастерку и взглянул на стол, то понял, что фельдшер, оказывается, разрезал.
сделал то, что должен был сделать

полковой врач, только сделал это нежно, жалея. Ах, если бы мы вот так жалели души людские! Посмотрите, как до неузнаваемости обезобразил их грех. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Исаии 1.6. Можно ли подходить к таким страдальцам без ласки и сердечности? Только самым бережным отношением можно облегчить их боль, внушить доверие, вернуть к жизни, приблизить к Богу. «Кушай, голубчик!» Отдавая свой паек больному арестанту и погладив его по голове, сказал врач, тоже заключенная, пользовавшаяся каким-то особым благоговейным почетом многотысячного лагеря. «О, это голубчик!» Этого заключенного уже давно никто не называл по имени за жестокость и зверские преступления. Исхудалой, дрожащей рукой он взял кусок хлеба, а по ввалившимся щекам текли благодарные слезы. Об этом мне рассказал брат, отбывавший заключение в 30-е годы. Он работал санитаром при этом благородном докторе. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», призывает нас Слово Божье. В переводе с греческого языка стих звучит так: «В братолюбии будьте друг с другом, как родные». Сейчас, когда пишу эти строки, вижу тысячи погибающих от зла и жестокости. Они ждут от нас ласкового слова, нежного взгляда. И мне хочется умолять вас. Покаемся, дорогие, обновим наше сердце и возвратимся к нежности. Нежную отрасль посажу на высокой и величественной горе, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы в тени ветвей его. Я, Господь, сказал и сделаю. Иезекии 17:22-24. Друзья мои, если вы желаете иметь крепкие корни веры, жаждете привлекать души к Господу, то все это будет, непременно будет, потому что обетования Божьи нерушимы. Они принадлежат в равной степени как нам, так и древним. Сам Бог это сделает с каждым из нас, но лишь при нашем преображении в Его образ. Не оставайтесь глухи к этому призыву. Сегодня возблагодарим Бога нашего за нежность Его к нам и принесем сердечное покаяние за все, что было в нас грубого, жестокого, злого и холодного. Да изменится и обновится жизнь каждого из нас. Не уклоняйся от нежного зова Спасителя, и ты, измученный грешник. Он не повелевает грубо резать, но с любовью приглашает: «Придите ко мне, и я успокою вас».

0: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь долго терпит. Одним из первых политических противников 16-го президента США Авраама Линкольна был Эдвин Стентон. Он называл Линкольна низким, хитрым клоуном и оригинальной гориллой. «Нет надобности ездить в Африку, чтобы посмотреть на горилл», — говорил он. «Совсем недалеко. В Спрингфилде, штат Иллинойс, так легко найти гориллу». Линкольн никогда не отвечал на злословие, но когда он стал президентом и ему понадобился министр обороны, он выбрал Стентона. Его друзья недоумевали, почему он так поступил, на что Линкольн отвечал: «Потому что Стентон лучше всего подходит для этой должности». Годами позже, когда тело убитого президента было выставлено для прощания, Стентон сказал со слезами на глазах: «Вот лежит лучший из всех когда-либо правивших людьми, лучший, кого когда-либо видел мир». Его враждебность была в конце концов сломана. Ее победило долготерпение Линкольна, отказывающегося мстить за оскорбление. Терпеливая любовь побеждает. Линкольн родился в баптистской семье и еще в детстве прочитал Библию. Его пример поражает, ведь поступать подобным образом невероятно трудно даже по отношению к самым дорогим людям. «Любовь долготерпит», — пишет Павел Коринфянам, чье поведение не соответствовало требованиям любви. Апостол описывает любовь глаголами. Любовь является полноценной только тогда, когда она действует. Слово «долготерпит» в этом тексте обозначает терпение по отношению к людям, а не обстоятельствам, то есть любовь терпит несправедливость, оскорбление, зло, не исполняясь гневом и желанием отомстить. Павел хочет не просто преподать коринфянам учение о настоящей любви, но изменить коринфян. Цель апостола – побудить их честно и тщательно проанализировать свою жизнь, сравнивая ее с действенной божественной любовью, делая практические выводы. Поэтому Павел, описав коринфянам настоящую любовь, призывает: «Достигайте любви». Слово «достигайте» имеет значение «стремитесь», «добивайтесь», «гонитесь». Долготерпеливая любовь практически возможна только христианам. В этом мире она часто рассматривается как слабость, а героями считаются те, кто отвечает на удар еще более сильным ударом. Иисус своей жизнью показал пример настоящей любви. Даже когда над ним издевались, били, плевали в лицо и распинали на кресте, он молился за своих истязателей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки, глава 23, стих 34. Он желал высшего блага своим палачам. Только такая любовь является побеждающей и прославляет Бога. Но Иисус не просто показывает нам пример. Он дал все необходимое, чтобы мы на деле могли проявлять такую любовь. Ведь Христос в нас. Дорогие друзья, когда мы говорим «я тебя люблю», вкладываем ли мы в эти слова библейский смысл? Или это просто наши чувства и эмоции? Готовы ли мы долготерпеть, когда нас оскорбляют, когда с нами поступают несправедливо, не проявляя к нам любви? Понимаем ли мы, что все это допускает наш любящий Бог, и Он ожидает от нас правильной реакции? Если нет, то в понимании любви мы мало чем отличаемся от неверующих. И Иисус сказал: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так же ли поступают и язычники?» Матфея, глава 5, стихи 46 и 47. Давайте, следуя наставлению Павла, достигать, стремиться, ревновать и молиться о настоящей, долготерпеливой любви, проявляя которую мы будем прославлять Бога.
1: Свидетельство. Ребекка Шмидт. Чудо в Западной Африке. Христианка по имени Эбеле, имя изменено, снова и снова подвергалась жестокому насилию со стороны своего мужа, убежденного мусульманина. Но это не удерживало ее от посещений церкви. Однажды во время ее отсутствия муж замкнул дом, но Бог чудесным образом вернул ей ключ. Эбеле из Западной Африки уверовала в Иисуса Христа через служение живой христианской церкви в ее родном городе. Ее мужу, убежденному мусульманину, это совершенно не нравилось. Он регулярно жестоко избивал женщину, пытаясь заставить ее вернуться в ислам, но Эбеле оставалась непреклонной. Однажды в церкви проводилась недельная конференция, и Эбеле очень хотелось принять в ней участие. Как и многие другие женщины в этих краях, Эбеле не умела ни писать, ни читать. Такие мероприятия для этих женщин – единственная возможность изучать Библию и задавать вопросы. Муж Эбеле был в ярости. «Целую неделю? А кто варить будет? А убираться? Сосредоточься на исламе! Забудь свою церковь!» И снова побои. Перед запертой дверью. Тем не менее, Эбеле пошла в понедельник в церковь и осталась там на время всей конференции. А ее муж запер дверь дома, что в тех краях очень необычно. Он сказал соседям, что его жена больше никогда не вернется в дом, и демонстративно выбросил ключ в протекающую рядом речку и пошел в дом любовницы. Для Эбеле это была самая прекрасная неделя в ее жизни. Счастливая и радостная, она вернулась в пятницу домой, закупив по дороге продукты на рынке. Ей хотелось приготовить мужу особенно вкусный обед и встретить его, когда он вернется с пятничной молитвы из мечети. Ведь она не знала, что муж закрыл дом, и она не сможет войти. Ключ в животе рыбы. Придя домой, она смутилась, найдя дверь запертой. Ведь ей нужно готовить обед. Соседка дала ей кастрюлю, и Эбеле начала чистить рыбу во дворе дома. Когда она разрезала живот рыбы, оттуда выпал ключ. Эбеле в замешательстве смотрела на него. Он выглядел как ключ ее мужа. Она попробовала вставить ключ в дверь. Подходит. Открыв дверь, женщина быстро убрала дом, сварила обед. К приходу мужа все было готово. Вернувшись из мечети, муж увидел открытую дверь дома и огонь в печи во дворе. Подумав, что наверняка соседи помогли жене взломать замок, он вскипел от злости. Но замок был цел и невредим. Он расспросил Эбеле, и жена рассказала ему необыкновенную историю про ключ в животе рыбы. Ничего не ответив, муж ел приготовленную рыбу. Убедительный ключ. Муж молчал до субботнего вечера. Затем он неожиданно спросил Эбеле, можно ли ему пойти с ней в церковь. После богослужения он поговорил с пастором. Рассказав необыкновенную историю с ключом, он сказал: я хочу служить Богу Христиану. Он единственный, кто знает все, и Он имеет власть делать то, что никто иной не может сделать. Письма читателей. Счастливого вам пути в небо! Привет вам, Христово цветущее племя, от сестры-долгожительницы Дубровской Марии Сафоновны по мужу Шершнева и из страны далекой за океаном Аргентины, ставшей мне с 5 сентября 2005 года временным причалом на земле чужой и далекой от родины мачехи Белоруссии, где я жила до 12 лет. Потом местом моего жительства были две области Украины – Луганская и Донецкая. Немного о своей семье. Мой отец был в числе многочисленных беженцев, так называемых кулаков, врагов народа, отбывавших лишение свободы в тюрьмах и лагерях за веру в Бога. В конце 1929 года, после знаменитого декрета, началось ужесточение антирелигиозной борьбы. Всех пресвитеров и проповедников, да и не только их, уводили из домов ночью в неизвестном направлении, а оставшиеся семьи объявляли врагами народа. Моего отца по истечении 3-летнего заключения в лагере освободили на 10 дней, чтобы он мог заготовить семье дров на зиму. В лагере он работал конюхом, жил в конюшне, ел запаренный овес, иначе голодная смерть. В те годы ни в тюрьмах, ни в лагерях не кормили. Пока отец 9 месяцев сидел в тюрьме, мама носила ему передачи. А это 50 километров пути и почти весь хвойным лесом. Тюрьма, бывшая синагога, наскоро переоборудованная и без нар, стала домом для 300 заключенных, которые сидели на полу, поджав колени к груди. А рядом, в двухэтажном бревенчатом домике, где раньше жили раввины и обслуга синагоги, находилась женская тюрьма. В ней была и моя тетя со старшей дочерью. Финал этой женской тюрьмы, по рассказам отца, был примечательным. Но об этом напишу в другой раз, если Господь продлит мне жизнь. Мне уже за 97 лет. За это хочется восхвалять Бога словами Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Как же не благодарить Бога за все это и многое-многое другое? Получила от вас очередной номер журнала «Вера и жизнь», а затем и бандероль с 3 брошюрами Владимира Цорна: «Битва за сердце», «Между временем и вечностью» и «Как найти смысл жизни», отправленные простой почтой. Долго они плавали по морям, океанам, но все же благополучно добрались до столицы Аргентины, Буэнос-Айреса. А отсюда почтовым автобусом 1000 километров до сортировочного почтового отделения в городе Сан-Рафаэль, что в 90 километрах от нашего городка Хенераль-Альвеар. А на этой сортировке какой-то русско-украинский шельмец выбирает из посылок то, что ему нравится. Так что из Закарпатья мы уже ничего не получаем. И, к сожалению, нам никто и ниоткуда не прислал ни одного календаря на 2017 и 2018 годы, как будто все сговорились. Плохо мне без русского календаря, ведь в них все христианские праздники отмечены. А здесь, в Аргентине, только 2 празднуются – Рождество Христово и Пасха. Издательство «Христианин» в Москве, понятно, почему не может присылать журналы, книги, газеты, календари. Нужно содержать беженцев из церквей Средней Азии. Присланные вами брошюрки как жемчужинки, которые хочется размножить на ксероксе для раздачи здесь, а также послать своим неверующим родственникам в Углич Ярославской области и в Донбасс, в Украину. Поэму Ивана Никитина «Моление о чаше», опубликованную в 4-м номере «Вера и жизнь» за 2017 год, я прочитала в церкви. Продолжаю хоть чуть-чуть по силе и сверх сил принимать участие в богослужении. Слава и хвала Богу за его долготерпение к растленному грехом человеческому роду, за исключением малого стада, овец, послушных голосу его, которых он своими назвал. Они еще трудятся на пока остающейся прекрасной планете, обжитом уголке Вселенной, в их числе и Миссионерский союз «Свет на Востоке». Ваш труд не тщетен, награда на небесах. Будьте бодры и всегда молитесь. Скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто его в молитве ждет. Счастливого вам пути в этот чудный небесный Божий край, где, как солнце, светит Христос. Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой в край небесный, неземной. Руку даст он мне свою, и я с ним туда пойду. Что за день, радостный день будет там? До свидания, друзья мои. Встретимся там, за синими далями. Так обещал Творец мироздания. Слово его запечатано на небесах. Мария Дубровская, Аргентина. Хлеб по водам. Большое вам спасибо за все журналы и книги, которые вы нам с мамой высылаете. Спасибо вам за вашу заботу о наших душах. Хочу еще раз поделиться с вами своей радостью. Мы по-прежнему отпускаем свой хлеб по водам, отдаем большую часть журналов и книг в хоспис и надеемся, что кто-нибудь там в своей безнадежной ситуации обретет вечную надежду во Христе. А еще особое спасибо вам за книгу «В гостях у дедушки». Очень хороший учебник Библии. Я ее читаю по телефону одной женщине, которой трудно читать самой. Она очень полюбила такие чтения и ждет с нетерпением встреч по телефону каждый день. Верю, что Бог не перестает работать в наших сердцах, и поэтому мы собираемся с ней читать что-нибудь еще на библейскую тему, когда эту книгу прочтем. Мы с мамой каждый день вместе, наряду с Библией, читаем христианские стихи и находим в них столько созвучий своим мыслям и чувствам, своим переживаниям. Ольга Пидорич, Россия.
0: У Бога случайностей не бывает. Получил от вас третий урок курса «Быть христианином». Отправляю ответы на него и очень жду от вас четвертый урок. Получил также библейский словарь и другие книги. Огромное спасибо. Оказывается, нужды других вы ставите выше своих. Это наполняет мое сердце огромной радостью. Вот уже более 3 лет я нахожусь на свободе, но не могу сидеть дома. Каждый день я хожу от дома к дому и рассказываю людям о спасении через Иисуса Христа. Некоторые слушают меня, некоторые смеются надо мной, но молчать я не могу. И вот случилось чудо. Как-то поехал я в село Воздвиженское к моей старшей сестре. Когда я пришел в хлебопекарню, где она работает, то случайно встретился с заведующей пекарни. Она заинтересовалась вашей литературой, и я подарил ей книги. Позже я узнал, что она прочитала их, и после этого стала искать церковь. Узнав, что в Доме культуры село Гремячка Ямпольского района собираются верующие ЕХБ, она пришла туда и покаялась. Эта женщина спасла свою душу, а пекарню закрыла. У Бога нет случайных встреч. Я благодарен Господу за то, что Он поддерживает меня в моих поездках. Не могу не написать еще об одном случае. Один молодой человек из села Рог, середина Будский район, смеялся и издевался надо мной, когда я говорил ему о Боге. Я молился о нем, смиренно перенося его глумление. Подарил ему вашу книгу. Через некоторое время он приехал в мое село, нашел меня, извинился за свои издевательства и, поблагодарив за все, сказал, что он нашел единого живого Бога и принял его в свое сердце. В ближайшее время я планирую быть в селах Воздвиженское и Орловка. Очень прошу вас прислать мне литературу, чтобы я мог раздавать ее тем, кто в ней нуждается. Боюсь и переживаю, чтобы трости надлобленной не переломить и льна курящегося не угасить. Надеюсь получить от вас просимое. С благодарностью, Анатолий Коробко, Украина.
2: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:12-15.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если Я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия

Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

0: Евангелие от Матфея, глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
1: Ты должен родиться заново во Христе.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Может ли сегодня каждый из нас произнести эти замечательные слова «верую»? Верую в Сына Божьего, верую в Его ломимое тело, верую в Его пролитую кровь, верую в спасение, которое Он приобрел для каждого из нас на Голгофе, плачено сполна. Именно так можно перевести это слово, которое произнес Иисус Христос на Голгофе, слово «совершилось». Оплачено сполна. Он сделал все необходимое для всякого человека, чтобы каждый человек, живущий на земле, мог однажды встать и произнести эти слова «Верую, Господи». Он заплатил эту цену ценой своей жизни, ценой своей крови. И теперь каждый из нас, когда мы слышим эти слова, когда мы слышим это повествование о смерти Господа Иисуса Христа, каждый из нас должен проверить наше отношение к Нему. И слово «верую», оно должно быть живой частью каждого из нас. Я прочитаю один текст, который мы находим в Евангелии Матфея. 27 глава, я буду читать с 24 по 26 стихи. Евангелие Матфея, 27 глава, с 24 по 26 стихи. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Самое первое повествование о убийстве, если вы помните, мы находим в первых главах книги «Бытие». Когда брат убивает брата, когда Каин убивает Авеля. И Господь, обращаясь к Каину, говорит: «Где брат твой?» И он говорит: «Я не знаю, разве я сторож брату моему?» И вы помните, Господь там говорит: «Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли». Представьте себе эту картину. Кровь вопиет. Невинно пролитая кровь вопиет к Богу от земли, этим голосом о требовании справедливости, этим голосом, который свидетельствует, что эта кровь была невинно пролита, ни за что, и эта кровь обращается к Богу в ожидании справедливого решения. Вы помните, в книге «Притчи» мы читаем в 6 главе, с 16 стиха сказано: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его». Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Посмотрите, одно из этих характеристик, которые ненавидит Господь, это руки, которые проливают кровь невинную. И мы читаем, что с самого начала, когда Господь начал свое общение с человеком, Он установил здесь на земле правительство, Он установил руководителей народа для того, чтобы они наблюдали за этим, чтобы нигде и никогда не проливалась кровь невинная. И вы помните, в книге Второзакония сказано, в законе, который Бог дает народу израильскому: если кто-то восстанет на брата своего, на ближнего своего, если он будет подстерегать его и убьет его, и убежит в какой-то город, то старейшины должны пойти и взять его, и предать его смерти. И там сказано: так смой с Израиля кровь невинную. Бог очень строго относится к этим вопросам. Кровь невинная всегда вопиет к Богу за справедливостью. И в прочитанном нами тексте мы видим, что эта невинная кровь скоро прольется. И это не кровь какого-то преступника, это не кровь какого-то простого человека, это кровь Сына Божьего. И если в Писании сказано, что кровь Авеля вопияла к Богу, и Бог не остался равнодушным к этому голосу, то что произошло в тот момент, когда пролилась кровь Сына Божьего? Мы видим, что Пилат в этой ситуации, когда ему нужно было принять решение, он понимал, что это невинная кровь. И он не хотел брать ответственность на себя за невинную кровь. Он предложил евреям, чтобы они взяли ответственность на себя.
И вот в эта фраза, которую евреи произносят здесь, когда весь этот возбужденный лидерами еврейского народа, вся эта толпа, они произносят эту фразу «Кровь его на нас и на детях наших». Эта фраза имела очень далеко идущие последствия для каждого еврея. Когда Иисус предстал пред Пилатом, мы читаем с вами, что они привели несколько лжесвидетелей. Они говорили, что он готовит восстание, что он желает быть царем, что он не платит подати кесарю и так далее. Но проверив все эти свидетельства, Пилат не нашел никакой вины. 4 раза в Новом Завете мы находим, что Пилат говорит, я не нахожу вины в этом человеке. Жена его пришла, послала и говорит, это праведник, не делай ему никакого зла. И как губернатор, как правитель, поставленный на этом месте для того, чтобы следить за справедливостью, для того, чтобы следить за тем, чтобы невинная кровь не проливалась, Пилат должен был стоять на страже. Но мы видим в этой ситуации, что Пилат больше думал о своем положении. Да, он понимал, что это невинный человек. Он не знал конкретно, что это за человек, каков этот человек. Он видел, что он не заслуживает смерти. Но он думал о своем положении. Видя возбуждение этой толпы, он думал о последствиях, которые могут иметь влияние на него. И он берет этой воды, омывает руки и говорит, я невиновен. Хотя Пилат хотел смыть с себя эту вину, тем не менее решение принял он. Хотя он не брал молоток, хотя он не забивал гвозди, тем не менее он отдал этот приказ. Евреи, когда они заявили этой громкой фразой «Кровь его на нас и на детях наших», не понимали до конца, что они говорят. Один раз они уже помнили это, и мы читаем с вами в книге «Исход» 24 главе, когда кровь уже была на народе израильском. Мы читаем об этом в 24 главе 7 стиха, сказано, что Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь Завета, которой Господь заключил с вами о всех словах сих». Мы видим, кровь уже была на них однажды в истории. И в этой ситуации это была кровь завета. И народ, приняв эту кровь на себя, принимал ответственность за соблюдение всего закона, за соблюдение всех этих уставов, которые дал Моисей, Господь через Моисея. Это было принятие ответственности на себя. И в этой ситуации, когда они произносят эту фразу, кровь его на нас и на детях наших, это также было принятие ответственности. Они на себя согласны были принять ответственность за эту кровь, которая должна была пролита. И мы читаем с вами, что даже впоследствии, после смерти Иисуса Христа, даже Синедрион пытался снять с себя вину. Вы помните, когда они взяли учеников, поставили перед Синедрионом и говорят, «Не проповедуйте о нем». Потому что вы хотите на нас возложить вину за пролитие этой крови. Но Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы, он прямо сказал народу израильскому, вы виновны в этом. Вы взяли и руками беззаконных по предвечному определению Божьему пригвоздили его ко кресту. Вы убили его. Очень часто на протяжении истории христианства эти слова израильского, еврейского народа вменялись им в вину. Это было во время Холокоста. Гитлер использовал эти слова для уничтожения народа израильского. Все бедствия, которые обрушились на этот народ, очень часто привязывали к этим словам, говоря, что они виновны за то, что постигло их. И очень многие преследовали этот народ, обвиняя их в смерти Христа. Но я хочу сказать, что всякий, кто так понимает, всякий, кто преследует евреев и сегодня за смерть Иисуса Христа, не может быть христианином. Потому что Писание говорит, что обвинять евреев в смерти Христа – это неправильно, потому что в этом виновен каждый из нас. И мы читаем с вами в первом послании Петра, в первой главе, что Он грехи наши взял на Себя – Он пострадал за нас, Он пострадал вместо нас, Он нашу вину взял там на кресте на Себя.
И поэтому разве это честно преследовать евреев, если каждый из нас виновен в том, что Христос был предан смерти? Только потому, что евреи произнесли эту фразу, не значит, что это исполнилось действительно так. Потому что Писание еще в Ветхом Завете говорит, что дети не наказываются за вину отцов своих. Интересный текст мы находим в Евангелии Матфея, 23 главе. Посмотрите, 23 глава Матфея, с 34 стиха Христос там.

которая была пролита от Авеля и до Захарии. И он говорит, вы убили их. Это убийство было совершено задолго до того, когда любой из этих фарисеев, который стоял пред Христом, еще даже родился. Но Христос говорит, вы виновны в этом. Вы убили их, вы гнали их. Вы должны понести ответственность за всю эту смерть, за всю эту невинную кровь, которая была пролита. Вот в этом обвинении Иисуса Христа мы находим очень важный принцип. Когда мы думаем сегодня, кто убил Христа, кто виновен в пролитии этой невинной крови, стекающей с Голгофы, мы видим, что как тогда всех праведников, всех пророков гнали и убивали люди, которые отвергали путь Божий, которые не принимали спасение Божие, которые шли против Бога, они были виновны за смерть и за пролитие этой невинной крови праведников. Кто убил Христа? Кто виновен в смерти Христа? Та же истина звучит сегодня. Всякий, кто отвергает путь спасения, всякий, кто отвергает план Божий, виновен в смерти Иисуса Христа. Всякий человек, являясь грешником, виновен в смерти Христа. И эта фраза, которую произнесли евреи, кровь его на нас и на детях наших, она относится к каждому из нас. Каждый из нас произнес эту фразу однажды. Евреи не понимали этого. Они не понимали, что жертва Иисуса Христа – это жертва искупления. И мы читаем в первом послании Иоанна, что Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Представьте себе, в тот момент, когда эта кровь была пролита на Голгофе, эта кровь покрыла весь мир, грехи всего человечества. Все поколения, которые жили до этого и которые будут жить и после нас с вами, они стали покрыты этой кровью. Эта кровь стала умилостивлением за грехи всего мира. Если Пилат думал, что вот этим омовением водным он смоет кровь с рук своих, то Писание предлагает другой путь. Мы читаем в послании Римлянам, сказано, «Всякий из нас, крестившийся, в смерть его крестился». Писание говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Она имеет силу освобождать человека от греха. И мы находим в Писании очень важную истину. Независимо от того, верим мы в Бога или не верим, принимаем мы Его жертву или не принимаем, идем мы путем спасения Божьего или не идем, кровь Его на нас. Только в разных смыслах. Кровь Его может быть на наших руках, как это было с теми евреями, которые пригвоздили Христа, которые предали Его смерти. Если мы отвергаем путь Божий, кровь Его на наших руках остается. И эта кровь по-прежнему вопиет к Богу. Она по-прежнему вопиет о справедливости, о наказании за невинную пролитую кровь. Но есть другой путь. Есть другая возможность. Мы с вами поем замечательный гимн, и там есть слова «С Голгофы кровь ручьем течет, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Когда мы приходим к Голгофе, когда мы приходим ко Христу, кровь Иисуса Христа, которая стекает с этого креста, она омывает нас, она очищает наши руки, она очищает наше сердце. И в этой ситуации эта фраза «кровь Его на нас» приобретает совершенно другой смысл. Она приобретает спасительный смысл для всякого человека. Кровь, которая была на Каине, привела к проклятию Каина. Но кровь, которую мы получаем у креста Голгофы, она приобретает спасение для каждого из нас. Поэтому каждому из нас нужно взять ответственность на себя. Мы должны подойти к кресту Голгофы, посмотреть на Иисуса Христа прибитого, посмотреть на эту кровь, которая стекает с Голгофы, встать рядом с этими злыми евреями и принять ответственность за Его смерть на себя и сказать, кровь Его на нас, кровь Его на детях наших, кровь Его на наших руках, потому что я виновен в Его смерти, потому что я достоин быть там,
кровь

его на нас. И если мы возьмем эту ответственность на себя, если мы признаем себя виновными в этом, тогда мы можем еще раз взглянуть на Голгофу. Тогда мы можем еще раз посмотреть на прибитого к кресту Иисуса Христа и сказать эту фразу совершенно с другим смыслом. Сказать: кровь Его на нас, потому что мы приняли Его спасение. Кровь Его освободила нас от греха. Кровь Его очистила сердце мое. Кровь Его открыла предо мною небо. Сегодня давайте проверим себя. Может, сегодня здесь еще есть те, которые не готовы принять ответственность за смерть Христа на себя. Помните, кровь Его на ваших руках. Помните, эта кровь вопиет к Богу о справедливости. Помните, что однажды настанет тот день, когда все люди с этими руками, запачканными кровью, предстанут на суд пред Богом, и тогда свершится справедливость. Если вы сегодня готовы принять эту ответственность, если сегодня вы видите эти руки, запачканные кровью, вы сегодня можете получить освобождение. Вы сегодня можете получить спасение. Вы сегодня можете еще раз подойти ко Христу. И кровь эта очистит нас, освободит нас и даст нам спасение. Пускай Господь поможет каждому принять это важное решение, обратиться в молитве к Господу нашему и получить это спасение. Аминь.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 28. Путешествие через долину. Весь день ушел на пересечение большой долины, и после долгого пути вдали показались стены и ворота ярмарки суеты. Высокие темные башни вырисовывались на чистом небе, и сердце Христианы стало сжимать робость от мысли, что она приближается к городу злого принца. «Какое ужасное место!» — сказала она. «Не здесь ли умер бедный верный?» — спросила Милость. «Здесь», — ответила Фиби. «Люди поступили с ним очень жестоко, да и маленького христианина они держали в тюрьме. Ты думаешь, что нас тоже посадят в тюрьму?» — спросила Милость. Лицо Христианы побледнело, и она крепко прижала к себе невинность. «Если нас разделят друг с другом, — сказала она, — не забудем всего, что с нами было, когда мы были все вместе. Царь был очень добр к нам, и мы знаем, что он постоянно наблюдает за нами. Если нам предстоит пострадать, будем смелыми и терпеливыми, потому что мы любим его». Слабоумные и останавливающиеся шли как раз позади девочек и слышали весь их разговор. «Вы боитесь?» — спросил слабоумный. «Да», — ответила Христиана. «А что, нам разве обязательно проходить через город?» — спросила Милость. — Неужели нет другого пути? Останавливающийся сочувственно посмотрел на дрожащих девочек. — Мы могли бы пойти вокруг, — сказал он, — но потом мы не сможем найти выхода к царской дороге. — Я думаю, что нам нужно идти прямо, — сказала Фиби. — Я слышала, как папа говорил, что люди там сейчас не такие жестокие, как были раньше. Их принц приказал им сделать город привлекательным, чтобы пилигримы почувствовали расположение оставить свое путешествие. В этот момент великодушный господин честный оглянулись и стали поджидать, пока остальные их догонят. «Мы должны остаться на ночь на ярмарке суеты», — сказал великодушный, «потому что если мы пройдем через город сразу, то мы не в состоянии будем дойти до другого места отдыха до наступления темноты». «Где же мы будем спать?» — спросила Христиана. «Разве над нами не будут издеваться?» «Думаю, что нет», — ответил великодушный. «Я много раз проводил пилигримов через этот город благополучно. И я знаю пожилого человека, который может предоставить нам ночлег и будет очень рад видеть нас». «А он любит царя?» — спросила Милость. «Да. Царь повелел ему жить здесь, чтобы он содержал гостиницу для пилигримов».
3: «Почему же христианины верны не пошли к нему?»
2: «Город тогда был гораздо опаснее, и было совсем небезопасно для царских слуг жить в этом месте. Но теперь люди стали намного тише, и они даже позволили некоторым хорошим людям построить дома на ярмарке.
3: Чем же они занимаются в таком месте?» — спросил Матфей. — Разве это правильно с их стороны?
2: — Нет. Царь поручил им выполнять его работу даже и в плохом городе. Они помогают и защищают пилигримов, которые проходят здесь. И если у кого-нибудь из них появляется искушение остаться здесь, то эти слуги царя ищут его и уговаривают продолжать путешествие.
3: «Ах, — сказала Христиана, — как приятно все это услышать! Мы так боялись, что нас могут посадить в тюрьму или даже убить нас, как они убили верного!»
2: «Они не убьют вас, — ответил великодушный, — и если мы потихоньку пройдем через город, они даже не помешают нам».
1: Глава 29. Ярмарка суеты. Был теплый летний вечер, и город выглядел очень красивым в лучах заходящего солнца. Здания были большие, величественные, яркие флаги развивались над башнями и крышами домов,
3: Люди были одеты в богатые одежды, и даже маленькие мальчики, не старше, чем Иаков с Иосифом, были одеты в костюмы из шелка и бархата. На головах у них были большие шляпы с пером.
4: «Я бы тоже хотел такую шляпу с пером», — прошептал Иосиф.
3: Фиби услыхала шепот и взяла его за руку. «Не будь неразумным, Иосиф», — сказала она, — «яркая одежда не делает никого счастливее. Твоя белая одежда намного красивее, чем самая яркая из этих. И ты знаешь, что тебя не смогут принять в небесном городе, если на тебе не будет одежда, принадлежащая злому принцу». Город был более спокойный в это время, чем любое другое. Мальчики и девочки уже устали от своих игр и праздно лежали на углах улиц, освещенных косыми лучами солнца. Они разговаривали и шутили. Увидев пилигримов, они стали смеяться, но не пытались окружить их или препятствовать пройти через улицу. Даже мужчины и женщины едва обращали внимание на них. Вскоре они достигли базарной площади, где издевались над бедным маленьким верным. После того, как они прошли это место, великодушный вывел их на тихую улочку и остановился против дома своего друга, которого звали Мнасоном. У Мнасона не было своих сыновей, и поэтому он всегда с радостью встречал великодушного. «Заходите, заходите!» — радостно восклицал он. «Вы знаете, что вам здесь рады! Как далеко вы прошли сегодня?» «От дома Гайя», — ответил великодушный. «Но день был такой жаркий, что мы все очень устали. Мы будем очень благодарны, если вы нам предложите ночлег и ужин». «Я дам вам все самое лучшее, что у меня есть», — ответил Мнасон. Он проводил их в большую прохладную комнату, где они могли спокойно отдыхать, пока он давал распоряжение насчет ужина. Когда же ужин был почти готов, добродушный хозяин позвал свою старшую дочь Благодать и попросил ее пойти по домам царских слуг и сказать им, что на ярмарку прибыли пилигримы и остановились у них в доме. Благодать быстренько исполнила его поручение, и несколько из них сразу же пришли. Ветер прошел в оживленной беседе о царе и обо всех его чудных делах, которые он делал для Христианы и ее спутников. Утром Мнасон попросил великодушного провести у него несколько дней. Он согласился, а потом принесли от царя распоряжение, в котором он предлагал пилигримам прожить на ярмарке несколько недель. У Мнасона было две дочери — Благодать и Марфа. Они очень ласково обращались со своими гостями, и скоро дети подружились с царскими слугами. Что же касается старика честного, слабоумного и останавливающегося, то они обрадовались продолжительному отдыху перед тем, как опять отправляться в путешествие. Мальчики с удовольствием участвовали в различной работе, а девочки, так же, как и в прекрасном дворце, старались все свое свободное время что-нибудь шить для бедных. Хотя на ярмарке суеты в основном жили богатые люди, но были среди них и те, которые успели растратить все свои деньги и были одеты в лохмотья. Эти несчастные были очень благодарны тем, которые им помогали. Благодать с Марфой часто посещали многих из них, относили им пищу и новую одежду, рассказывали им о царе и его любви к ним. Христиана, Милость и Фиби очень были рады участвовать в этом труде. Итак, время, проведенное на ярмарке суеты, было занятое и счастливое. Глава 30. Ужасный дракон. Недалеко от ярмарки суеты начинался дремучий лес, в котором жил страшный дракон. Это было жестокое и свирепое творение, и люди его сильно боялись. Постепенно он обнаглел и стал входить даже в центр города. Нападал на мужчин и женщин, хватал маленьких детей, уносил их в свою берлогу.
4: Слуги злого принца, жившие на ярмарке суеты, ненавидели этого дракона, но ни у кого из них не хватало смелости противостать ему. Когда они слышали его рев, они быстро разбегались и старались спрятаться, а жестокая тварь становилась более и более дерзкой в своих атаках. Наблюдая эту картину, слуги царя решили прекратить это, если смогут. Поэтому, когда они услыхали, что великодушный остановился в доме Мнасона, они решили попросить его пойти с ними. Великодушный был очень рад помочь им, и в одно прекрасное утро небольшая группа отправилась на поиски дракона. Им не пришлось долго искать, так как чудовище само вышло им навстречу и, казалось, не имело ни малейшего страха перед ними. Конечно, дракон был такой сильный, что ему не составляло труда убить их всех, если бы не были вооружены царским оружием. Однако им пришлось сражаться изо всех сил. И хотя они не причинили особого вреда дракону в этой первой битве, они заставили его убежать в свою берлогу. Чудовище не показывалось несколько дней. Он был злой, но страх не давал ему показаться в городе. Пока великодушный находился на ярмарке суеты, он выходил 3 или 4 раза с царскими слугами на драку с драконом. И до того, как они оставили

мог бы дойти им до небесного города. Их отец спросил великодушного, не позволит ли он им пойти вместе с Христианой. Великодушный ответил, что для него будет очень приятно, если они пойдут вместе. Многие из царских слуг пришли к воротам, чтобы попрощаться с пилигримами. И Христиана только изумлялась, насколько милостив царь, что так расположил сердце всех по отношению к ней и ее попутчикам. «К нам относились гораздо лучше, чем к христианину верному», — сказала милость. «Я так боялась, что нас бросят в тюрьму, но получилось так, что даже здесь мы встретили друзей, и царь охранял нас даже в центре этого злого города». Глава 31. Христиана оставляет невинность в доме Мирной долины. Мирная долина находилась всего на расстоянии дневного пути от ярмарки суеты. И уже на следующую ночь они провели на ее тихих лугах. Утром великодушный сказал Христиане, что царь на этой долине построил дом специально для маленьких детей-пилигримов, где они были под присмотром добрых и хороших женщин, и где они учились до тех пор, пока они были достаточно взрослыми, чтобы отправиться в небесный город. «Ты имеешь в виду, что я должна оставить мою невинность здесь?» — спросила Христиана. «Да, это будет разумно с твоей стороны», — ответил великодушный. «Она еще слишком маленькая, чтобы находиться в постоянном путешествии, и ты знаешь, как это трудно для ее нежных маленьких ножек». «Но ведь я могу ее нести», — возразила Христиана. «Не всегда», — тихо и нежно ответил великодушный, заметив слезы на ее глазах. «Я знаю, что ты любишь невинность, не так ли?» «Да, но царь любит ее гораздо больше, чем ты. И он знает, что для маленьких гораздо лучше обрести силы и мудрость в этой тихой долине, прежде чем они смогут уверенно отправиться в дальнейшее путешествие». «Ты хочешь сказать, что я должна идти в небесный город без нее? Я думала, что мы все вместе должны войти в ворота». «Нет. Обычно царь посылает за своими пилигримами, за каждым в отдельности. Возможно, невинность будет жить с тобой в отрадной земле, но все равно тебе придется пересекать реку без нее». «Да тебе совсем не нужно об этом волноваться, потому что она будет в безопасности и счастлива. Сегодня мы можем пойти и посмотреть царский дом, о котором я тебе говорю». Бедная Христиана опечалилась, но она очень любила царя и хотела быть послушной. Когда же она увидела добродушных женщин, которые ухаживали за маленькими пилигримами, солнечные комнаты и прекрасные сады, в которых они играли, она почувствовала удовлетворение. На следующий день она взяла на руки невинность и отправилась через лужайку по тропинке, которая вела к царскому дому. Приятная молодая женщина вышла ей навстречу, и Христиана сказала: «Я принесла мою маленькую сестричку, потому что великодушный думает, что она еще слишком маленькая, чтобы продолжать с нами путешествие». Няня заметила слезы в глазах Христианы и ласково спросила: «Ты бы не хотела с ней расставаться?» «Нет, у меня нет больше сестер, и я думала, что мы всегда будем вместе». «Бедная девочка», — со вздохом сказала няня, — «я не удивляюсь, что ты любишь ее. Она будет здесь очень счастлива, и ты увидишь, что очень скоро она последует за тобой». С этими словами она взяла невинность на руки и попросила Христиану пройти с ней в дом. Христиана пробыла там весь день, а вечером, когда она увидела, что невинность мирно спит в своей маленькой кроватке, она вернулась назад, где поджидали ее все дети. Великодушный вышел ее встречать в долину. Он был так добр и внимателен к ней, что она скоро успокоилась. «Я знаю, что царские слуги могут научить ее гораздо лучше, чем я», — сказала она. «Да и дорога порой очень трудная». «Да», — ответил великодушный, — «и ты не сможешь ее нести постоянно.

0: Это очень хорошо, если она научится ходить самостоятельно. Когда ты увидишь ее опять, ты будешь очень рада о том, что верила ее на попечение царя. Затем он рассказал Христиане о том, что царский сын, царевич, которого они так любят, часто приходит посетить детей и много проводит с ними времени, уча их и водя их по широким зеленым лугам. Когда они устают, то он нежно берет их на руки. Глава 32. Замок сомнения. Когда маленькие пилигримы подошли к ступенькам, ведущим к прилегающим лугам, они увидели камень, который христианин с надеющимся положили возле перехода. Дети устали от ходьбы, потому что этот участок дороги был особенно трудным, и сели отдохнуть. Незаметно они заговорили о великане отчаяния. «Почему его никто не убьет?» — спросил Иосиф. «Мы не настолько храбрые, правда?» — спросил Иаков, смотря на великодушного. «Но ведь ты же убил другого великана!» Великодушный улыбнулся. «Только при помощи царя!» — ответил он. «И царь всегда может, поможет, если мы будем доверяться ему. Так что, мы можем убить даже великана отчаяния?» «Да». «Давайте попробуем!» С жаром воскликнул Иосиф. Он был так жесток к маленькому христианину. «Может быть, там и сейчас заперты какие-нибудь пилигримы?» Сказал Иаков. «А разве мы можем сойти с царского пути?» Спросила христиана. «Если мальчики на самом деле хотят сразиться с великаном отчаяния, царь не будет огорчен», ответил великодушный. Христианин и надеющийся вошли на луг ради своих собственных удовольствий. Поэтому они попали в трудности. «Ты думаешь, что мы можем пойти?» — спросил Матфей. «Конечно, если ты готов сражаться, как смелый воин». Мальчикам не терпелось последовать за великодушным в замок сомнения. И даже старик, господин честный, сказал, что он тоже должен пойти с ними. Слабоумный и останавливающийся были не в состоянии принять участие в сражении. Поэтому они остались на обочине вместе с христианой и другими девочками. Маленький отряд скоро скрылся, и только поздно вечером они возвратились. Они были переполнены радостью победы, да еще и говорили, привели с собой двух пилигримов, которых они освободили от жестокого воина. Один из них был пожилой человек с печальным, утомленным лицом. Он пролежал несколько недель в темном подземелье, и даже сумерки резали его слабые глаза. Он был бледен и качался. Когда же его благополучно привели на путь царя, он бессильно свалился на обочину. Христиана и ее друзья растирали его холодные руки, затем дали ему выпить немного целительного вина и хлеба. Скоро он пришел в себя, сел и стал благодарить своих освободителей. Он сказал, что его зовут Безнадежный, и что он шел в небесный город со своей дочерью Боязливой. Бедная девочка старалась изо всех сил утешить его в его переживаниях, но потом оба потеряли всякую надежду на спасение и не могли поверить, что Великодушный является слугой царя. Трудно было поверить также, что они опять на свободе. «А гиганта вы убили?» — шепотом спросила милость у Матфея. «Да, и жену его тоже. Она была очень жестокая, и она также заслуживала смерти, как ее муж. Ах, милость, замок был таким ужасным местом! Я рада, что мы не попали в руки великана», — опять проговорила милость. «Бедная девочка выглядит так, точно она умирает, даже сейчас. Она скоро поправится, если мы поддержим ее. А замок вы разрушили? Мы сломали все ворота и двери. Вы, наверное, боялись великана. Он был очень грубый и свирепый. Но мы взывали к царю, и даже маленький Иосиф смело сражался. Это была первая наша настоящая битва». Глаза мальчика искрились, когда он засовывал свой меч опять в ножны. Глава 33. Отрадные горы. Теперь довольно большая группа пилигримов была под предводительством великодушного. Добрый господин честный проявил особую заботу о господине безнадежном, а его дочь боязливая, хотя была намного старше остальных девочек, была очень рада их приятной компании. Пастухи, которые жили на отрадных горах, видели пилигримов, подходящих к их шалашам, и очень обрадовались, когда узнали, что великодушный идет с ними. Все царские слуги знали и любили его. Он был очень приятный и верный проводник. Была тихая, ясная ночь. Но безнадежный и его дочь боязливая были так слабы после долгого заключения, что великодушный решил остаться и провести эту ночь с пастухами. Эти добрые мужчины пригласили всех зайти под их кров. Они угостили их и приготовили постели, так что утром все стали освеженными, с обновленными силами. Пастухи всегда радовались, когда царские пилигримы останавливались у них. Они пригласили своих гостей посмотреть на небесный город и показали им много других интересных мест на горах. Христиана и ее друзья наслаждались прогулкой по горам. И когда они увидели много замечательных видов, которые были показаны христианину и надеющемуся, у них все еще оставалось время побыть вместе, прежде чем продолжать свое путешествие. Вместо того, чтобы вернуться обратно к шалашам, пастухи повели пилигримов к очень красивой горе под названием Гора Невинности. Недалеко от места, где они стояли, по косогору шел один человек. Одет он был во все белое, и на его одежде не было ни единого пятнышка. В то время, когда они стояли и наблюдали за ним, с другой стороны горы вышли два человека, и, увидев белые одежды путника, они набрали в руки земли и стали бросать в него. «Ой!» — закричали дети. «Они ведь испортят его красивую одежду!» «Нет!» — ответили пастухи. «Царь предотвратит это!» Когда путник подошел ближе, пилигримы увидели, что грязь, хотя и была на его одежде, осыпалась, не оставляя ни пятнышка. «В этом есть урок!» — сказал господин честный. «Да!» — сказал великодушный. Очень поучительный урок для всех пилигримов. Когда злые люди наговаривают что-нибудь, мы не должны расстраиваться, потому что царь не позволит им причинить настоящего вреда. «Вы также должны запомнить, — сказали пастухи, — что только по вашей небрежности одежда, которую дал вам царь, может быть запачкана. Ни один из ваших врагов не имеет власти испортить ее». После этого пастухи повели своих гостей к горе Благотворительность. Там жил добрый человек, который приготавливал одежды для некоторых царских слуг, которые были очень бедными. Он показал пилигримам большой рулон прекрасной ткани, которую царь дал ему для работы. Каждый день он отрезал от нее столько, сколько было потребно одежды, и рулон никогда не кончался. «Это очень странно», — сказала Христиана, наблюдая за работой человека. «Сила и доброта царя замечательные», — ответили пастухи. «Те, которые на самом деле хотят помочь его бедным слугам, могут не бояться, что их запасы когда-либо кончатся». Глава 34. Удивительное стекло. Хотя пастухи и жили в летнее время в шалашах, они также имели и большой красивый дом, который царь отдал под их наблюдение. Он хотел, чтобы это место было использовано для отдыха его пилигримов. Когда дети возвращались с прогулки, они увидели прекрасный завтрак, приготовленный для них в этом доме. Когда же закончили кушать, великодушный предложил им отправиться в дальнейшее путешествие. Милость почти не ела. Она была бледной и печальной. Христиана шепнула ей: «Что случилось, милость? Ты заболела?» Слезы навернулись на глаза милости, но она отрицательно покачала головой и ничего не ответила.
1: «В чем дело?» — спросила встревоженная Христиана. «Не плачь, скажи, что случилось?»
2: «Совсем нехорошо для меня что-нибудь хотеть», — ответила милость, всхлипывая. «Но у тебя есть маленький красивый якорь, и я только что увидела одну вещичку, которая мне очень понравилась».
1: «Что это за вещичка? Может быть, мы можем попросить ее?»
2: «Это стекло в зале. Я рассматривала его перед завтраком. Когда смотришь в него, то видишь себя в нем. Но когда повернешь, то я себя больше не видишь, а только нашего дорогого царевича. Он такой красивый. На голове его терновый венец. И он, кажется, улыбается мне. Я думаю, что не смогу быть счастливой до тех пор, пока не получу его».
0: Христиана почувствовала затруднение. «Пастухи очень добрые», — сказала она. «Думаю, что если они узнают, что ты хочешь это иметь, они отдадут».
2: «Я могла бы купить», — сказала милость. «У меня есть немного денег».
1: «Не плачь, я спрошу пастуху».
0: Милость вытерла глаза, и в это время подошел к ней опытность. Он сердечно заговорил с ней, положив руку ей на плечо. «Христиана сказала, что тебе в нашем доме что-то очень понравилось, и ты бы хотела иметь эту вещь. Скажи мне, что это, и царь будет очень рад, если мы тебе дадим то, что ты хочешь». Маленькая стеснительная милость сильно покраснела. Но доверчиво посмотрев пастуху в глаза, она сказала: «Это стеклышко в зале, в котором можно видеть царевича». Искренность подошел следом за опытностью, и когда он услышал слова милости, он тотчас же вышел из комнаты и принес стекло. Милость не знала, что и сказать, когда оно оказалось у нее в руках. Но пастухи знали, что она была очень робкой, и понимали, что от счастья она не находила нужных слов. Затем эти добрые служители принесли для каждого из детей подарки из своей сокровищницы. И после сердечных напутствий они долго смотрели вслед путешественникам, пока они не скрылись из глаз. Помните, что христианин и надеющийся получили от пастухов карту местности и предупреждение о встречающихся опасностях. Христиана и ее попутчики не нуждались в карте, потому что с ними был великодушный, который хорошо знал царский путь и мог предупредить пилигримов, когда они подходили к опасному месту. Глава 35. Господин доблестный. Когда христианин и надеющийся шли, то христианин рассказывал своему другу о маловерном, который необдуманно лег спать на обочину дороги, и как его обобрали нехорошие мальчики. Так вот, великодушный со своими путешественниками приближались как раз к этому месту. Это была развилка, откуда одна дорога вела с царского пути в страну к злому принцу. Когда они подходили, то увидели человека, стоящего с обнаженным мечом в руке. Доспехи его были в крови. Великодушный остановился и спросил его о том, что случилось. Человек был высокий, сильный, лицо его было смелое и привлекательное. Когда Христиана увидела его, она подумала, что где-то уже встречались они.
3: «Меня зовут Доблестный», — ответил он. «Я пилигрим.
2: Трое подошли и напали на меня, когда я проходил. Они предложили мне на выбор три условия. Первое — присоединиться к ним и обирать царских пилигримов. Второе — вернуться обратно в город злого принца. Или третье — смерть.
1: «Что же ты ответил?» — спросил великодушный.
2: «Я сказал им, что я всегда старался быть честным и поэтому никогда не стану вором. Что же касается города, то я ни за что бы не покинул его, если бы чувствовал себя там счастливым. Но это было нехорошее место, и я покинул его навсегда». Затем они спросили, готов ли я лишиться моей жизни. Я ответил, что моя жизнь слишком дорого стоит, чтобы я отдал ее дешево, и что они не имеют права обращаться с царским слугой таким образом. Тогда они выхватили свои мечи, а я — свой. И они сражались почти 3 часа. Они изранили меня, но я уверен, что я нанес им немало ран тоже. Мне кажется, что они услышали приближение ваших шагов, хотя я ничего не слышал, потому что они вдруг неожиданно убежали. Осматриваясь по сторонам, я увидел вас.
1: «О, это было тяжелое сражение, 3 против 1», — сказал великодушный.
2: «Да», — ответил доблестный, — «но я знал, что я сражаюсь против врагов моего царя, и это прибавляло мне силы,
1: а ты не кричал о помощи, потому что неподалеку от тебя могли бы быть царские слуги, которые пришли бы тебе на помощь».
2: «Я взывал к самому царю, и я уверен, что он ответил на мой зов. Я не выдержал бы такого долгого сражения своими силами».
1: Великодушный улыбнулся. «Ты один из настоящих царских пилигримов. Можно я посмотрю твой меч?»
2: «Да, это из хорошей оружейной. Это хороший меч», — сказал доблестный. «Никто из обладающих таким оружием не должен бояться, если он знает, как им пользоваться».
1: «И ты дрался 3 часа?» — опять спросил великодушный. «Разве ты не чувствовал, что падаешь от этого утомления?»
2: «Нет. Я дрался, пока меч прилип к моей руке, как будто это была часть моего тела. Но я думаю, что это укрепило мои силы».
1: «Ты очень храбрый», — ответил великодушный. «Ты можешь продолжать свое путешествие с нами. Мы все будем очень рады твоей компании». Господин честный и господин безнадежный, да и все дети принялись наперебой приглашать смелого воина пойти с ними. Христиана промыла его раны, а милости Фиби помогли ей перевязать его. После этого они предложили ему пищу и вина, а потом предоставили ему возможность отдохнуть. Затем, так как уже наступал вечер, они дружно отправились дальше. Глава 36. Отец маленького христианина. Христиана шла как раз позади великодушного и господина доблестного, так что она слышала весь разговор, который происходил между отважным воином и юным проводником. Она все еще никак не могла вспомнить, где же она его встречала. Но вот он упомянул, что раньше он жил в городе разрушения.
2: «Как ты решился стать пилигримом?» — спросил великодушный. «У меня был маленький сын», — ответил доблестный. «И когда он узнал, что его мать живет в небесном городе, он не находил себе покоя до тех пор, пока не узнал, как он может последовать за ней. Однажды утром он ушел из дома, и мы не хватились, пока было уже слишком поздно, чтобы догнать и вернуть его обратно».
1: «Как его звали?» — спросил великодушный. И Христиана, затаив дыхание, старалась поймать его слова, потому что она была теперь уверена в том, кто есть этот воин.
2: «Христианин», — ответил он. И очень огорчился, когда услышал о том, что случилось. Прошло немало месяцев, прежде чем мы услышали о нем. Потом в городе появился человек по имени Истина, и однажды мы с ним встретились. Он-то и рассказал мне о моем смелом маленьком мальчике, который благополучно один прошел царский путь и дошел до темной реки, затем пересек ее и был встречен лучезарными ангелами в небесном городе. Он также рассказал мне, что ребенок встретился там с матерью и счастливо живут в присутствии самого царя.
1: Когда я услышал все это, я почувствовал беспокойство и печаль. Служение злому принцу больше меня не удовлетворяло. Я покинул его и стал пилигримом.
0: Ты прошел через узкие ворота?
1: Да, потому что истина сказал мне, что без этого я не смогу быть принят царем.
0: Великодушно оглянулся и с улыбкой посмотрел на христиану.
2: «Видишь», — сказал он, — «царь исполнил желание маленького христианина».
0: Тогда доблестный тоже оглянулся.
1: «А ты что, знала моего маленького мальчика?» — спросил он.
0: Со слезами на глазах христиана ответила, что она знала, как мечтал он, чтобы его отец последовал за ним.
1: «Ага», — сказал доблестный. «Представляю, как он обрадуется, когда придет к воротам небесного города и увидит столько друзей, желающих войти!»
0: Великодушный и доблестный продолжали свой разговор, а христиана с большим интересом слушала о том, что же с ним случилось дальше. Он всегда был очень смелым и прилежным в своей работе, поэтому господин его, злой принц, совсем не хотел потерять такого верного слугу. Его слуги старались изо всех сил и делали все возможное, только бы удержать его на посту в городе разрушения. Они даже пытались напугать его, рассказывая ему об опасности, которую он встретит, если станет пилигримом. Они предупреждали его о свирепых великанах и львах, о горе затруднения и очарованной земле. Рассказывали о сетях льстеца и о темной реке, через которую не было моста и которую необходимо пройти, прежде чем войти в небесный город. Они напомнили ему также и о многих пилигримах, которые с радостью возвратились домой после приключений на длинном пути царя. Они также заявили, что история о его маленьком сыне совсем неправдоподобная, потому что они знали точно, что он утонул в темной реке и никогда не сможет достичь противоположного берега.
2: «Неужели тебя все это не расстроило?» — спросил великодушный.
1: «Нет», — ответил доблестный. «Я чувствовал, что истина не обманывает меня. Итак, я оставил город и начал мое путешествие.
0: А ты никогда не сожалел об этом?»
1: «Нет, конечно. Я встречался со своими врагами, но я доверялся царю, и он всегда помогал мне одержать над ними победу».

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею, прошли бы над душею нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую, заключительную часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я».
1: Послушайте, а что, если мы все вместе завтра на богослужение съездим? Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите сами, как там интересно. «Поедем, Томочка», — обрадовалась приглашению Димы Тимофеевна. «Я уже старая. Если молодежь о Боге думает, то мне тем более давно пора». Тома ласково посмотрела на старушку. Конечно же, отказать ей она ни за что на свете бы не смогла. За эти последние несколько дней Томкиной жизни старенькая Тимофеевна стала для нее очень дорогим человеком. «А что, поедем?» – улыбнулась Тома и обняла старушку за плечи. Стоя у входа в дом молитвы, где, как и было условлено прежде, Тома и Тимофеевна поджидали Диму и немного смущались от внимания незнакомых людей, заходящих в церковь. С ними приветливо здоровались, знакомились, приглашали войти. «Какие хорошие люди!» – удивлялась вслух Тимофеевна. «Не зря Димочка так много о них рассказывал». Тома же заметно нервничала. Такое отношение незнакомых людей было для нее очень непривычным. Наконец появился Дима.

0: Извините, немного задержался. На дороге была пробка. Я уже стал переживать, что вы не дождетесь меня и уедете домой.
1: Еще бы 3 минуты, и мы действительно бы уехали. С трудом сдерживая улыбку, сказала Тома.
0: У Димы был такой встревоженный вид, что ей стало даже немного смешно.
1: «Ну, тогда не будем тратить времени. Пойдемте в зал. Богослужение начинается через несколько минут».
0: То, что Тома увидела в церкви, превзошло все ее ожидания. Проповеди были простыми и доступными. Много говорили о любви к Богу и людям, о пагубе греха и зла, о прощении обидчиков. Девушка сразу ясно вспомнила образ матери, свои отношения с Людой. Сердце больно сжалось, в ее висках стучало, хотелось плакать. Обида на всю свою судьбу давила безысходностью. Казалось, вся ее жизнь загнана в тупик. Вспомнился отец. Томка отдала бы все на свете, чтобы только он был рядом хоть на миг. Как ей не хватало его отцовского покровительства, совета и защиты. А в церкви все звучали и звучали слова о Божьей любви. На глазах Тамары заблестели слезы. Она словно почувствовала себя снова ребенком. Захотелось прежней детской чистоты, свободы от ненависти к матери и Людмиле, свободы от страха за свою жизнь и судьбу брата. Христиане запели песню о Христе, а она слушала и плакала. Ее сердце потянулось к прекрасному, неведомому, всемогущему Богу, который своей любовью хотел согреть и утешить уставшую на земном пути душу. Дима крепко пожал ей руку и зашептал: «Тома, давай после собрания подойдем к пастору. Я думаю, тебе надо с ним поговорить». Она почему-то не спорила. Ей вообще сейчас ни с кем не хотелось спорить.

пастором церкви оказался мужчина средних лет с приятной наружностью и мягким, внимательным взглядом светло-карих глаз. Девушка стояла перед ним и не знала, что сказать. «Тамара, давай я тебе помолюсь. Ты не против?» – предложил он, увидев ее растерянность. Тома кивнула. Пастор молился о ней просто, с любовью, приглашая Господа войти в жизнь девушки, в ее судьбу. Тамара снова почему-то плакала, а после молитвы ей вдруг захотелось все рассказать этому незнакомому человеку. Все. И об ушедшей из дома матери, и о своей тоске по ней, перемешанной с горьким чувством обиды, и о смерти отца, о брате и его жене, обо всем, что так тяготило сейчас ее душу. Слава Богу, что на земле есть Божьи служители, которые не откладывают важные дела на потом. Пастор внимательно слушал девушку, и она читала в его взгляде понимание и участие. Потом снова молились и снова говорили. Напоследок он подарил ей Евангелие. Тома прижимала к груди этот дорогой подарок и вспоминала мамину Библию, которую несколько лет назад они с братом так легко отвергли. На следующее воскресенье во время богослужения Тома покаялась. Ее сердце широко распахнулось для чистой Божьей любви. Старенькая Тимофеевна была искренне рада за девушку. Она видела, какой радостью и покоем засияли ее глаза. «Ты стала святой, Томочка!» — ласково говорила старушка. «Нет, я стала дочерью Бога. У меня теперь есть Небесный Отец. Но мне еще так много надо исправить в моей жизни. Так много! И я начну с самого главного и с самого трудного. Бог мне поможет, я это знаю». Тома оформила на работе несколько дней отпуска, поделилась с Димой своими планами, попросила о ней молиться и поехала на небольшом отцовском автомобиле туда, куда много лет назад уезжала от семьи мать.

девушка поднималась на третий этаж по узкой лестничной клетке и уже, наверное, в сотый раз представляла себе встречу с матерью. Она снова и снова продумывала каждое слово, которое собиралась сказать, представляла себе реакцию женщины. Томми казалось, что она вполне готова к этой встрече. Ей так казалось. Стоя возле обитой коричневым дермантином двери, Тамара долго не решалась нажать кнопку звонка. А когда, наконец, решилась, не получила никакого ответа. Было ясно, что, несмотря на поздний час, квартира пуста. Этого девушка не ожидала. Она устало опустилась на холодные бетонные ступеньки и, плотно закрыв лицо ладонями, громко разрыдалась.

мать. В ее глазах, обращенных к дочери, было столько тревоги, заботы и любви. Тома, забыв все приготовленные для встречи слова, бросилась навстречу матери и упала в ее объятия, как это было когда-то в их общей жизни, давным-давно.

0: Всхлипывая, она почти прокричала:
1: «Мама!»
0: Через несколько мгновений девушка уже ощущала на своем лице горячие материнские поцелуи. Только теперь Тома по-настоящему поняла, как сильно скучала по маме все минувшие годы, как горячо она ее любила. Они проговорили почти до утра. Заснули на одной постели, тесно прижавшись друг к другу, словно боясь снова потеряться в этом большом, запутанном

Дома прожила у матери 2 дня. О прошлом почти не говорили. Им и так было все ясно, без слов. Стены в квартире женщины все сплошь обвешаны фотографиями детей и первого мужа и так свидетельствовали о ее раскаянии в соделанном, о тоске по покинутой семье, о потерянном счастье. Мать и дочь много вместе молились о своих судьбах, о жизни Сергея и Люды. Расставаться было трудно. Тома обещала маме чаще приезжать в гости, а женщина строила планы о том, что через несколько лет, оформив пенсию, переедет в родной город, поближе к детям. Всю дорогу домой Тамара благодарила Бога за то, что Он действительно вошел в ее жизнь, так много изменяя, исцеляя раны уставшей, разбитой души. Теперь, когда отношения с мамой были улажены, девушка думала о брате. Она уже не строила планы, как мириться с Людой, как рассказать Сереже о переменах в своей жизни. Тома уже имела опыт того, что Господь все делает лучше, чем она ожидает. Сейчас молодая христианка училась доверять Богу. Ей даже стало как-то интересно жить. С каждым днем девушка все яснее осознавала, что через Иисуса Христа обрела настоящего, любящего, заботливого Небесного Отца.

0: старенькая Тимофеевна обратилась к Господу. Дима почти каждый вечер навещал старушку. Вместе с ней молился, читал Библию. Когда Тома перешагнула за порог старенького домика Тимофеевны, Дима как раз был там. «Ой, как я рада видеть вас! Меня так и распирает поскорее рассказать вам, что я примирилась с мамой!» Радостно говорила Тома, целуя Тимофеевну и по-дружески обнимая Димку. «А что я тебе говорил?» «Это замечательно, что ты простила маму. Теперь тебе самой будет легче жить, вот увидишь».
1: «Слава Богу, деточка!» — говорила сквозь набежавшие слезы радости Тимофеевна. «Все люди ошибаются, особенно когда живут без Бога. Надо быть милостивыми, надо прощать».
0: «Да, без Господа я бы не смогла. Это все Он, понимаете?» Счастливо улыбалась девушка. В тот вечер они еще долго говорили о пережитом, вместе молились. Потом, попрощавшись с Димой, Тамара решила позвонить брату. Перед отъездом к матери Тома сказала Сереже, что она на время отпуска уезжает из города по важным делам. После возвращения она обещала приехать и все рассказать. Тогда по глазам брата девушка ясно видела, что он догадывается, куда Тома хочет поехать, но спрашивать не стал. Сергей не хотел новых проблем во взаимоотношениях с сестрой. Сережа сразу ответил на телефонный звонок. «Сереженька, мне так хочется с тобой поговорить! Я так по тебе соскучилась!» — сказала Тома.

Отлично. Только давай оставим ее на другой раз. А пока я очень хочу поговорить с тобой один на один, посекретничать, как раньше. Может, заедешь к нам с бабушкой Тимофеевной завтра после работы? Я буду тебя ждать. И весь день на работе Тома думала о Сереже. Как много произошло в ее жизни за такое короткое время, о чем еще не знал ее брат. Конечно, он мог догадываться о Томиной поездке к матери, но о том, что сестра стала христианкой, он не мог даже и подумать. Каждую свободную минуту девушка старалась уединиться и помолиться Господу о предстоящей встрече с братом. Как ей хотелось, чтобы и Сережа помирился с мамой. Пусть тяжелый груз ненависти и обиды не давит на его душу, лишая радости и покоя. Теперь Тома отчетливо понимала, что человек не может быть по-настоящему счастлив, когда в его сердце живет непрощение. Как счастливы были брат и сестра снова увидеть друг друга. Тома, встретив Сережу, крепко обхватила его шею руками, а он, слегка приподняв ее, закружил по комнате. «Сережка, как я по тебе соскучилась!» «Я тоже! Мне кажется, я не видел тебя уже несколько лет!» Тимофеевна, глядя на молодых людей, уголком платочка вытерла набежавшие слезы. «Вы тут пообщайтесь, детки, а я пойду свою соседку проведаю. Она немного приболела». Тамара кормила брата ужином и тараторила о всяких пустяках, а потом, собравшись с духом, решила поговорить о главном. «Сереженька, как ты думаешь, где была во время отпуска?» Сергей немного побледнел. «Тома, ты что, и впрямь ездила к матери?» «Да, я была у нее. Я ее простила, Сережа. Ты знаешь, у меня на сердце сразу стало так легко. Я очень хочу, чтобы и ты с ней помирился. Так будет лучше для всех нас». Сергей молчал. Тома внимательно наблюдала за братом. Она легко могла понять его и без слов. Она видела, что он едва сдерживает нахлынувшие эмоции. «Тома, ты девушка, я тебя понимаю. Тебе, наверное, всю жизнь нужна была мать. Хотя мне она была нужна тоже. Я не знаю, что стоит за вашим примирением, твоя сила или твоя слабость. Во всяком случае, если тебе так лучше, хорошо. Я тебя не сужу и не хвалю. Просто делай, как считаешь нужным. Что касается меня, я никогда не смогу забыть, как она убегала от нас, как ты, босиком, рыдая, выбежала на улицу, пытаясь ее остановить. Тома, я не смогу этого забыть. У меня есть память, и стереть запечатленные там сюжеты я просто не в силах. Я помню тоску и боль в глазах отца, которые не покидали его, даже когда он старался быть веселым. Я не могу забыть его преждевременной смерти. Не могу. Мы были не нужны матери, когда у нее было все хорошо. Она вспомнила о нас только тогда, когда сама оказалась брошенной. Я вообще не понимаю, как человек может строить счастье, просто быть счастливым, когда за его плечами слезы и боль оставленных детей. Тома,
раз и навсегда, прошу тебя, не напоминай мне больше о матери. Я ничего не хочу о ней слышать». Тамара слушала брата, и каждое сказанное им слово было ей понятным, потому что он говорил об их общей боли, общей судьбе. Только в ее Томкиной жизни все поменял Бог, а Сережа не знает Христа. Он остался еще на том берегу пропасти. Да, обида и боль, как пропасть. Господь помог Томе перебраться через нее и идти дальше по жизни, свободно, без страха. А Сережа? Девушка понимала, что и ему нужен Христос. Сережа, это еще не все, что я хотела тебе рассказать. Надеюсь, самое неприятное уже позади? Тома обняла брата за плечи. «Помнишь тот вечер, когда мы с Димкой были на море, и я не могла тебе позвонить?» «Еще бы!» «Сережа, тогда Дима рассказал мне о Боге. Я теперь хожу в церковь. Бог стал моим отцом. Я хочу рассказать тебе все по порядку. Ты готов выслушать?» По виду Сергея было понятно, что внутри него закипает новая волна возмущения. Но он был старшим братом, ответственным за судьбу сестры, и потому, снова преодолевая свои чувства, Сережа лишь молча кивнул в ответ. Сестра, не спеша, рассказывала брату о первом посещении церкви, о разговоре с пастором, о своих молитвах, о тяжести непрощения, о прежней ненависти к матери, о встрече с ней и примирении, о новом взгляде на свою земную жизнь, о радости общения с Богом. Сергей слушал, не перебивая. Он видел лучики вдохновения и счастья в глазах сестры и старался взвесить каждое сказанное ею слово. Наконец она спросила: «Тебе, наверное, трудно меня понять, Сережа, но ты хотя бы постарайся». «Знаешь, Тома, пока я ничего не буду тебе отвечать. Мне надо обо всем подумать. Сейчас стало модным говорить о Боге, но я вижу, что для тебя это не просто слова. Тамара, ты не против, если сейчас я уйду? Хочу немного побыть один. А завтра давай встретимся снова. Приезжай в парк возле нашего дома. Поговорим обо всем там. А потом поужинаешь с нами, как было в хорошие былые времена». Тома на мгновение подумала о Людмиле. На сердце стало тревожно, но девушка знала, что следующий шаг, который она должна сделать в своей христианской жизни, это простить Люду. «Хорошо, Сережа, давай встретимся в нашем парке, а потом заедем к вам с Людой на ужин. Я буду там в 6. Сразу после работы». Тамара проводила брата до калитки, поцеловала его на прощание и вернулась домой. Через несколько коротких минут небо уже вновь внимало ее горячим молитвам о брате. В это время в другом городе, в маленькой квартире, преклонив у постели колени, женщина-христианка отчаянно взывала к Богу о своих оставленных когда-то ею детях. Сердце все еще кровоточило от незаживающих ран, нанесенных однажды грехом. И только горячие молитвы притупляли ее боль
и только упование на Божью милость приносило облегчение и надежду.

ждала Сережу в условленном месте парка. Она и жаждала, и одновременно боялась этой встречи. Наконец, она увидела брата. Девушке показалось, что Сергей стал намного старше за минувшую ночь. Отпечаток какой-то мужской зрелости немного изменил черты его лица. Они обнялись. «Пойдем сразу к нам, Тома. Мое решение очень простое. Я долго думал о том, что ты мне рассказала вчера, и понял, что мне самому необходимо побывать в церкви. Я хочу увидеть, куда ты попала, а потом будем делать выводы. Так что в воскресенье встретимся возле твоей церкви. Туда я поеду с Димой. Мы с ним уже обо всем договорились. Люди, я еще пока ничего не говорил. Она беременна. Не хочу ее волновать». На сердце у девушки стало светлее. У нее было еще целых 2 дня до богослужения. 2 дня, чтобы молиться о брате. 2 дня. Только 2 дня. Люда открыла дверь квартиры, приветливо улыбаясь мужу и Тамаре. «Тома, заходи. Мы так рады, что ты решила наконец-то нас посетить. Куда ты так надолго пропала? Проходи в зал, там уже накрыт стол. Буду угощать тебя твоим любимым яблочным пирогом. А еще у меня есть голубцы. Ты любишь голубцы? У нас была в гостях моя мама. Это она приготовила. Так что будем вместе пробовать». Люда суетилась возле Томы, как будто та была самым долгожданным гостем в ее доме. Тамара даже почувствовала себя немного неловко. Девушка нерешительно прошла в зал родной квартиры и села за празднично накрытый стол. Пока брат с женой еще хлопотали на кухне, она с интересом рассматривала комнату, где прошло ее детство, где началась ее юность. Все здесь за несколько недель ее отсутствия изменилось до неузнаваемости. Куда-то исчез старенький книжный шкаф, за которым долгие годы ютилась кровать брата, а потом и Томина постель. Вместо него теперь красовался письменный стол с компьютером. Вдоль стены стоял большой кожаный диван, а рядом на новом ковре разместилось кресло-качалка. У балконной двери в дорогом горшке была посажена молоденькая пальма. Нет, это уже совсем другая квартира. Это уже не Томкин дом. «Что, нравится?» Не скрывая гордости, спросила Люда, присаживаясь за стол рядом с Тамарой. «Решили немного поменять обстановку. Кстати, ты видела, что мы уже купили кроватку для малыша? В спальне стоит. Пойдем покажу, пока Сережа к нам не присоединился». Тома послушно пошла следом за Людой в спальню. Там было так же красиво и уютно. В уголке стояла детская кроватка. «Чудесно вы устроились, Люда. Я за вас очень рада». Тома внимательно посмотрела в глаза Людмилы. Та сразу смутилась. «Томочка, ты на меня не обижайся. Я хочу, чтобы мы с тобой оставались друзьями. В жизни ведь всякое бывает. Но я очень благодарна тебе, что ты меня поняла. Спасибо тебе». Тома постаралась улыбнуться. «Люда, не волнуйся. Я не собираюсь возвращаться или подавать на размен квартиры. Знай, я слишком люблю своего брата, чтобы так поступать. И обижаться на тебя я не буду. Хотя, признаться, это очень трудно.
Просто хочу тебя попросить. Пожалуйста, Люда, люби Сережу всегда. Пусть он будет счастливым. Конечно, Томочка, я люблю мужа. Ты же знаешь, о чем это ты? Я его очень люблю. Будь спокойна. Тома подошла к Люде и обняла ее в знак примирения. В глубине сердца девушка взывала к Богу. Господи, дай мне сил ее простить и любить. В спальню заглянул Сергей. Увидев Тому и Люду, обнимающих друг друга, счастливо заулыбался. «Девочки, вы что, собираетесь меня заморить голодом? Хватит секретничать! Пойдем-ка ужинать!»

Воскресным утром Дима и Сергей поджидали Тому и Тимофеевну у двери церкви. Теперь наступила Сережина очередь удивляться гостеприимству и доброжелательности христиан. Когда при встрече Тамара увидела легкое смущение и растерянность брата, она невольно улыбнулась. На богослужении Сергей чувствовал себя немного увереннее. Ему понравилось, что в церкви было много молодежи. Он с интересом слушал проповеди на обычном, доступном разговорном языке, молитвы и песни христиан. Все это было совсем не таким, как он ожидал. Особое внимание Сережа обратил на пастора церкви. С виду очень культурный, доброжелательный человек приятной наружности. Он с первого взгляда вызывал к себе чувство симпатии. Сергей решил непременно поговорить с ним после служения. Он не мог допустить, чтобы хоть кто-нибудь одурачил его младшую сестру, и твердо решил не поддаваться никаким чувствам, а трезво, по-мужски разобраться во всем, что происходит за стенами этой церкви. Молодой человек задался целью понять, кто эти люди, которые называют себя христианами. Сережа внимательно следил за сестрой. Он давно не видел Тамару такой счастливой и вдохновленной. После заключительной молитвы Сергей попросил Тому представить ее пастору. Брат и сестра направились к сцене, а люди шли к выходу. Почти каждый, идущий навстречу, теперь приветливо пожимал Сергею руки и приветствовал, как давнего знакомого. И вдруг, когда брат и сестра были почти возле пастора, Сережа услышал знакомый голос. «Серега, ты? Как я рад тебя видеть!» Перед Сергеем стоял его армейский друг Виталий, держа на руках маленькую рыженькую девчушку. «Виталик? Ты тоже здесь?» «Ну да, это же моя церковь! Я уже год христианин. Бог освободил меня от наркотиков. Я после армии докатился до такой жизни, что и вспоминать страшно. А теперь, по Божьей милости, у меня жена, дочка. Я в реабилитационном центре тружусь. Наша церковь организовала реабилитационный центр. Ты об этом, наверное, знаешь? Там я о Боге свидетельствую. Рассказываю, как Он меня из болота вытащил. Многие, как и я, приходят ко Христу, становятся совсем другими людьми. Семьи восстанавливаются. Люди живут полноценно, трезвой жизнью. Это так здорово видеть, Серега. Ради этого стоит жить. Ну а ты-то как? Ты что, в церкви впервые? Знаешь, Виталик, я здесь и правда первый раз. Хотел с пастором поговорить. Кое-что у него спросить. А теперь вот тебя встретил. Может, пообщаемся? С тобой мне как-то проще. Хочу во всем разобраться. У меня сестренка в эту церковь стала недавно ходить. Переживаю за нее. Боюсь, чтобы не ошиблась. Конечно, я очень рад тебя видеть, Серега. Как хорошо, что мы встретились. Сергей познакомил Тому с Виталиком. А потом к ним подошла красивая, ухоженная, молодая женщина. «Это Наташа, моя жена», – радостно представил Виталий супругу. Тома всем сердцем благодарила Бога за встречу двух армейских друзей. Теперь она знала, что Сергей услышит о Боге от того, кому поверит охотнее всего. Вдохновение и энтузиазм Виталия внушали ей полное доверие. После богослужения
Сергей поехал в гости к другу, а Тома предпочла вернуться с Тимофеевной домой. Едва переступив порог дома, Тамара пошла к телефону. «Алло!» – прозвучал немного тревожно голос матери. «Здравствуй, мама!» «Здравствуй, доченька! У тебя все в порядке? Как Сережа и Люда?» «Сережа сегодня был со мной в церкви, мама. Давай о нем сейчас помолимся, Томочка. Я верю, мой сын тоже будет в числе спасенных. Я в это верю». Они вместе молились. Чудесно, что для Бога нет земных расстояний. Сердца матери и дочери, соединившись в молитве у престола Творца, ходатайствовали о Сергее и его жене. Они знали, всемогущий, любящий Бог слышит их горячие молитвы. После встречи в церкви Виталий и Сергей стали общаться почти каждый день, а через несколько месяцев Сережа покаялся. Тома никогда не забудет этот чудесный день. После вдохновенной проповеди пастора на одном из воскресных богослужений Сергей со слезами на глазах выходил к кафедре, чтобы впервые в жизни назвать Бога своим отцом.

Людмила была дома. Муж пока так и не решился ей сказать, что иногда по воскресеньям уезжает из дома не по делам, а чтобы побывать в церкви. На улице было холодно. Порывистый ветер срывал с деревьев последние пожелтевшие листья. Вечерело. Людмила прилегла немного отдохнуть. Сергей хлопотал на кухне, мечтая порадовать жену приготовленным ужином. Прошла почти неделя, как он обратился к Богу. Сегодня Сережа твердо решил рассказать об этом людям. Ему очень хотелось, чтобы она его поняла, чтобы разделила с ним его новые убеждения. Неожиданно в дверь тихонько постучали. Сергей поспешил открыть. На пороге стояла мать. Он много думал о ней в последнее время, даже молился. Но увидеть ее так скоро не ожидал. «Здравствуй, сынок. Прости, что побеспокоила. Я на минутку. Я просто узнала, что ты стал христианином. И вот принесла тебе подарок. Прими, пожалуйста. Это от всего сердца». Слегка дрожащей от волнения рукой, женщина протянула сыну небольшую книгу в кожаном переплете. Сергей сразу ее узнал. Именно эту книгу они с сестрой отсылали назад матери, даже не полистав. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет некоторое время, и Библия станет для брата и сестры самой желанной и дорогой книгой на свете. Сергей взял материнский подарок. Ему было трудно смотреть в глаза женщины. В его сердце шла невыносимая борьба. Память беспощадно рисовала в сознании яркие картины прошлого, а душа стремилась к прощению и любви, к свободе из плена боли и отчаяния.

«Спасибо!» Едва слышно сказал Сергей после затянувшегося молчания. «Благослови тебя Бог, сынок! Прости меня, мой мальчик! Если можешь простить!» Мать повернулась и пошла к выходу. Сергей провожал ее растерянным взглядом, не решаясь остановить. Его глаза застилали горячие слезы, но он бессильно продолжал молчать. И только когда глухо стукнула дверь подъезда, он прямо без обуви, в одних носках, выбежал на улицу. Ветер резко дохнул холодом его лицо, остужая слезы на щеках. «Мама! Мама! Вернись!» Сергей плакал, как ребенок, готовый отдать все на свете за то, чтобы вернуть уходящую мать. Теперь в их семье, на той стороне пропасти, осталась только Людмила. Но о ней было кому молиться на этой земле. Ее было кому любить по-настоящему, по-христиански. А Бог слышит молитвы своих детей –

прозвучала заключительная часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Филипп и эфиопский вельможа. Ангел Господень сказал Филиппу: «Будь к полудню на дороге, что пролегает между Иерусалимом и Газой». И Филипп отправился в указанное место. На этой дороге Филипп был не единственным путником. На юг, по направлению к Эфиопии, ехала царская колесница. Это возвращался домой вельможа эфиопской царицы, который приезжал в Иерусалим для поклонения Богу. В его руках была книга пророка Исаии. Такую книгу мог купить только человек богатый и знатный. «Поезжай медленнее!» — крикнул эфиопский царедворец вознице. «Я хочу почитать!» Он развернул свое драгоценное сокровище — Библию. Он внимательно читал строку за строкой, и постепенно лицо его мрачнело. Он не мог понять, что означают эти слова. Филипп увидел колесницу, и Божий Дух сказал ему: «Пойди догони эту колесницу и пристань к ней». Когда Филипп приблизился к колеснице, он услышал, что путник читает вслух книгу пророка Исаии. «Разумеешь ли ты, что читаешь?» — спросил Филипп. В голосе вельможи звучало горькое разочарование, когда он ответил: «Как могу разуметь я, если некому истолковать мне?» И он пригласил Филиппа поехать вместе с ним и объяснить значение столь странных слов. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. Но рот его кто разъяснит, ибо он отторгнут от земли живых? Прошу тебя, скажи, о ком это говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» — спросил эфиопский царедворец. И Филипп разъяснил эти слова, поведав историю Иисуса, которого подвергли мучениям и распятию. Говорил Филипп и о том, что Иисус перед палачами не проронил ни слова, подобно агнцу перед стригущими его. Никогда прежде вельможа не слышал об Иисусе и теперь внимал с крайним интересом. Но что самое главное, он поверил, что Иисус воистину есть Христос. Он был благодарен за то, что Филипп подошел к нему. Наконец-то он узнал то, что так страстно хотел понять. Так они беседовали, пока не приблизились к месту, где была вода. Царедворец сказал: «Смотри, вода! Что препятствует мне сейчас креститься?» Филипп ответил: «Если ты веруешь всем своим сердцем, то можешь креститься». «Верую, что Иисус — это Христос, Сын Божий!» — подтвердил сановник и приказал слуге остановить колесницу. Эфиопский вельможа и Филипп сошли к воде, и Филипп крестил его. Когда они вышли из воды, он больше не увидел Филиппа. По пути к себе домой эфиопский вельможа не переставал радоваться, ибо он стал последователем Иисуса. Ему не терпелось добраться до дому, чтобы рассказать народу Эфиопии об Иисусе. А Филипп прошел от Азота до Кесарии и во всех городах на своем пути проповедовал Евангелие.

рождением близнецов семья Укашиных заметно выросла. Новорожденным долго придумывали имена, хотели найти самые красивые и самые лучшие. И, наконец, выбрали. Сестренок назвали Ирина и Марина. Сначала девочек невозможно было различить, но чем старше они становились, тем меньше походили друг на друга. Марина была веселая и подвижная, с черными круглыми, как бусины, глазами и светлыми, мягкими, словно пух, волосами. Целый день она неутомимо сновала по дому, и то там, то тут раздавался ее заразительный веселый смех. А Ирина росла спокойной и молчаливой. Она была заметно выше своей сестренки, смуглая, с большими карими глазами. Ирина могла подолгу играть с куклой, собирать и разбирать пирамидку, листать книжку с картинками или рисовать. Ее голоса почти не было слышно. Старшие дети поделили двойняшек между собой. Мальчики выбрали Марину, а девочку – Ирину. «Наша Марина всем нравится», – хвалились мальчики. «Она такая забавная». «Иринка тоже хорошая», – не отставали девочки. «Она такая умная». «Они обе наши», – поправляла мама детей, – «и обе хорошие». Прошло 7 лет с тех пор, как у Кашиных появились двойняшки. Приближался сентябрь. Уходящее лето уносило с собой тепло и беззаботность. 31 августа, как и другие дни, закончились у Кашиных молитвой. Свет в доме погас, все уснули. И только Марина с Ириной от волнения не могли спать и долго шептались под одеялом. Ночью они несколько раз просыпались, потому что боялись опоздать в школу. А как только забрезжил рассвет, двойняшки, одетые в школьную форму, стали будить своих братиков и сестричек. Целый день, проведенный в школе, оставил много впечатлений. Марина успела познакомиться почти со всеми одноклассниками и дома без умолку рассказывала, кто как выглядит, называя детей не только по имени, но и по фамилии. Непоседу Марину Кашину скоро знала вся школа. На перемене она успевала сбегать на третий этаж, где занимались ее старшие братья и сестры, заглянуть в столовую и спортзал. На уроках она часто оглядывалась на четвертую парту, где сидела Ирина, и иногда что-то шептала ей. Дома Марина была такой же неугомонной. Она всегда успевала сбегать к бабушке, узнать, что делает соседка тетя Варя, поиграть в классики и, как ни в чем не бывало, вовремя прийти домой. Родители частенько наказывали свою дочь шалунью и учили ее делать добро, слушаться старших, доводить начатое дело до конца. Но у Марины это плохо получалось. Ей хотелось забавляться, хотелось весело проводить время. Хотя она и принималась помогать маме, присматривать за малышами или наводить порядок в доме, но это ей скоро надоедало, и она, бросив незаконченную работу, убегала на улицу. Случалось у Марины и ссоры, нередко она обижала младших, без стеснения обманывала родителей. Так прошло 5 лет. Марина с Ириной учились уже в 6 классе. Они по-прежнему сидели на разных партах. Ирина оставалась такой же незаметной, а Марина стала заводилой в классе. «Так не хочется идти на географию», как-то раз подумала она на уроке литературы. Потом вдруг оживилась, что-то быстро написала на клочке бумаги, поспешно свернула его и подписала девочкам. «Передай», – протянула она записку мальчику на второй парте. Тот, понимающе кивнул, и записка незаметно пошла по классу. «Девочки, географичка заболела. Я видела ее вчера в аптеке. Пойдемте сразу после урока в универмаг». Как только прозвенел звонок, девочки 6 класса дружно отправились в магазин. Иногда Марине на уроке передавали записку. «Маринка, придумай что-нибудь».

родителям, свои же проделки тщательно скрывала. И только когда папа читал Библию или на собрании, Марина слышала проповедь, ей становилось стыдно, что она поступает не так, как хочет Иисус. Как-то перед Новым годом Павел Титов, руководитель подростковой группы, со своей женой Любой предложили детям посещать дополнительные занятия по музыке и пению. Научиться правильно петь и играть захотели и девочки Кашины. Занятия начались на зимних каникулах. С тех пор Марина с Ириной каждую среду ходили к Титовым. Вместе с другими мальчиками и девочками они разучивали христианские песни, учились играть на мандолине. Каждый раз перед началом занятий Павел читал какой-нибудь отрывок из Библии и объяснял детям, как его нужно понимать. После таких общений Марина все чаще и чаще стала задумываться о своем поведении. «В школе все считают меня верующей, но я ведь такая же грешница, как и они. Я отличаюсь от них только тем, что живу в христианской семье». Переживания Марины становились особо ощутимыми, когда она оставалась одна. Совесть сильно мучила ее. «Все, больше не буду обманывать», – давала она себе слово. Но не проходило и дня, как с языка срывалась неправда или какая-нибудь ловко придуманная история. «Не буду больше прогуливать уроки. Постараюсь быть хорошей и сдержу свое слово», – не раз зарекалась Марина. Но наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Она не находила в себе сил отказаться от какой-нибудь затеи. Желание вызвать восхищение у одноклассников, их лестные одобрения вдохновляли ее на плохие поступки и заглушали встревоженный голос совести. По вечерам, когда все ложились спать, веселая и беззаботная девочка давала волю слезам. Все, что она говорила и делала днем, со всеми подробностями всплывало в сознании и тревожило душу. Марина мучилась от бессилия и каждый раз засыпала с твердым намерением завтра вести себя хорошо, не обманывать, быть послушной. Но, к сожалению, решения начать новую жизнь хватало только до утра. Марину начали одолевать тяжелые мысли. «Почему Бог не слышит меня? Сколько раз уже я просила Его о помощи, и все бесполезно. Я ведь не хочу грешить». Когда Марина слушала проповедь на собрании, особенно когда папа читал Библию перед вечерней молитвой, ей хотелось попросить прощения у Бога. Она понимала, что ей нужно покаяться, но сделать это было очень трудно. Ложный стыд, смешанный со страхом, туманил ее сознание. «Что скажут в школе?» – переживала Марина. «Ведь все считают меня верующей. И если я покаюсь, меня неправильно поймут». Ни с кем из друзей Марина не могла поговорить откровенно о своих проблемах, и от этого была еще несчастней. Слушая Павла Титова на занятиях по музыке, Марина часто смотрела ему в глаза, надеясь, что он заметит ее переживания. «Если бы он хоть о чем-нибудь спросил, я бы ему все-все рассказала», – думала она. Но Павлу даже на мысль не приходило, что у этой жизнерадостной девочки могут быть такие серьезные переживания. Наконец Мария не вытерпела и решила открыться сестре. «Иринка, я хочу что-то тебе сказать», – как-то вечером прошептала она. «Знаешь, я грешница. Что мне делать?» Ирина бросила на сестру беспокойный взгляд. «Я только на вид такая веселая, а на самом деле знаешь, что творится во мне». Голос Марины дрогнул, и она, закрыв лицо руками, простонала. «Сколько ни пытаюсь исправиться, все бесполезно». «Думаешь, только ты такая», – тяжело вздохнула Ирина. «Я тоже грешница и давно об этом думаю. Мне тоже хочется покаяться». Слезы потекли по ее щекам, без слов свидетельствуя о сердечных муках. С этих пор Марина с Ириной часто говорили о покаянии, о своих внутренних беспокойствах, о бессилии бороться с грехом. Закончился еще один учебный год. После экзаменов теперь уже семиклассники, мальчики и девочки распрощались на долгие летние каникулы. Но уроки по музыке у девочек Кашиных продолжались и летом. В один из вечеров перед началом занятий Павел прочитал из Евангелия стих, который помог Марине сделать решительный шаг в жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
или какой выкуп даст человек за душу свою.

Павел положил Библию на стол, внимательно посмотрел на подростков и сказал: «Друзья, вполне возможно, что вы не стремитесь приобрести мир и можете подумать, что это слово к вам не относится. Но я хочу напомнить, что все мы склонны приобретать славу, друзей, разные сокровища, а о душе заботимся меньше всего. Иисус Христос говорит, что все богатства мира – ничто по сравнению с душой человека. Ее невозможно выкупить никакими сокровищами. Настанет день, когда Бог потребует у нас отчет за прожитую жизнь. Тогда потеряет всякое значение то, как относились к нам друзья. Сколько у нас было денег, что мы ели, какую одежду носили. Важнейшую роль будет играть наша принадлежность Богу и то, как мы относились к спасению, которое Он подарил нам. Мы не можем выкупить свою душу, но Бог предлагает нам искупление даром. Поэтому, пока есть время, спешите покаяться перед Ним в своих грехах и не пропустите возможность примириться с Богом. Он даст вам жизнь вечную, пошлет силу победить грех и вселит в сердце радость спасения». Марина все ниже и ниже опускала голову. То, что она слышала, обжигало пробужденную совесть и обвиняло в грехах. «Нужно каяться», – подсказывало сердце. «Я живу как безбожница, у меня нет мира с Богом». Но другая настойчивая мысль останавливала. «Можно подумать, ты такая одна. Наташа и Вера Сомовы, Оля, Света, Тима и Олег еще хуже. Ты только в школе плохо ведешь себя, а они и на подростковых общениях всегда смеются, специально громко разговаривают». Эту мысль тут же отстранила другая. «Не смотри на них. Какая тебе польза от того, что уважают друзья и что ты неплохо выглядишь в глазах людей? Ведь душа твоя не спасена». Слезы ручьем бежали из глаз, и Марина не успевала их вытирать. Снова и снова Дух Святой напоминал ей о жертве Иисуса Христа и о ее собственных грехах. С трудом дождавшись конца проповеди, Марина опустилась на колени. «Боже!» – вырвалось у нее. «Прости меня. Я очень-очень нехорошая. Спаси меня, Господи. Помоги мне не грешить». Словно огромная глыба свалилась с души. В этот вечер Марине было так хорошо, как никогда раньше. С особым желанием она разучивала новый гимн. По-новому зажглась в ней мечта петь в хоре и играть в оркестре. Домой Марина шла, сияя от счастья, а Ирина была очень грустная. Сознание грехов мучило ее, но преодолеть стыдливость и вслух признать свою греховность у нее не хватило ни силы, ни смелости. А у Марины в сердце бурлила радость. Ведь ее грехи прощены, и теперь она может жить по-новому. «И зачем я так долго мучилась?» – удивлялась теперь она. «Как легко, как хорошо быть прощенной!» А Иринка, она так страдает. Уже поздно вечером Марина прошептала сестренке на ухо: «Я буду молиться, чтобы ты тоже покаялась». Через 2 недели радость прощения наполнила и сердце Ирины. Для девочек наступило лето новой жизни. Правда, не всегда и не все доставалось им легко и просто. Трудно было слушаться родителей, не всегда получалось повиноваться старшим и уступать младшим. Часто хотелось доказать свое, похвалиться собой. Чуть ли не каждый день Марина с Ириной должны были просить прощения то за обиду, то за сказанную неправду, то за очередную ссору или за гордость. Наряду с этим были и победы, когда получалось сделать что-то хорошее, простить обидчика, выполнить просьбу мамы или помочь бабушке. В таких случаях сердце наполнялось теплом и с новой силой влекло к Богу, побуждало к любви и доверию. И снова приближался сентябрь. С каждым днем волнение Марины увеличивалось. Немного страшила встреча с одноклассниками. Как они воспримут происшедшую в ней перемену? Марина знала, что ей нужно будет отказаться от роли организатора и перед всеми засвидетельствовать о своей принадлежности Богу. Своими тревогами она делилась с Иринкой, и они часто молились о том, чтобы Господь помог им быть образцом для одноклассников и не поддаваться их уговорам сделать что-нибудь плохое. Первая неделя занятий прошла благополучно. Появились новые предметы, домашних заданий почти не было, и ученики с интересом слушали учителей. Но когда начали задавать уроки на дом, заниматься стало труднее. Марина с затаенной тревогой стала ожидать предложения сорвать какой-нибудь урок.
и вскоре она наступила. «Маринка, избавь нас от химии!» – шепнул ей на алгебре высокий мальчик соседнего ряда. «Придумай что-нибудь, а я сообщу». У Марины перехватило дыхание. Она сразу даже не нашлась, что сказать, и только покачала головой. Мальчик непонимающе посмотрел в растерянные глаза Марины и уловил едва слышное «Не могу». «Не могу», — повторила Марина. Мальчик ничего не сказал и скучающим взглядом стал что-то рассматривать за окном. «Маринка», — окружили ее товарищи, как только прозвенел звонок. «Сообрази что-нибудь, надоели уже эти уроки». Все в ожидании смотрели на Марину с готовностью тут же воспользоваться ее предложением, но она словно онемела. «Быстрее, скоро звонок!» «Я теперь не буду заниматься этим», – заметно волнуясь, сказала Марина. «Что?» – всколыхнулись одноклассники. «Я верующей стала». «Верующей? Ты раньше была верующей?» – выкрикнул сосед по парте. «Кашина, не притворяйся!» – заметил староста. «Мы же знаем, что у тебя всегда хорошо получалось всякое такое». «Я говорю правду. Раньше я только считалась верующей, а теперь по-настоящему поверила». «Это твоя очередная идея!» – выкрикнул кто-то. Спасительная трель звонка прервала их оживленный разговор. В класс вошел преподаватель. Марина сознавала, что этих объяснений недостаточно. Видела, что одноклассники так и не поняли ее до конца. Их интересовало одно – притворяется она или говорит правду. «Иисус, помоги мне не соглашаться на греховные дела», – мысленно просила она. Спустя неделю на внеклассном часе Марина попросила слово. С легкой дрожью внутри она вышла вперед и, взвешивая каждое слово, рассказала о том, что привело ее к Богу. Затем попросила прощения у классного руководителя, у одноклассников. В классе воцарилась гробовая тишина. Такого от Марины Кашиной не ожидали. Все смотрели на нее с нескрываемым удивлением и недоумением. После этого разговора круг друзей у Марины значительно сузился. Потекли будни, строгий экзамен всему, о чем она свидетельствовала. Одноклассники по-разному относились теперь к Марине. Одни по-прежнему уважали за то, что у нее дела не расходятся со словами. Другие насмехались, при удобном случае подкалывали и за малейший промах старались поднять на смех. Но Марина не унывала. Ирина оказалась ее хорошей, верной подругой и в трудные минуты утешала, поддерживала в молитве. Лето новой жизни продолжалось и в грустные осенние дни, и в зимнюю стужу. Новая жизнь росла, крепла в сердце Марины и Ирины, и все больше влекла их к небу.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги Иеремии. В ней Бог через пророка Иеремию снова и снова напоминает иудейскому народу о горе, случившемся с Израилем, и обещает простить отступников, если они обратятся к нему с искренним покаянием. Однако Иудея медлит с покаянием и не торопится свернуть со своих греховных путей. Друзья мои, вы тоже можете отказаться от Бога, ибо у вас есть свобода воли. Но помните, если вы откажетесь от Него, Он откажется от вас. Да, Он милостив, Он добр, Он долготерпелив, Он дает вам множество возможностей вернуться к Нему. Но печально видеть, что случается с теми гордецами, которые отрекаются от Бога. Будь то Израиль или церковь, Бог в конечном итоге тоже отрекается от них. Сегодня слишком многие считают себя последователями живого истинного Бога. Многие из них ходят в церковь. Мы часто слышим, например, что Америка — христианская страна. Я не сказал бы, что мы христианская страна. Мы не обращаем внимания на Слово Божье и не знаем живого истинного Бога. В Reader's Digest не так давно была опубликована статья под названием «Книга, которую почти никто не читает». Как вы уже наверняка догадались, речь в этой статье идет, конечно же, о Библии. И я согласен с этим заголовком. Слово Божье действительно находится в забвении. Однако я не согласен с тем, что там говорилось про Библию. Авторы статьи вряд ли сами читали Библию, поскольку они полагают, будто Библия — это сборник, написанный разными людьми около 3000 и более лет тому назад. Беспорядочное собрание из 60 странных книг, нередко скучных, варварских, непонятных, полных противоречий и несовпадений. Это нагромождение поэзии ирландского толка и пропаганды, мешанина закона и законничества, мифа и мракобесии, истории и истерии. Но какая же это неправда, друзья мои! Человек, который писал эту статью, ничего не знает о содержании Слова Божьего. Но, похоже, это типичная точка зрения нынешнего американца. Я уже говорил, что наше положение немногим отличается от положения иудеи во времена Иеремии. Народ в то далекое время отверг Бога, но притворялся, будто следует за ним. Такие люди были неугодны и Богу, и миру. Америка сейчас идет по той же самой дорожке. Мир нас не любит. После Второй мировой войны мы были благочестивым народом, пытавшимся принести миру демократию. И что с нами стало? Мы принесли беззаконие в свою собственную страну. Какую цивилизацию мы можем принести другим? Нужно ли нам нести в джунгли тот разврат, что царит сейчас на улицах наших городов? Другие народы нас презирают. Бог предсказал и это. Если народ лицемерно притворяется, что живет в страхе Божьем, к нему так и будут относиться. Я знаю, что такие слова многим не понравятся. И Иеремия тоже не пользовался популярностью у современников. Но я вовсе не ищу популярности. Меня не выберут человеком года и евангелистом столетия. Разве что самым непопулярным, я в этом не сомневаюсь. Но я должен честно донести до вас содержание книги Божьей, где прямо и без обиняков сказано, что народ, отвернувшийся от Бога, со временем обнаружит, что Бог тоже отвернулся от него. Почему так происходит сейчас и почему так происходило 3000 лет назад? Позвольте мне в качестве ответа напомнить вам слова Бога из 22 стиха 4 главы послания Иеремии. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня,
Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Поразительно точная характеристика нашего общества, не правда ли? Американское правительство при решении государственных вопросов пользуется помощью высококвалифицированных специалистов. Еще Франклин Рузвельт начал привлекать к решению проблем выпускников Гарварда и других престижных университетов с высоким показателем интеллекта. А потому считается, что в государственных делах мы поступаем поистине мудро. Мы прекрасно занимаемся бизнесом. Мы великая нация, великая во всем, кроме праведности, друзья мои. Как мы мудры, когда делаем зло. Мы не знаем Бога, а Бог видит тех, кто притворно поклоняется Ему, хотя на самом деле Его не знает. И Он называет таких людей неразумными. Человек, который написал в Reader's Digest статью о Библии, знает о Слове Божьем не более, чем я о решениях Конгресса. И я уверен, что эти знаменитые интеллектуалы-неверующие не могут писать о Слове Божьем. Ведь, чтобы разобраться в книге Божьей, надо знать в первую очередь самого Бога. Только тогда Дух Божий объяснит человеку, как надо понимать Библию и что там написано. А сейчас, после столь долгих вступлений, давайте непосредственно приступим к чтению пятой главы, в которой пророк Иеремия продолжает свое обращение к иудейскому народу. Читаем первый стих. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Помните историю старины Диогена, греческого философа, который бродил по улицам Афин со светильником? Его спросили, что он ищет, и он ответил: «Я ищу честного человека». Но он так никого и не нашел. Я думаю, что в Лос-Анджелесе, а может быть и в вашем родном городе, у него были бы те же самые проблемы. «Не найдете ли человека, соблюдающего правду?» — говорит Бог. «И тогда я пощажу Иерусалим». Если вы помните, Авраам просил Бога пощадить Содом и Гоморру, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но затем Авраам перестал просить Бога пощадить эти города. Почему? Да потому что там нашелся только один праведник — Лот. И Богу было легче просто вывести этого человека из города, прежде чем разрушить его. Послушайте, как Бог отзывается о своем народе в стихе 8. «Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого». Каков самый большой грех нашего народа сегодня? Прелюбодеяние. Только теперь мы называем его по-другому. Новой моралью или свободой нравов. Но для Бога это по-прежнему прелюбодеяние. И вот с каким сарказмом характеризует он этот грех. «Каждый из них ржет на жену другого». Разве нельзя сказать того же о наших современниках? Я хотел бы также обратить ваше внимание и на 27 стих, где сказано: «Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели». Сегодня многие подростки убегают из дома из-за того, что родители создают им ужасные условия жизни. Я говорил со многими такими молодыми людьми, и мне кажется, этот стих прекрасно показывает, каким образом развиваются события в таких случаях. Члены семьи обманывают друг друга и тем самым надеются улучшить свое положение, тогда как подросткам оказывается слишком сложно вытерпеть столько лжи. А теперь мы перейдем к 6 главе Иеремии, в которой завершается второе обращение пророка к иудейскому народу. Несмотря на все увещевания, иудей отказывается слушать голос Божий.
Я прочту вам стихи 13 и 14 из этой главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Да, друзья мои, народ жаден, все до единого, и жадность — это еще один великий грех нынешнего поколения. Мы мечтаем о золоте и серебре, о богатстве, славе, о жене ближнего. Все это корысть, все это грех. Изменения к лучшему поверхностны. Раны врачуются легкомысленно. Присыпали пудрой раковую опухоль и говорят, что она исцелена. Люди кричат о мире, а мира нет. Мы сегодня тоже слышим много разговоров о мире и о том, что достичь его можно только через усиление обороноспособности. Но на самом деле все попытки укрепить вооруженные силы ведут к последней войне. Хочу прочесть вам также 19 стих. «Слушай, земля! Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Отвергнув Слово Божье, люди отвергли Бога. А что следует, когда человек отвергает Бога? Ответ мы находим в 30 стихе. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Итак, Бог говорит народу Иудеи: «Вы отвергли мой закон, а я отвергаю вас, и мир тоже вас отвергнет». Интересно, не правда ли? Так было во времена Иеремии, и так происходит сейчас. Америка потратила миллиарды долларов на приобретение друзей во всем мире. Но этот большой и нехороший мир нас не любит, потому что мы отвергли Бога, а Бог отверг нас. Это очень важное послание, и мы не должны относиться к нему легкомысленно. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели главы со второй по шестую из книги Иеремии, относящиеся к первым пяти годам служения великого пророка. Этот молодой человек, которому недавно только исполнилось 20, вынужден был произносить крайне суровые пророчества, осуждать свой народ и провозглашать грядущий суд Бога над ними. В последующих главах с 7 по 10 приводятся пророчества, произнесенные Иеремией после того, как по приказу молодого царя Иосии был очищен от мусора храм, и там обнаружили книгу закона Господня. Иосию глубоко волновала судьба его народа. Он с юных лет искал Господа, и потому повелел очистить от мусора дом Божий. Царь Осия и пророк Иеремия были примерно одного возраста. Оба ревностные верующие, вероятно, друзья. Священник Хилкия, отец Иеремии, был одним из тех, кто нашел закон Господень. Храм восстановили, и в нем снова стали поклоняться Богу. Это, конечно, было замечательно. Теперь Иеремия произносит свои пророчества, уже стоя перед воротами храма. Давайте прочитаем, как начинается 7 глава. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Здесь сказано «стань во вратах дома Господня». Некоторым кажется, что это пророчество очень похоже на то, что записано в 26 главе Иеремии. Да, они похожи, но обратите внимание, пророчество в 26 главе было произнесено во дворе дома Господа. Иеремия стоял уже не у ворот, а во дворе, и это было уже во время правления другого царя. Однако содержание послания примерно такое же. Позиция Иеремии нисколько не изменилась. Итак, храм восстановлен, книга закона найдена, люди снова ходят на поклонение в храм.
ходить в храм стало модно. В народе много говорили о возвращении к Богу. Молодой Иеремия послушал разговоры людей, и вот как он отозвался на них. Читаю третий стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Хотя эти люди ходили в храм и принимали участие в богослужениях, на самом деле их жизнь не изменилась. Они по-прежнему жили так, будто поклонялись идолам. Пробуждение было поверхностным. Участь, ожидавшая иудеи, могла еще измениться, но не изменилась, поскольку народ к Богу не вернулся. Именно это беспокоило Иеремию, и он говорит об отношении людей к Богу в 4 стихе. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Можете представить себе, как вели себя эти люди. Они восклицали: «Посмотрите только, какой храм! Разве он не прекрасен? Разве не здорово, что мы его восстановили? Разве не чудесно пойти в храм, как в добрые старые времена?» Да, они с энтузиазмом восприняли восстановление храма. Но их возвращение к Богу не было искренним. Иеремия заметил это, поэтому он сказал: «Не верьте той лжи, которую вы же сами говорите. Вы ведете себя так, словно возвращение в храм — самое главное в вере». Если вы откроете вторую книгу Паралипоменон и прочитаете 34 и 35 главы, вы поймете, что происходило в тот момент, и это будет вам очень полезно. А происходило нечто воистину чудесное. Хилкия отдал книгу закона Шафану, а тот прочел ее царю. Царь же собрал всех старейшин земли Иудейской и Иерусалима, и закон прочли всему народу. Потом иудеяне заключили с Богом завет, пообещав хранить верность ему. Они отпраздновали в Иерусалиме Пасху. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. Итак, они снова стали проводить храмовые богослужения, устраивать жертвоприношения и праздники. Это было просто замечательно. Так в чем же заключалась проблема? Проблема была в том, что мировоззрение людей не изменилось. Они жили так же, как и прежде. Иеремия напоминает здесь не о 10 заповедях, а о наставлениях, которые Бог дал Израилю позже и которые касались повседневной жизни и отношений между людьми. Эти наставления записаны в книге «Исход» в главах 21, 22 и 23. Послушайте теперь, что Иеремия говорит в 9 и 10 стихах. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Хотя люди восхищались восстановленным храмом, но они продолжали поклоняться Ваалу. Им казалось, что раз храм восстановлен, они угодили Богу, и теперь он обязательно защитит их. В самом деле, когда люди искренне обращаются к Богу, Он всегда защищает их. Но в данном случае так не произошло. Иудеи привели в порядок храм и действительно думали, что этого достаточно для благословения Божьего. Я не знаю книги, которая сейчас была бы для нас актуальнее, чем книга Иеремии. После Второй мировой войны в Америке было небольшое духовное пробуждение.
появилось несколько выдающихся проповедников, и толпы народа собирались для того, чтобы послушать их. Я в то время как раз начинал проводить свои библейские уроки, и по статистическим опросам выходило, что наши богослужения по средам стояли в Америке на первом месте по посещаемости. Пасторы рассказывали, что количество прихожан в церквях удвоилось, даже утроилось. Приходилось даже ставить стулья в проходах и строить новые помещения. Христианство распространялось. Один мой знакомый пастор построил в пригороде великолепную церковь, и она была переполнена, на служение приходило до 2000 человек. Однако этот человек скептически относился к такому притоку людей. Он говорил мне: «Проблема в том, что церковь новая, а люди те же. Эти люди должны были бы стать новыми, но не стали. В новую церковь ходили те же самые люди. Наблюдался количественный рост, но не духовный. О том же самом мы слышим здесь из уст Иеремии. В 11 стихе пророк продолжает свое повествование в еще более сильных выражениях. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, — говорит Господь». Господь Иисус Христос тоже использовал выражение «вертеп разбойников», когда выгонял торговцев из храма много столетий спустя. А во времена Иеремии храм был вертепом разбойников, потому что люди всю неделю грабили своих ближних, а потом шли в храм, напуская на себя благочестивый вид, хотя их поведение не изменилось, и отношения с окружающими тоже. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иеремии заканчивается. В следующий раз мы продолжим чтение глав, в которых пророк обличает ложное поклонение и призывает к тому, чтобы люди принимали Бога прежде всего сердцем. Мы надеемся, что вы читаете строки, улавливаете их взаимосвязь с сегодняшними днями и стараетесь не повторять ошибок, которые совершал народ Иудеи. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Истории и история. Пути Господни неисповедимы. Эти слова из Писания всегда приходят на ум, когда мы слышим свидетельства людей, переживших встречу с Богом. Каким удивительным образом Бог нашел их, как использовал самое слабое и незначительное, чтобы произвести великое. Эти мысли занимают меня в последнее время. Почему? Потому что в этом году нашему журналу «Вера и жизнь» исполняется 45 лет. А нашей миссии «Свет на Востоке» в следующем году – 100 лет. Это уже история. Занимаясь изучением этой истории, читая журналы, газеты, письма, свидетельства столетней давности, листая первые номера нашего журнала, наталкиваюсь на судьбы людей, на их личные свидетельства, на удивительные истории и убеждаюсь, история складывается из отдельных историй. Пример тому – история в Евангелии о том, как уверовал министр финансов Эфиопии. По дороге ему встретился диакон Иерусалимской церкви Филипп, рассказавший ему об Иисусе. После этой встречи евнух вернулся домой, исполненный Духом Святым и радости. Сейчас Эфиопская церковь насчитывает 51 миллион членов. Или вот другая история. Закончилась Первая мировая война. На завтра назначен отъезд из лагеря. Русские военнопленные могут, наконец, вернуться на родину. Сергей, один из почти 3 миллионов российских солдат, оказавшихся на чужбине, в лагере, пошел на организованное чудаками служение. Сотрудники нашей миссии такие собрания организовывали во всех лагерях. Послушал и уверовал. Подарили ему Библию, и он поехал домой, в свою деревню. Читать Сергей не умел. Просил, чтобы кто-нибудь из умеющих почитал ему Библию. Никто не соглашался. Один молодой коммунист решил в конце концов просветить его. «Приходи во вторник, я тебе почитаю». Сергей пришел. «Приходи в пятницу». Пришел. Этот коммунист стал первым уверовавшим в деревне. Через несколько месяцев читать Библию собиралось уже 60 человек. Примерно через год в этой деревне не оставалось ни одного неверующего. В общине было уже 200 членов. Вся деревня. Эту историю я прочитал в журнале нашей миссии «Dein Reich Komme» в 5 и 6 номере за 1929 год. Мы поместили ее в этом номере журнала «Вера и жизнь». В последующих номерах мы будем публиковать такие истории из прошлого, из которых Бог творит свою историю. Годы служения, 100 лет нашей миссии, 45 лет журнала, путь, в общем-то, недолгий. А сколько историй! Будем рады, если вы пришлете нам ваши истории, уважаемые читатели и слушатели нашего журнала. Благословения вам, дорогие!
2: Даятель Николай Водневский. Я у Господа в долгу поныне. Каждый день живу Его даянием. Жизнь моя в единородном Сыне. За меня Он перенес страдания. Велика Его любовь и милость. Сколько благ дает Он ежедневно. Благодать Его не прекратилась. Он даятель каждого мгновения. Сколько дней продержится погода, нам никто не вычислит, не скажет. А пока нам Бог дает свободу и победу над коварством вражьим. Хорошо, что Бог спасать умеет. И таких, каким я был, калека, как отец, он любит и жалеет каждого живого человека. Есть у нас заботы и потери. Пусть они нам жизнь не омрачают. Посмотрите, люди, даже звери на любовь любовью отвечают. Как не быть мне благодарным Богу? Его имя славно и чудесно. Я беру с собой в мою дорогу эту нескончаемую песню.
1: Проповедь. Яков Скорняков. Нежность. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Римлянам 12:10. Проповедую более 25 лет. И, признаться откровенно, не решался говорить и писать на эту тему. Волнуюсь, потому что это слово касается меня не меньше, чем любого из вас, дорогие читатели. Однажды мне довелось познакомиться с человеком, которого покорила и привела Господу нежность матери, хотя сама она уже была на грани отчаяния. Молодой человек рассказывал: «Я был единственным сыном. В детстве ходил на собрания, а когда вырос, полюбил гуляние, стал выпивать, приходил домой за полночь. К уговорам матери я был безнадежно глух». Убитая горем, она обратилась за советом к приезжему проповеднику. «У меня уже нет сил терпеть его черствость. Я решила поступать с ним, как и он со мной. Не буду готовить обед, стирать белье и ждать его по ночам». «Есть у меня совет», — ответил брат, «но не знаю, сможете ли вы ему последовать. Не говорите больше сыну ни о собрании, ни о Боге, но к его приходу пусть у вас всегда будет горячий ужин, теплая вода и выглаженная одежда. Предложите все это ему с любовью. Когда он уйдет, не уставайте взывать к Богу. При ваших усердных молитвах и чистом сердце это не будет потворством греху. Одержать победу в этой борьбе вам поможет Господь». Шло время. Мать так и поступала. Но я, разумеется, ничего об этом не знал. Я не слышал ни одного упрека, мне не к чему было придраться, все было готово вовремя, никто мне не надоедал приглашениями, мне не на что было отвечать грубостью. И я не мог спокойно, как раньше, бродить по улицам. А когда, однажды проснувшись, я услышал тихую молитву плачущей матери, сердце мое дрогнуло. Я не в силах был больше сдерживаться и опустился рядом с ней на колени. Доброта и нежность победили меня. Я плакал и молился Богу, научившего мою мать такой спасительной нежности. Не познав Господа, она никогда сама не смогла бы проявить столько терпения и любви ко мне. Вспоминая этот случай, хочу сказать, что приветствую только ту нежность, которая несет с собой спасение души, а не ту, которая усыпила и погубила Самсона. Я пою осанну Богу нежности и буду бесконечно восхищаться и превозносить ласки Христовы, явленные мне, недостойному грешнику. От одного этого слова «нежность» мою душу заливает необъяснимая теплота и ком подступает к горлу. Трудно найти человека, которого бы не умиляло и не трогало до слез это божественное чувство. В нежности нуждаются дети и старики, цари и последние нищие. С какой теплотой вспоминает царь Соломон: «Я был сын, нежно любимый у матери моей». Притчи 4:3. И любовь-то бывает разная. Ученики Христа жили по этому благословенному правилу. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы», пишет один из них, «но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». 1 Фессалоникийцам 2:7. У кого же они научились такой материнской доброте и чуткости? Кто был так отзывчив и всегда душевно расположен к людям? Слушайте слова. «Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих. Узами человеческими влек я их, узами любви. И ласково подкладывал пищу им». Оси 11:3-4. Сколько отцовской нежности в этих словах! Может,
3: Можно было бы горько, безутешно рыдать, если бы это слово было сказано только какому-то единственному или особо достойному человеку. Но это дышащее любовью слово обращено к вам, дорогой читатель, даже если вы никогда не знали и не слышали о Боге. Это влечет к себе тот, кто знает совершенно точно, насколько вы нуждаетесь в любви и сострадании. Никто, кроме Него одного, не освободит вашу обремененную душу от мучительных упреков совести. Никто так великодушно за одни лишь слова «прости» и «будь милостив ко мне, грешнику» не простит все ваши грязные и постыдные дела и не снимет тревогу с вашего сердца о будущем. Мало того, Бог живой и всемогущий, которого вы не хотели знать и, возможно, над которым смеялись, вовеки не вспомнит ваших прежних грехов, а наоборот, подарит вам вечное счастье. Богу будет очень приятно видеть вас вечно радующимся и спасенным от адских мук. Этот жест божественной любви – подарок, благое даяние самого Бога вам лично. В украинском языке слово «благодать» переведено словом «ласка». А 13 стих 19 главы Евангелия от Матфея звучит так. «Він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши». Но если бы только на этих невинных малюток распространялась любовь Божья. Сам Христос, пожертвовавший своей жизнью для нашего спасения, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели?» Матфея 23:37. Дорогой друг, не ощущаешь ли и ты сегодня нежного влечения Спасителя и ласкового прикосновения Его святых рук к твоей одинокой душе? Не уклоняйся от Него, потому что только под Его крыльями ты сможешь найти покой и будешь в безопасности. Я не скажу ничего нового, заявив, что время, в которое мы живем, последнее, роковое, судя хотя бы по тому, какими стали люди. В Слове Божьем еще около 2000 лет назад был дан удивительно точный портрет современного человека. Люди будут горды, надменны, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестоки, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 2 Тимофея 3:2-4. Я не желаю надолго останавливаться в этой страшной картинной галерее, хотя многим было бы очень полезно увидеть здесь свое неприглядное изображение. Люди словно разучились бескорыстно любить, стесняются сказать ласковое слово, не говоря уже о том, чтобы попросить прощения за причиненные оскорбления. Стыдятся даже простых сердечных слез. Вспоминаю случай, описанный Алексеем Толстым. У царя Петра I умерла мать, и он плакал безутешно. Его молодая жена сказала: «Ну, поплакали и будет, чай цари». Услышав это, он глянул на нее бешеными глазами и сказал: «До смерти не прощу тебя. Один раз открылось сердце, и то растоптало». Леденит душу такая бессердечность. Можно было бы отнестись мягче, душевней, как ротный фельдшер, о котором мне довелось однажды слышать. К нему пришел солдат, не может рукой шевельнуть, у него под рукой нарыв на нарыве. «Ох, друг ты мой, я боюсь, не смогу тебе помочь. Потерпи, завтра приедет полковой врач». Солдат ночь не спал, уже которую. Едва дождался утра, пришел на прием. «Что у тебя?» — не оборачиваясь, спросил врач. «Болит страшно», — взглядом показал солдат на плечо. «Поднимай гимнастерку, да поживей». «Не могу, печет, сил нет». «Давай, давай, мне некогда». Сердце останавливается, еле поднял он руку. Тот глянул и как бичом хлестнул. «Резать?» У солдата пот холодный выступил. «Не могу я, доктор». «Дело твое,

гимнастерку и взглянул на стол, то понял, что фельдшер, оказывается, разрезал. Сделал то, что должен был сделать полковой врач, только сделал это нежно, жалея. Ах, если бы мы вот так жалели души людские! Посмотрите, как до неузнаваемости обезобразил их грех. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Исаии 1.6. Можно ли подходить к таким страдальцам без ласки и сердечности? Только самым бережным отношением можно облегчить их боль, внушить доверие, вернуть к жизни, приблизить к Богу. «Кушай, голубчик», — отдавая свой паек больному арестанту и погладив его по голове, сказал врач, тоже заключенная, пользовавшаяся каким-то особым благоговейным почетом многотысячного лагеря. «О, это голубчик!» Этого заключенного уже давно никто не называл по имени за жестокость и зверские преступления. Исхудалой, дрожащей рукой он взял кусок хлеба, а по ввалившимся щекам текли благодарные слезы. Об этом мне рассказал брат, отбывавший заключение в 30-е годы. Он работал санитаром, при этом благородном докторе. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», — призывает нас Слово Божье. В переводе с греческого языка стих звучит так: «В братолюбии будьте друг с другом, как родные». Сейчас, когда пишу эти строки, вижу тысячи погибающих от зла и жестокости. Они ждут от нас ласкового слова, нежного взгляда. И мне хочется умолять вас: покаемся, дорогие, обновим наше сердце и возвратимся к нежности. Нежную отрасль посажу на высокой и величественной горе, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы в тени ветвей его. Я, Господь, сказал и сделаю. Иезекии 17:22-24. Друзья мои, если вы желаете иметь крепкие корни веры, жаждете привлекать души к Господу, то все это будет, непременно будет, потому что обетования Божьи нерушимы. Они принадлежат в равной степени как нам, так и древним. Сам Бог это сделает с каждым из нас, но лишь при нашем преображении в Его образ. Не оставайтесь глухи к этому призыву. Сегодня возблагодарим Бога нашего за нежность Его к нам и принесем сердечное покаяние за все, что было в нас грубого, жестокого, злого и холодного. Да изменится и обновится жизнь каждого из нас. Не уклоняйся от нежного зова Спасителя, и ты, измученный грешник. Он не повелевает грубо резать, но с любовью приглашает: «Придите ко мне, и я успокою вас».

кафедра. Виктор Танцюра. Любовь долго терпит. Одним из первых политических противников 16-го президента США Авраама Линкольна был Эдвин Стентон. Он называл Линкольна низким, хитрым клоуном и оригинальной гориллой. «Нет надобности ездить в Африку, чтобы посмотреть на горилл», — говорил он. «Совсем недалеко. В Спрингфилде, штат Иллинойс, так легко найти гориллу». Линкольн никогда не отвечал на злословие, но когда он стал президентом и ему понадобился министр обороны, он выбрал Стентона. Его друзья недоумевали, почему он так поступил, на что Линкольн отвечал: «Потому что Стентон лучше всего подходит для этой должности». Годами позже, когда тело убитого президента было выставлено для прощания, Стентон сказал со слезами на глазах: «Вот лежит лучший из всех когда-либо правивших людьми, лучший, кого когда-либо видел мир». Его враждебность была в конце концов сломана.

0: Ее победило долготерпение Линкольна, отказывающегося мстить за оскорбление. Терпеливая любовь побеждает. Линкольн родился в баптистской семье и еще в детстве прочитал Библию. Его пример поражает, ведь поступать подобным образом невероятно трудно даже по отношению к самым дорогим людям. «Любовь долготерпит», — пишет Павел Коринфянам, чье поведение не соответствовало требованиям любви. Апостол описывает любовь глаголами. Любовь является полноценной только тогда, когда она действует. Слово «долготерпит» в этом тексте обозначает терпение по отношению к людям, а не обстоятельствам. То есть любовь терпит несправедливость, оскорбление, зло, не исполняясь гневом и желанием отомстить. Павел хочет не просто преподать коринфянам учение о настоящей любви, но изменить коринфян. Цель апостола – побудить их честно и тщательно проанализировать свою жизнь, сравнивая ее с действенной божественной любовью, делая практические выводы. Поэтому Павел, описав коринфянам настоящую любовь, призывает: «Достигайте любви». Слово «достигайте» имеет значение «стремитесь», «добивайтесь», «гонитесь». Долготерпеливая любовь практически возможна только христианам. В этом мире она часто рассматривается как слабость, а героями считаются те, кто отвечает на удар еще более сильным ударом. Иисус своей жизнью показал пример настоящей любви. Даже когда над ним издевались, били, плевали в лицо и распинали на кресте, он молился за своих истязателей. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки, глава 23, стих 34. Он желал высшего блага своим палачам. Только такая любовь является побеждающей и прославляет Бога. Но Иисус не просто показывает нам пример. Он дал все необходимое, чтобы мы на деле могли проявлять такую любовь. Ведь Христос в нас. Дорогие друзья, когда мы говорим «Я тебя люблю», вкладываем ли мы в эти слова библейский смысл, или это просто наши чувства и эмоции? Готовы ли мы долготерпеть, когда нас оскорбляют, когда с нами поступают несправедливо, не проявляя к нам любви? Понимаем ли мы, что все это допускает наш любящий Бог, и Он ожидает от нас правильной реакции? Если нет, то в понимании любви мы мало чем отличаемся от неверующих. Иисус сказал: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так же ли поступают и язычники?» Матфея, глава 5, стихи 46 и 47. Давайте, следуя наставлению Павла, достигать, стремиться, ревновать и молиться о настоящей, долготерпеливой любви, проявляя которую мы будем прославлять Бога.
1: Свидетельство. Ребекка Шмидт. Чудо в Западной Африке. Христианка по имени Эбеле, имя изменено, снова и снова подвергалась жестокому насилию со стороны своего мужа, убежденного мусульманина. Но это не удерживало ее от посещений церкви. Однажды во время ее отсутствия муж замкнул дом, но Бог чудесным образом вернул ей ключ. Эбеле из Западной Африки уверовала в Иисуса Христа через служение живой христианской церкви в ее родном городе. Ее мужу, убежденному мусульманину, это совершенно не нравилось. Он регулярно жестоко избивал женщину, пытаясь заставить ее вернуться в ислам, но Эбеле оставалась непреклонной. Однажды в церкви проводилась недельная конференция, и Эбеле очень хотелось принять в ней участие. Как и многие другие женщины в этих краях, Эбеле не умела ни писать, ни читать. Такие мероприятия для этих женщин – единственная возможность изучать Библию и задавать вопросы. Муж Эбеле был в ярости. «Целую неделю? А кто варить будет? А убираться? Сосредоточься на исламе! Забудь свою церковь!» И снова побои. Перед запертой дверью. Тем не менее, Эбеле пошла в понедельник в церковь и осталась там на время всей конференции. А ее муж запер дверь дома, что в тех краях очень необычно. Он сказал соседям, что его жена больше никогда не вернется в дом, и демонстративно выбросил ключ в протекающую рядом речку. И пошел в дом любовницы. Для Эбеле это была самая прекрасная неделя в ее жизни. Счастливая и радостная, она вернулась в пятницу домой, закупив по дороге продукты на рынке. Ей хотелось приготовить мужу особенно вкусный обед и встретить его, когда он вернется с пятничной молитвы из мечети. Ведь она не знала, что муж закрыл дом, и она не сможет войти. Ключ в животе рыбы. Придя домой, она смутилась, найдя дверь запертой. Ведь ей нужно готовить обед. Соседка дала ей кастрюлю, и Эбеле начала чистить рыбу во дворе дома. Когда она разрезала живот рыбы, оттуда выпал ключ. Эбеле в замешательстве смотрела на него. Он выглядел как ключ ее мужа. Она попробовала вставить ключ в дверь. Подходит. Открыв дверь, женщина быстро убрала дом, сварила обед, к приходу мужа все было готово. Вернувшись из мечети, муж увидел открытую дверь дома и огонь в печи во дворе. Подумав, что наверняка соседи помогли жене взломать замок, он вскипел от злости. Но замок был цел и невредим. Он расспросил Эбеле, и жена рассказала ему необыкновенную историю про ключ в животе рыбы. Ничего не ответив, муж ел приготовленную рыбу. Убедительный ключ. Муж молчал до субботнего вечера. Затем он неожиданно спросил Эбеле, можно ли ему пойти с ней в церковь. После богослужения он поговорил с пастором. Рассказав необыкновенную историю с ключом, он сказал: «Я хочу служить Богу христиану. Он единственный, кто знает все. И он имеет власть делать то, что никто иной не может сделать». Письма читателей. Счастливого вам пути в небо! Привет вам, Христово цветущее племя, от сестры-долгожительницы Дубровской Марии Сафоновны по мужу Шершнева и из страны далекой за океаном Аргентины, ставшей мне с 5 сентября 2005 года временным причалом на земле чужой и далекой от родины мачехи Белоруссии, где я жила до 12 лет. Потом местом моего жительства были две области Украины – Луганская и Донецкая. Немного о своей семье. Мой отец был в числе многочисленных беженцев, так называемых кулаков, врагов народа, отбывавших лишение свободы в тюрьмах и лагерях за веру в Бога. В конце 1929 года, после знаменитого декрета, началось ужесточение антирелигиозной борьбы. Всех пресвитеров и проповедников, да и не только их, уводили из домов ночью в неизвестном направлении, а оставшиеся семьи объявляли врагами народа. Моего отца По истечении трехлетнего заключения в лагере освободили на 10 дней, чтобы он мог заготовить семье дров на зиму. В лагере он работал конюхом, жил в конюшне, ел запаренный овес, иначе голодная смерть. В те годы ни в тюрьмах, ни в лагерях не кормили. Пока отец 9 месяцев сидел в тюрьме, мама носила ему передачи. А это 50 километров пути и почти весь хвойным лесом. Тюрьма, бывшая синагога, наскоро переоборудованная и без нар, стала домом для 300 заключенных, которые сидели на полу, поджав колени к груди. А рядом, в двухэтажном бревенчатом домике, где раньше жили раввины и обслуга синагоги, находилась женская тюрьма. В ней была и моя тетя со старшей дочерью. Финал этой женской тюрьмы, по рассказам отца, был примечательным. Но об этом напишу в другой раз, если Господь продлит мне жизнь. Мне уже за 97 лет. За это хочется восхвалять Бога словами Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Как же не благодарить Бога за все это и многое-многое другое? Получила от вас очередной номер журнала «Вера и жизнь», а затем и бандероль с тремя брошюрами Владимира Цорна «Битва за сердце», «Между временем и вечностью» и «Как найти смысл жизни», отправленные простой почтой. Долго они плавали по морям, океанам, но все же благополучно добрались до столицы Аргентины Буэнос-Айреса, а отсюда почтовым автобусом 1000 километров до сортировочного почтового отделения в городе Сан-Рафаэль, что в 90 километрах от нашего городка Хенераль-Альвеар. А на этой сортировке какой-то русско-украинский шельмец выбирает из посылок то, что ему нравится. Так что из Закарпатья мы уже ничего не получаем. И, к сожалению, нам никто и ниоткуда не прислал ни одного календаря на 2017 и 2018 годы, как будто все сговорились. Плохо мне без русского календаря, ведь в них все христианские праздники отмечены. А здесь, в Аргентине, только 2 празднуются – Рождество Христово и Пасха. Издательство «Христианин» в Москве, понятно, почему не может присылать журналы, книги, газеты, календари. Нужно содержать беженцев из церквей Средней Азии. Присланные вами брошюрки, как жемчужинки, которые хочется размножить на ксероксе для раздачи здесь, а также послать своим неверующим родственникам в Углич Ярославской области и в Донбасс, в Украину. Поэму Ивана Никитина «Моление о чаше», опубликованную в 4-м номере «Вера и жизнь» за 2017 год, я прочитала в церкви. Продолжаю хоть чуть-чуть, по силе и сверх сил, принимать участие в богослужении. Слава и хвала Богу за Его долготерпение к растленному грехом человеческому роду, за исключением малого стада, овец, послушных голосу Его, которых Он своими назвал. Они еще трудятся на пока остающейся прекрасной планете, обжитом уголке Вселенной, в их числе и Миссионерский союз «Свет на Востоке». Ваш труд не тщетен, награда на небесах. Будьте бодры и всегда молитесь. Скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто Его в молитве ждет. Счастливого вам пути в этот чудный небесный Божий край, где, как солнце, светит Христос. Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой в край небесный, неземной. Руку даст он мне свою, и я с ним туда пойду. Что за день, радостный день будет там? там. До свидания, друзья мои. Встретимся там, за синими далями. Так обещал Творец мироздания. Слово его запечатано на небесах. Мария Дубровская, Аргентина. Хлеб по водам. Большое вам спасибо за все журналы и книги, которые вы нам с мамой высылаете. Спасибо вам за вашу заботу о наших душах. Хочу еще раз поделиться с вами своей радостью. Мы по-прежнему отпускаем свой хлеб по водам, отдаем большую часть журналов и книг в хоспис и надеемся, что кто-нибудь там в своей безнадежной ситуации обретет вечную надежду во Христе. А еще особое спасибо вам за книгу «В гостях у дедушки». Очень хороший учебник Библии. Я ее читаю по телефону одной женщине, которой трудно читать самой. Она очень полюбила такие чтения и ждет с нетерпением встреч по телефону каждый день. Верю, что Бог не перестает работать в наших сердцах, и поэтому мы собираемся с ней читать что-нибудь еще на библейскую тему, когда эту книгу прочтем. Мы с мамой каждый день вместе, наряду с Библией, читаем христианские стихи и находим в них столько созвучий своим мыслям и чувствам, своим переживаниям. Ольга Пидорич, Россия.
0: У Бога случайностей не бывает. Получил от вас третий урок курса «Быть христианином». Отправляю ответы на него и очень жду от вас четвертый урок. Получил также библейский словарь и другие книги. Огромное спасибо. Оказывается, нужды других вы ставите выше своих. Это наполняет мое сердце огромной радостью. Вот уже более 3 лет я нахожусь на свободе, но не могу сидеть дома. Каждый день я хожу от дома к дому и рассказываю людям о спасении через Иисуса Христа. Некоторые слушают меня, некоторые смеются надо мной, но молчать я не могу. И вот случилось чудо. Как-то поехал я в село Воздвиженское к моей старшей сестре. Когда я пришел в хлебопекарню, где она работает, то случайно встретился с заведующей пекарни. Она заинтересовалась вашей литературой, и я подарил ей книги. Позже я узнал, что она прочитала их, и после этого стала искать церковь. Узнав, что в Доме культуры село Гремячка Ямпольского района собираются верующие ЕХБ, она пришла туда и покаялась. Эта женщина спасла свою душу, а пекарню закрыла. У Бога нет случайных встреч. Я благодарен Господу за то, что Он поддерживает меня в моих поездках. Не могу не написать еще об одном случае. Один молодой человек из села Рог, середина Будский район, смеялся и издевался надо мной, когда я говорил ему о Боге. Я молился о нем, смиренно перенося его глумление. Подарил ему вашу книгу. Через некоторое время он приехал в мое село, нашел меня, извинился за свои издевательства и, поблагодарив за все, сказал, что он нашел единого живого Бога и принял его в свое сердце. В ближайшее время я планирую быть в селах Воздвиженское и Орловка. Очень прошу вас прислать мне литературу, чтобы я мог раздавать ее тем, кто в ней нуждается. Боюсь и переживаю, чтобы трости надломленной не переломить и льна курящегося не угасить. Надеюсь получить от вас просимое. С благодарностью, Анатолий Коробко, Украина.
2: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:12-15.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Посмотри вверх. Ну вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю». Книга Иова, 23 глава, 8 и 9 стихи. Один молодой человек вел скверный образ жизни и наделал долгов. Чтобы их заплатить, а также чтобы иметь возможность вести свою разгульную жизнь дальше, он стал утаивать на месте службы деньги. Так он опускался все ниже и ниже. Сумма незаконно присвоенных денег наконец достигла таких размеров, что больше их брать было нельзя. Ежечасно ему грозила опасность быть замеченным в воровстве. Им овладело отчаяние. И вот однажды он оставил дом, родителей и решил лишить себя жизни. Дорога вела его мимо церкви, где как раз проходило богослужение. Его потянуло зайти и послушать. Проповедник читал: «Но вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю». Книга Иова, 23 глава, 8 и 9 стихи. Вдруг проповедник прервал чтение и воскликнул: «Но Иов, Иов, почему же ты не смотришь вверх?» Эти слова божественной силой врезались в сердце юноши. Он также не видел никакого выхода, ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева, и ему казалось, что остался только один выход – самоубийство. Но теперь он начал обращать свой взор вверх, к Богу и к Его благодати, которая может помочь там, где никакая человеческая помощь уже невозможна. Слова, сказанные проповедником, стали поворотным пунктом в жизни юноши. Он нашел своего Спасителя Иисуса Христа. Он получил прощение грехов, а затем Господь помог ему выйти из запутанного денежного положения. Дорогие друзья, может быть, и вы находитесь в положении Иова. Идете вперед, и нет его, назад, и не находите его. Не усматривайте его ни слева, ни справа. Посмотрите вверх, и вы обязательно найдете любящего вас Иисуса Христа, вашего Спасителя, помощника и защитника.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бодрый духом. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Чем меньше километров оставалось до цели, тем большая усталость одолевала детей. Взрослые, конечно, тоже устали, но они понимали, что нельзя расслабляться, и всячески подбадривали детей.
2: «Вы представляете, нам осталось переночевать в дороге только одну ночь», – воодушевленно сказал папа. Однако эта радостная новость только ненадолго вдохновила ребят. Им уже больше не хотелось никуда идти, хотя ночью они хорошо отдохнули. Просто уже не мешало бы сменить обстановку. Дима хотел читать, Кирюша и Света заняться эскизами, а Антошка с удовольствием бы поиграл игрушками.
3: «Наверное, все-таки рановато я затеял для них этот поход», — поделился с мамой раздосадованный отец.
1: «Ну что ты, где бы еще они набрались столько впечатлений и опытов, как не в этом походе?» — ответила мама. «Даже ни капельки не жалея об этом». Некоторое время семья шла молча. Вдруг маму осенила прекрасная идея. «Послушайте, дети, Бог напомнил мне очень нужные нам сейчас слова Христа. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Все остановились. Каждый чувствовал, что Иисус рядом с ними и хочет их поддержать. Семья склонилась на колени. В коротких молитвах все просили укрепить их дух, чтобы не ослабеть и успешно преодолеть последний отрезок намеченного пути. После молитвы папа бодрым голосом запел, и все подхватили любимый псалом. У каждого из нас бывают такие минуты, когда хочется себя пожалеть. Это искушение. Воспользуйтесь в такую минуту советом Иисуса. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Попросите Его укрепить ваш дух, и вы вместе с Давидом сможете сказать: «В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Псалом 137, 3 стих.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

милость Господа. Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей. Книга Руфь, 2 глава, 20 стих. Что бы вы делали, если бы стали вдовой? Что бы вы делали, если бы у вас умерли сыновья? Что бы вы делали, если бы ваша невестка была бы вашей единственной спутницей? И что бы вы делали, если бы вы нуждались в пропитании? В таком вот трудном положении оказалась Наиминь после того, как все мужчины в ее доме погибли, и она вернулась в Вифлеем с Руфью, своей невесткой. Она была слишком стара, и ей во всем приходилось полагаться на помощь Руфи. Времена, когда Руфь собирала ячмень на поле, были трудными. В законе Моисеевом было сказано, что любое зерно, оброненное жнецами во время жатвы, могли подбирать бедные, Левитам 23:22. Этот закон был специально придуман для таких, как Наиминь и Руфь. Но кроме этого закона действовала и милость Господа. По высшему Божьему замыслу Руфь, так сказать, случайно зашла на поле своего родственника Вооза. Вооз восхвалил Руфь, нашедшую убежище под крыльями Господа, а потом взял и Руфь, и Наиминь под свои собственные крылья и разрешил, чтобы она жала зерно на его поле. Кроме того, Вооз протянул руку помощи этим двум нуждающимся женщинам, давая им больше пищи, зерна и оберегая их. Когда Руфь рассказала Наимине о милости, которую им оказал Вооз, на душе Наимине впервые за несколько месяцев стало теплее. Надежда и радость стали пробивать себе путь сквозь горесть, сквозь щит, которым Наиминь закрыла свое когда-то счастливое сердце. Ее уста открылись, чтобы произнести хвалу. Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. В холодном сердце Наимини появилось, наконец, понимание того, как высший Божий замысел проявился в ее жизни, понимание его стойкой, любящей милости, его милосердия, излитого на них через Вооза. Милостивые Божьи деяния по отношению к этим двум нуждающимся вдовам, любившим и доверявшим ему, подсказывают вам, по крайней мере, две мысли. Мысль первая. Знайте, что милость Господня распространяется на вас благодаря добрым делам других людей. И мысль вторая. Распространяйте милость Господню на других людей через ваши собственные добрые дела.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие радиослушатели, добрый вечер всем тем, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну в эфире «Беседа в студии радио «На пути». И я, ваш ведущий, Вадим Гетьман, рад приветствовать всех вас. Кроме того, вы можете слушать нас в интернете на страничке napути.info. Английскими буквами набирайте без пробелов napути.info. Сегодня в нашей студии в гостях из Львова, из Украины, брат Иван Николаевич Романюк. Добро пожаловать.
2: Приветствую вас, радиослушатели. Я рад, что имею возможность обратиться к вам и ответить на некоторые вопросы, которые, возможно, вас интересуют.
1: Иван Николаевич является председателем Львовского областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов, а также руководит библейской богословской семинарией, которая находится в городе Борислав в Львовской области на Украине. Давайте мы, как обычно, немного познакомимся. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
2: Я родился в 49-м году. Родился у баптистской семьи. Я уже четвертое поколение верующих людей в моем родстве. И поэтому, когда посмотреть на мою жизнь, казалось бы, что я верующий со своего рождения. Родители меня водили в дом молитвы. Я был там, может, не принимал особой участи, но всегда был в церкви. Но если подумать о том, кто я был, и пришел момент, когда я это понял, что несмотря на хорошее воспитание, на примерное поведение, все же я был грешником, и у меня были свои правила, как надо правильно жить. То в 22 года Господь проговорил ко мне, я обратился к Нему, и с этого времени я могу сказать, что я верующий человек.
1: Как в дальнейшем сложилась ваша жизнь?
2: Я в свое время женился, начал служить в церкви, и с тех пор, начиная с 1973 года и до сегодня, я служу в церкви.
1: Вы упомянули, что у вас также есть семья, и на протяжении вот уже нескольких недель мы наши передачи посвящаем семейной теме. Скажите, что для вас значит семья? Какая у вас семья?
2: Это очень сложный вопрос, если подойти к нему серьезно. Как я понимаю, если мы смотрим в Библию, первые страницы Библии говорят, что Бог сотворил мужчину и женщину, и это семья. Муж и жена – это семья. Конечно, у них рождаются дети. Трудно сказать, что это не семья. Это тоже семья, но эта семья имеет определенное время. Приходит время, и дети уходят из этой семьи, и уже снова остается муж и жена, и это семья. И поэтому я для себя это называю родством. Это все родственники, очень близкие, кровные. Но это родственники. Вот так я понимаю, что такое семья. И в этой семье главное взаимоотношение между мужем и женой. И если они правильные, тогда есть благословение для всего родства и благословение для церкви, где ты ходишь, где ты находишься, членом какой ты являешься.
1: На протяжении наших передач мы уже беседовали о том, как важно в семье, в этой непосредственной семье между мужем, женой, детьми иметь правильные отношения. Мы беседовали об отцовстве, о материнстве, о роли женщины-христианки, о семейном алтаре. И в сегодняшней передаче мне хотелось затронуть одну из тем, которая, на мой взгляд, не так часто затрагивается среди нас, среди христиан. Вот как раз о родственниках, об этом родстве. И о внуках хотелось поговорить, и о бабушках и дедушках. У вас есть внуки?
2: Да, я имею, если так говорить, большую семью. Когда мы собираемся все вместе, нас 17 людей, скажем, членов этой семьи, А в нас с женой родилось 4 детей, 3 сына и 1 дочь. И 3 из них уже имеют детей, и поэтому у меня есть 6 внуков, которые родились от моих детей, и 1 внучка, которую принял мой младший сын. Так что всего 7 внуков, и если так я смотрю на них всех, ну, все они мои. Кажется, до всех я имею 1 и то же отношение, хотя все они разные. Ихние родители были разные, хотя это мои дети, и они имеют разные характеры, привычки, отношения к родителям, даже к Богу разные отношения. Так что, кажется, я имею хоть какой-то опыт и в воспитании детей, и в воспитании внуков. Но если, как я это понимаю, я не могу сказать, что я как отец, и вообще отец должен иметь большой опыт, так что простите меня за это, потому что кое-кто иначе понимает. Но я понимаю, что опыт в воспитании детей должна иметь мать. Так Писание говорит, и мы много мест Писания находим, и если взять историю царей Юды, царства Юдиного, то мы видим, что возле каждого сына царя стоит его мать. Это означает, что его воспитывала мать. А книга Притч говорит много о матери. И Новый Завет мы можем найти места о матери, о ее роли в воспитании детей. Поэтому, когда я о своих детях говорю, то их воспитала мать, и Бог приложил свою руку, что они все с Богом.
1: Может быть, именно поэтому тогда, когда мы читаем о некоторых из этих царях и царей, кажется, что отец благочестивый, а потом смотришь, сын, ну, совсем не идет по стопам отца. Вот это как раз, наверное, и есть большей частью влияния матери, не так ли?
2: О, я так думаю. И где мать любила Господа и прилагала усилия, чтобы сын любил, это случалось. Где мать отдавала больше детей своих на воспитание разным воспитателям, он и вырастал такой, какие были воспитатели.
1: Ну хорошо, мы понимаем, что роль матери очень важна, но ведь и роль отца, и роль также дедушки и бабушки. Вот как здесь понять, вот вы тоже дедушка, считаете ли вы для себя важным или обязательным найти время для ваших внуков? И как это у вас получается?
2: Это вопрос сложный и ответ непростой. И отношения, взаимоотношения между дедушками и бабушками, они тоже непростые. Когда я смотрю на своих детей, которые, в воспитании которых принимали участие дедушки и бабушки, потому что с женой мы работали, жили мы вместе с родителями, и это было для нас, с одной стороны, благо, а с другой стороны, иногда были определенные сложности, что детей родители, возможно, не так воспитывали, как мы хотели, но они были верующие люди, и их воспитание было позитивом для наших детей. Но это, я бы сказал, исключение. В большинстве случаев дети живут отдельно от своих родителей, когда в них рождаются дети. Родители только частично могут влиять на своих внуков. И здесь должно быть желание ихних детей, чтобы они могли влиять на внуков. Когда я смотрю на себя, как я влияю на своих внуков, ну, это даже сложно ответить. Я, например, сам не знаю, влияю ли я на них или нет. Так как общаюсь с ними не так уж много. Есть только дети одного сына, который живет в том городе, что я, что мы встречаемся каждую неделю, я вижу внуков, они меня. Они что-то спрашивают, я могу им что-то сказать. А 2 других сына, они живут очень далеко от меня по украинским меркам, это почти 600 километров. Это непросто, и уже когда я по долгу службы езжу в Киев, тогда я с ними встречаюсь, могу немножко поговорить, что-то сказать. Но так как, когда не живешь с детьми, они-то и ничего у тебя не спрашивают. Нужна твоя собственная инициатива, чтобы что-то им сказать. Но есть то, что я как дед, как бабушка, можем влиять на воспитание наших внуков. А это молитва. Если бабушки и дедушки помнят это и имеют в своей молитве с Богом время для своих внуков, можно очень много изменить в их жизни и в их воспитании, как их воспитывают их родители. Но это нужно понимать, это нужно практиковать, и не от времени к времени, не тогда, когда уже позвонят дети, что молитесь, потому что проблема с детьми, тобто с нашими внуками. Но это должно быть систематически, каждый день, имея хотя бы 15 минут времени, чтобы сказать Господу свои желания, видения, понимания, как я понимаю, как бы должно было быть с моими внуками, как мои дети должны обращаться со своими детьми, а моими внуками. Это главное, что может делать дедушка и бабушка, что я стараюсь делать, потому что, ну, на больше меня не хватает.
1: Это значит, что нужно, наверное, знать, ну, хотя бы немножко что-то о каждом внуке. Возраст, духовное развитие, пришел ли уже к Господу или нет, какие нужды есть и физические, и духовные. Так получается, да?
2: Ну да, и в всяком случае в украинском контексте сегодня это несложно. Все же есть эта родственная связь, которая держит родства. Оно иногда бывает плохо, но в большинстве своем это хорошо, потому что есть общение. А если не личное, то есть телефон, есть другие средства связи, где можно иметь всю информацию о своих внуках. Ну и внуки всегда имеют каникулы. А если они имеют каникулы, родители, в всяком случае в Украине, с радостью отправляют их к дедушке и бабушке. Или на село, или в город, без разницы, только бы отправить из дому и немного отдохнуть от детей. Это самое лучшее время, когда можно увидеть душу своего внука, почувствовать его, как-то приобщиться к его интересам. И тогда уже приходит Новый год, они уезжают к себе домой, а ты знаешь про них как будто бы все. Потому что когда они приезжают и отрываются от родителей, они проявляются такие, какие они есть. Им уже не надо скрывать свои привычки, свои привязанности. Но они считают, что дед и баба лучше отца и матери. И так оно получается. Потому ты знаешь, что внуки пришли, и если уж очень не утерпешь, можно сказать, уходите к своим родителям. И поэтому ты хорош с ними, делаешь подарки. Они умные, они знают, как иногда нажать на какую кнопку, чтобы дедушка и бабушка были открыты к ним. Ну и они открыты к дедушке и бабушке, иногда даже тайны рассказывают, те, чего не говорят родителям. И это дает возможность знать, подсказать ихним родителям, тобто своим детям, как направлять процесс воспитания. Но снова скажу, что главное – молиться о них, чтобы Бог это делал. И Бог сделает. Он силен сделать все, что его просит верующий человек. Писание говорит, просите, и будет вам дано, стучите, откроют, ищите, и найдете. А для дедушки и бабушки это весьма приятно, если дети детей, тобто внуки, приходят к Господу, а еще больше, если начинают служить Господу. Это определенная гордость. Можно другим похвастаться этим.
1: В хорошем смысле слова, да.
2: Да, да.
1: Когда вы говорили о том, что можно сегодня поддерживать связь, даже на больших расстояниях, я вспомнил, я знаю некоторых пожилых людей уже, которые освоили разные новые технологии, там компьютер у них или iPad, и вот, несмотря на то, что они, может быть, находятся по одну сторону океана, а внуки по другую, они находят возможность пообщаться друг с другом, там, посредством даже скайпа и так далее. И это помогает не терять эту связь и дружить даже вот, несмотря на расстояние со своими детьми. Помогите нам понять, нам, я имею в виду, тем, кто немножко помоложе может, нам и внукам, я думаю, что такие тоже есть, которые слушают нашу программу, и детям, то есть тем, которые находятся вот посерединке. Помогите нам понять, что такое пожилой возраст, как нам понять бабушку и дедушку, какие у них есть особые нужды, переживания, может быть, что Писание также об этом говорит.
2: Ну, и снова скажу, что мне это будет сложно сделать. Человек, наверное, чувствует себя уже пожилым, когда все дела сделаны, когда он на отдыхе, тогда можно про себя говорить как про пожилого. Но если ты загружен работой 15 часов в сутки, а иногда больше, то как можно чувствовать себя?

0: служение ты живешь. Я не знаю, как будет, когда я оставлю уже служение. Мне не верится, что я его оставлю и буду, ну, каким-то бездействующим пенсионером. Мне всегда кажется, что я, наверное, на ходу помру так в движении. Но все же, если говорить вот об этом возрасте, когда ты перешагнул 60 лет, а мне уже 64 год, есть что-то такое, чего не было. А что это такое? Это все же больше ты, ну, утомляешься и начал больше понимать незначимость того, о чем люди пекутся и суетятся. Мечтая что-то особенного достичь, мечтая, что вот они это приберегут, это будет на старость, это еще для чего-то будет, но ничего не будет. Ничего не будет, только то, что ты сделал хорошее в жизни, что-то сделал для людей и для своего родства, что сделал, это будет. Все остальное это, ну, это обман, и человек себя обманывает. Но с старостью, ну, приходят еще болезни. Но если ты в движении, как-то они мимо как будто проходят. И поэтому, ну, я не знаю, для меня еще нет пожилого возраста. Хотя я всем говорю, что я уже старый, но это так.
1: Скажите, когда мы читаем Писание, находим ли мы какие-то примеры взаимоотношений между внуками, бабушками, дедушками, которые можно было бы отметить?
0: Ну, мне кажется, если наступит полный разрыв между поколениями, тогда кончится жизнь. Это невозможно, потому что каждое новое поколение строит, свое строительство ведет на том фундаменте, который есть от предыдущего поколения. И когда есть три поколения, есть опыт, а дедушек и бабушек, отцы прошли, и ты приходишь, это значительно легче. И не только опыт, даже есть, если есть имя, что это делал твой дедушка, это делала бабушка, вот так они понимали, вот так они делали, так они верили. И даже Писание нам об этом говорит. Апостол Павел это имел как аргумент, когда говорил к Тимофею, что вера, которую ты перенял, было у твоей бабушки. Ну, я могу так сказать о своем дедушке. Эта вера, которая была в нем, пришла ко мне. И не только вера, но и служение пришло ко мне, то, которое я совершал он. Ну, это Божья благодать, когда могут вместе жить несколько поколений, тобто знать одни одних, общаться и перенимать опыт. Это большое. Пусть Господь благословит все семьи, чтобы жили хотя бы три поколения. Иногда есть четыре. Я когда смотрю на своего отца, он уже видит четвертое поколение, которое пришло. Это благословение для него. Бог дал ему долгую жизнь, и он это увидит.
1: В род и род, говорит Писание, да, даже. Да. И до тысячи родов благословляет Господь тех, кто любит его. И как хорошо, вот помните в Писании, там, особенно в Ветхом Завете, видеть детей, потом
0: своих
1: видеть,
0: детей, до четвертого детей, колена, да. Говорят, до четвертого колена. Это как благословение, когда ты увидишь, и не только увидишь, а можешь им что-то дать. И в большинстве случаев не столько дети, эти внуки, твои правнуки нуждаются в том, чтобы ты им дал материальное, как нуждаются в благословении, в напутствии, в хорошем примере, у том, что они увидят, что ты сохранил веру на протяжении скольких лет, что ты сделал, и это надыхает их тоже служить Господу, идти за Господом. И вот, если посмотреть сегодня на тех, которые не знают Господа, имеют проблемы, то мое слово к вам, если вы придете к Господу, я бы сказал, 90% всех проблем отпадет. Их как бы не было, они только на том поприще появляются, что люди не служат Господу и не знают Господа.
1: А что значит прийти к Господу? Что вы имеете в виду?
0: Ну, это принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Это не надо больших подвигов, не надо что-то особенное. Для этого нужно только поверить. что Иисус Христос – Сын Божий. И если человек поверит, что Иисус – это Христос,

0: Сын Божий возьмет в руки новый заповедь, начнет читать, Дух Святой дает покаяние, дает обращение и дает новую жизнь, дает новое понимание, новые видения, новые чувства. И меняются чувства к детям и к внукам. Они стают, приходят совсем в другую плоскость.
1: И в этом наше пожелание всем тем, кто слушает также и эту радиопередачу. Итак, сегодня в нашей программе принимает участие Иван Николаевич Романюк, областной пресвитер по Львовской области, церквей евангельских христиан-баптистов. Он также руководит Украинской теологической библейской семинарией, которая находится в городе Борислав. Мы беседуем о пожилом возрасте, о взаимоотношениях между дедушками и бабушками, с одной стороны, и внуками, с другой. Иван Николаевич, такой вопрос. Что делать, если у людей пожилого возраста, братьев и сестер наших, если у них неверующие дети? Как можно повлиять на внуков, которые растут в таких семьях? Рассказать им о Христе, но в то же время не вбить клин, так сказать, между своими детьми и своими внуками?
0: Ну, наверное, первое, что я бы рекомендовал таким родителям, дедушкам, бабушкам, ну, отцам и матерям своих детей, остановиться, подумать, оглядеться и определить в самом себе, почему ихние дети не в церкви. Это весьма серьезный вопрос, и очень тяжело бывает человеку посмотреть на себя и понять, что я виноват в том, что мои дети не в церкви. Кажется, все виноваты. И церковь виновата, и пресвитер виноват, и молодежь виновата. И, все не такие, и не уделили внимания моим детям, их обидели, еще. Но если хорошо присмотреться, всегда найдешь, что виноват я. И если это понять и сделать выводы из этого, тогда, имея хоть какие-то возможности общаться с внуками, можно избежать этой ошибки и, или советы давать внукам, или делать им что-то приятное, чтобы они были открыты к тебе, и никуда от этого не денешься, надо делать подарки, надо как-то их расположить к себе. И снова, это не должно строиться на критике их родителей. Это нужно искать все позитивы, которые есть у их детей, хотя они не с Господом, и на этих позитивах строить свои отношения с внуками, чтобы дети твои видели, что ты имеешь к ним хорошее расположение и желаешь для их детей не худшей доли, чем им, а может и лучшей судьбы, чем имеют они. И тогда не будет никаких напряжений между отцом и детьми из-за того, что я, может, более расположен к внукам, чем был к им расположен. Может, я сегодня уже имею много свободного времени и могу уделить это время, собственно, внукам, потому что дети настолько взрослые, что им мое время не нужно, и то, что я имею, не нужно. Я как-то разговаривал с одним человеком, он был, в то время мне было где-то 40 лет или 45, ему тоже столько было, и мы разговаривали с ним, он мне говорит: ты знаешь, вчера мой отец позвал меня к себе и сказал, что он делает завещание, все имение свое, а это были миллионы, хочет отдать мне. Но я ему сказал, что было время, когда мне это было нужно. А сейчас меня больше, чем него. Пусть он с собой заберет нам в тот, куда идет это все, что он имеет. Поэтому все нужно делать вовремя и с детьми, и с внуками, и чтобы оно как раз подходило им, чтобы им это было нужно, и это нужно видеть. И если видеть, что сегодня внукам им нужно, и быть открытым к ним, можно влиять на них больше, чем влияют родители, и можно привести их к Господу.
1: Чуть раньше сегодня вы уже сказали, что отношения между родителями и детьми, и внуками, и бабушкой, и дедушкой, они немножко другие. Приходилось мне вот видеть такое, что, ну, отношения между детьми и родителями более строгие. Родители больше склонны ставить правила, наказывать своих детей. А бабушка и дедушка, они, так сказать, более милостивы в этом отношении. Даже бытует такое мнение, что дедушка, бабушка никогда не накажут, и что у них этой строгости нету, что они балуют вот, своих внуков. Это хорошо? Так и должно быть? Как вы считаете?
0: Ну, мы должны выходить с реальности. Реальность следующая. Ответственность за детей перед Богом, перед государством, перед общественностью несут родители. Дедушка и бабушка никакой ответственности не несут за своих внуков. И поэтому, когда смотреть на отношения отца и матери к своим детям и смотреть бабушке и дедушке к внукам, оно разное. Нет ответственности. А если нет ответственности, тогда все мои действия, ну, они продиктованы только моими чувствами. Если я, ну, не стараюсь все понять умом и как-то посодействовать тому, что делают их отцы и матери, если они это все правильно делают. И я вот, когда вспоминаю свое детство, всегда хорошо посмотреть на себя. А было время, когда я должен был возвращаться домой вечером. И, конечно, если я приходил позже, я получал от отца то, что должен был получить, ремень. Но я знал, что когда я сумею не отца разбудить, а дедушку, он тихонько откроет дверь и впустит меня, меня никто не будет наказывать, никто не знает, когда я пришел. Я уже тогда утром могу что-то придумать, что я только несколько минуток опоздал, все, причина будет. Поэтому вот эта разница. Отец, когда смотрел на меня, он думал, чтобы я вырос такой, как он. Он для этого меня воспитывал, имел правила для меня. Дедушка, когда смотрел на меня, он думал только, чтобы мне было хорошо. Ну, подумаешь, ребенок там задержался, где-то побегал, с друзьями побыл. Ну, что такое, час или два ночью пришел позже. А чтобы ему было хорошо. И вот здесь есть небольшая проблема. Я не думаю, что ее можно, ну, как-то ликвидировать. Это невозможно, это будет всегда. И только нужно, чтобы дедушка и бабушка все же думали еще, а как оно повлияет на будущее моего ребенка, внука. Не вырастет он вот таким лицемером, где будет пробовать, ну как-то подсладить где-то, как-то использовать чью-то слабинку. Кто с него вырастет, если я это буду делать?
1: Итак, на бабушке и дедушке тоже лежит эта ответственность. То есть не переборщить с этим балованием, так сказать, но помнить, что они должны вместе, как одна команда, работать с родителями. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда дедушка с бабушкой не совсем согласны, не во всем согласны вот в методах воспитания. Можно, наверное, помочь советом, да, но не стоит вмешиваться так уж грубо в семью, потому что это уже отдельная семья. И, как вы сказали, первостепенная ответственность на воспитание детей все-таки лежит на родителях.
0: Ну и старые люди, или пожилые, так красивее, должны помнить, что проходит род и приходит новый род. Уходит род, и с ним уходят определенные правила, определенные понятия, определенные отношения. Приходит новый род, с ним приходят другие правила, другие отношения, другая ответственность, другие подходы, другие методы. А он воспитывает уже третье поколение, которое растет еще в иных условиях, и поэтому думать, что если я воспитал своих детей, и они выросли хорошими детьми, они нужны государству, нужны людям, нужны церкви, Бог их принял, это было исключительно правильно, это будет ошибкой. Это будет всегда ошибкой, потому что каждое поколение имеет свой подход ко всему. И если не можешь войти в эти подходы, в это поколение, иногда так бывает, что невозможно уже войти, тогда лучше не вмешиваться, и это будет самая лучшая помощь, если ты то, что не понимаешь, не будешь думать, что оно плохо, а будешь понимать, что это время и это хорошо.
1: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», и я, ведущий Вадим Гетман, сегодня имею разговор с братом во Христе, служителем церкви, Иваном Николаевичем Романюком. Вы можете позвонить нам, бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Этот же телефон 1-877-627-8844. Мы не в прямом эфире, но с удовольствием выслушаем ваши вопросы, пожелания, замечания. Слушайте нас в среду с 6 до 7 вечера по Тихоокеанскому времени и на следующий день, в четверг, с 5 до 6 утра на частоте 11.50 в диапазоне средних волн. Иван Николаевич, мы говорили о том, что основная роль дедушки и бабушки – это наставить внуков своих, это повлиять на них в духовном отношении. А скажите, бывает ли так, что внуки наставляют дедушек и бабушек, то есть, что дедушки и бабушки тоже имеют кое-чему поучиться от своих внуков?
0: Ну, конечно, что больше всего, что мы можем сделать, это наставить, не требуя даже, чтобы это было исполнено. Но я бы сказал, что не только дедушка и бабушка должен наставлять внуков. Возможно, больше он в меру воспринятия должен наставлять родителей своих внуков, тобто своих детей, уже не в том, как им жить, а в том все же, как бы им воспитывать правильно своих внуков. Ну, если пожилые люди, ну, имеют, ну, здоровый ум, я скажу, пусть меня простят те, кто иначе, возможно, понимает, тогда всегда можно что-то хорошее взять. Приходит новое поколение, с ним приходит много нового хорошего. Возможно, что-то в моем понимании плохое приходит, но приходит много хорошего. Ну и никуда мы от этого не денемся, что знания наших внуков значительно превышают мои знания. Я, кажется, в школе хорошо учился, никогда у меня ни с чем не было проблем, ни с техническим, ни с гуманитарным, все было как надо. Но все же сегодня, когда я возьму в руки компьютер или любую технику, которая сейчас, ну, стала бытовой техникой, я должен думать, что с ним делать. Мой 7-летний внук ничего не думает, но все делает правильнее, чем я. Это его время, это для него, я только как бы к этому подключаюсь. Поэтому, если я посмотрю на своих внуков, есть много хорошего у них, которые я могу брать себе как пример. Но если мы посмотрим в Писании, Иисус Христос, когда наставлял своих учеников и нас наставлял, Он сказал: «Посмотрите на детей. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие». И поэтому дедушка и бабушка, которые имеют такую благодать, хоть частично иметь своих внуков, воспитывать их, смотреть, как они живут, имеют хорошие примеры брать для себя в том возрасте, который не так просто дается каким-то изменениям, но Писание говорит, чтобы брать пример, как живут наши маленькие внуки, и перенимать вот эти черты характера, прощение, которое есть в них, любовь, какая есть в них, такое непосредственное отношение ко всему и ко всем, чтобы нам легче было войти в Царствие Божие.
1: А скажите, а как относиться внукам к своим дедушкам и бабушкам? Какие здесь советы можно было бы дать, что хорошо, что плохо, что нельзя?
0: Ну, немного сложно мне об этом говорить. Вот я уже сказал, что я не так много общаюсь со своими внуками. Ну, служение у меня такое, что я не часто из дома. Ну, внуки не живут в моем доме. Я их бачу только время от времени. И я даже не знаю, как ответить.
1: Я имею в виду, бывают ли ситуации, когда, скажем, внуки, может быть, я не имею в виду вашу семью, да, но имеют непочтительное отношение к своим дедушкам и бабушкам. Считаете ли вы, что дедушку, бабушку при возможности любой нужно поддержать, что-то им привести, как-то помочь, посетить, расспросить, чтобы не было грубости во взаимоотношениях? Вот Писание говорит о почтении, о том, что перед старцем вставай. И как это выражается вот даже в семейных отношениях?
0: Ну, я снова скажу, как я понимаю. Я не хочу сказать, что это будет, ну, точно так. Если мы смотрим Библию, то Старый Завет, закон имел наказание, если молодой относился непочтительно к старшим, вплоть до того, что каменовали человека молодого. Поэтому это было серьезно, и Бог, когда смотрит на отношения детей и внуков, имеет свое то, что он требует. Вот если мы читаем послание к Галатам, там сказано: «Дети, слушайтесь своих родителей». И когда смотреть в Библию, то слово «родитель» не всегда говорит о отце и матери. Иногда он говорит о дедушке и бабушке, и прадедушке. Это родители, которым нужно относиться почтительно. И если молодой человек не относится почтительно к дедушке и бабушке, он нарушает заповедь Господню, и за это он будет судим Богом. Даже если не сегодня, то придет время, что его внуки будут к нему относиться, не скажу даже так же, а значительно хуже, чем он относится к своему дедушке и бабушке. Поэтому, если сказать как пожелание внукам, они всегда должны искать, что можно сделать хорошего для дедушки и бабушки. Ну, в меру своего развития, я так скажу, они должны думать и вспоминать, что нравится дедушке и бабушке. Ну, как снискать ихнюю любовь, как сделать им что-то приятное. Ну, еще одно должен сказать. Одно относится и к внукам, и к бабушкам, дедушкам, что бабушки и дедушки должны жить так, чтобы внуков было всегда приятные воспоминания. И тогда будет не так уж много, ну, такого неэтического или плохого отношения внуков к своим дедушкам, бабушкам.
1: Продолжая наш разговор, мне вспомнились те случаи, когда некоторые из детей, всегда, когда нужно куда-то ехать, надеются: да ладно, дедушка и бабушка помогут. Они рассчитывают, что дедушка и бабушка в любом случае придут на помощь и присмотрят за их детьми. Ну, возможно, иногда это и приятно, и той, и другой стороне. Но как здесь не перегнуть палку, не переборщить, потому что ведь и у дедушки, и бабушки, наверное, тоже свой ритм жизни. С одной стороны, чтобы они видели своих внуков, но с другой стороны, чтобы не постоянно вот использовать их как таких бейбиситеров, так сказать.
0: Если об этом говорить, то я считаю, своего опыта, с того, что я видел, что другие делали, сам пытаюсь хоть немножечко делать, что дедушка и бабушка всегда должны были открыты к тому, чтобы помочь своим детям в воспитании ихних детей. И это дает возможность иметь влияние на этих внуков в будущем, если они их воспитывали в детстве. Мой старший сын, так случилось, что он воспитывался у моих отца и матери, они жили далеко от нас, но так пришлось, целый год. И вот с четырех внуков это единственный внук, который всегда о них помнит, который всегда к ним едет, который, имеет их почти как своего отца и мать. Вот я вспоминаю свою тещу, она жила вместе со мной, мы жили много лет, она воспитывала моих детей, прожила долгую жизнь, 91 год. И она вспоминала из своей жизни, что когда в ее приемного старшего сына родились дети. Она была еще тогда достаточно молода, ей было 40 лет, кажется. И нужно было помочь в воспитании внуков. Я не помню историю, что там такое было. Но для этого нужно было бросить работу. Ну, это были, кажется, 50-е годы. Это не так просто было работу бросать. И вот она не сделала этого. И до конца своих дней она укоряла себя, почему она этого не сделала. Возможно, она была приобрела этих внуков для Царства Божьего, а этого не случилось. Поэтому нужно хорошо думать, отказать ли ради своей пользы или, может, претерпеть какие-то трудности, но помочь детям. И вы знаете, не столько, возможно, оно будет для детей. Бо если даже ты не поможешь, они найдут выход. Это сейчас можно найти выход. Но это будет очень большая польза в воспитании своих внуков, и ты приобретешь влияние на своих внуков до конца твоих дней. А, возможно, когда-то и помощь от них.
1: Ну, наверное, важно также и детям помнить, что, несмотря на то, что есть дедушка и бабушка, все-таки нужно и позвонить, предупредить, спросить, все ли нормально со здоровьем. Может быть, не всегда есть возможность присмотреть за детьми. Знаете, как иногда некоторые автоматически детей своих вот так бросают. Да, дедушка и бабушка помогут.
0: Но это уже зависит от взаимоотношений, которые сложились между детьми и родителями. Если наши взаимоотношения нормальные и хорошие, то я всегда знаю, в каком состоянии моя мать и мой отец. Могу ли я им отдать детей, или не стоит этого делать и травмировать их, потому что для бабушки, дедушки, тобто для моих родителей было бы очень тяжело отказать мне, когда я что-то прошу. И тяжело, когда они не в состоянии делать то, что я хочу. Поэтому я, как сын, должен знать, в каком они состоянии. Это зависит от наших взаимоотношений. Сегодня снова возвращусь к тому, что при тех коммуникациях, которых мы имеем, не только можно вообще знать про родителей, а можно знать, как они утром встали, как они вечером лягли, какое у них давление, как сердце работает, что они кушали, что они имеют, что им надо. Все это можно знать, и тогда все будет правильно и нормально. Нужно пользоваться их помощью, но не нужно делать то, что будет им во вред.
1: Будем использовать эти коммуникации, средства общения, техники, которые у нас есть сегодня, во благо. Потому что часто люди их используют не во благо, но это хорошо, когда мы, поддерживая связь друг с другом, действительно участвуем в жизни друг друга, можем узнать молитвенные нужды, можем следить за здоровьем и благополучием друг друга. Иван Николаевич, я подумал вот о чем. В Библии мы находим примеры того, к чему приводит фаворитизм, тогда, когда есть такое неодинаковое отношение, скажем, к своим детям. Вот я вспоминаю пример Иакова, который для одного из своих сыновей, младших сыновей Иосифа, сделал особую одежду, выделил его среди других, и это привело к негативным последствиям. Наверное, это была одна из причин, почему другие братья, будучи, в общем-то, еще плотскими по своей натуре, восстали против него, и мы помним, они его продали в рабство. Нельзя этим, конечно, оправдать и во всем Иакова обвинить, но, тем не менее, существует ли подобная опасность для дедушек и бабушек, которые, может быть, выделяют каких-то внуков особо?
0: Здесь есть два подхода. Первое, что наша любовь повинна быть ровной ко всем нашим детям и всем нашим внукам. Вне зависимости от того, настолько они хорошо к нам относятся или не относятся, настолько они хорошо учатся или плохо учатся, настолько они, воспитаны, не воспитаны. Это не меняет, не должно влиять на нашу любовь к ним. Слово «фаворитизм» или «отношение лучше к одному, чем к другому» — это не только вредное дело в семье, оно вредное в государстве, в любом, где бы это ни было, где есть несколько людей и выделяют одного, это уже вредно, потому что это, может испортить этого человека, которого выделяют. Нужно быть очень сильным духом, чтобы ты не потерял правильной оценки себе, если тебя выделяют. Ну а если говорить отношение дедушки и бабушки к внукам и выделять кого-то, это будет, ну, большая ошибка, потому что все же расстояние между дедушкой, бабушкой и внуками большое. Это целое поколение выпадает. А если ты еще начнешь кого-то выделять среди, например, пятерых своих внуков, а считаешь, ты потерял четырех. Но! Есть одно но. А тоже невозможно не отметить хорошее поведение. Невозможно не отметить какие-то хорошие достижения одного. Но все это должно быть настолько справедливо и настолько открыто и чисто, что никто не должен иметь никаких таких, ну, предвзятых отношений, что вот его отметили, меня не отметили. Это непросто. Ну, я имею там в городе, где я живу, живет трое внуков. Двое, ну, которые родили мои дети, одно, которое они приняли. Ну, они для меня, ну, все одинаковые, все трое, кажется, у меня нет разницы, отношение одно и то же к ним. И всегда для меня есть определенная проблема. С каждой поездки я должен им что-то привезти. Я жене могу ничего не покупать, никаких подарков. Сыну, невестке, ну, они это нормально воспринимают. Но внуки ждут подарка. Вот они уже дома, когда знают, что я должен подъехать, они ко мне приходят. Они ждут, я приеду. И это у меня очень большая сложность. Как сделать каждому из них такой подарок, чтобы кто-то не подумал, что я отделил кого-то из них больше, чем другого. А иногда для меня другая сложность. Как показать, что от внука, две внучки и внук, он проштрафился, он не слушает родителей. Как показать подарком, что он не слушает родителей, но чтобы был он удовлетворен тоже этим подарком, понимая, что он мог иметь больше, но имеет столько, столько он заслужил. Это сложно. Но нужно молиться, нужно просить Бога, чтобы дал мудрость, как сделать это, как сказать, чтобы они чувствовали себя, что никто из них как-то особо не видел. А если получил что-то больше, то получил потому, что он это заслужил. И иначе быть не могло. Вот это нужно, за этим нужно смотреть. Если за этим не смотреть, тогда пройдет время и окажется, что у тебя нет ни одного внука, никому ты не нужен, потому что ты делал ошибки. То одного поднимал, то другого, то только к одному обращался. И в конце и он поймет, что это только твое чувство, это не разум, это не справедливость. Это так, такое чувство имел к нему, и другие из-за этого страдали. Это будет тяжело в конце.
1: В Библии мы находим примеры того, как родители благословляют своих детей, но также мы находим то, что дедушки передают благословение внукам. Вот я вспоминаю, например, Иаков, когда он призвал не только детей, но и внуков. И для него было большое благословение видеть детей Иосифа. И там есть вот особая история, как он руки ложил на них и так далее. А как в наши дни? Это является ли это одним из примеров того, что и сегодня дедушки и бабушки должны в том числе и словесно, может быть, благословлять своих внуков? Как это действует?
0: Ну, если мы посмотрим на это дело в принципе, то в принципе благословение внуков от дедов передается через их отцов. Это такой принцип. А то, что мы находим в Библии и о Якове, и о других мужах есть, это исключение, которое делал Бог, имея определенную цель. Но когда мы просто посмотрим на жизнь сегодня, ну, я понимаю так, что каждый человек, потому что все мы похожи один на другого, хочет, чтобы о нем была хорошая память в его детей, в его внуков. Он уже не будет видеть, как это есть, но когда ты живешь, думаешь, как будут вспоминать, что я сделал. Поэтому, если мы говорим о словесном благословении, ну, это было бы, ну, пусть Бог меня простит, ненормально, если бы дедушка не благословлял своих внуков. Мы имеем это благословение. У нас не благословение, как было у Иакова одно, или у Исаака было одно, для одного, а вже другое для другого. Благословение именем Иисуса Христа есть для всех, и оно большое и ценное, и оно распространяется на каждого, и его хватает. Поэтому мы это должны делать, желая добра для своих внуков. Но я бы и другое сказал. Все же каждый из нас, когда проживет определенные годы в своей жизни, за эти годы мы что-то имеем. Мы имеем духовный багаж определенный, мы имеем материальный багаж, мы что-то ценили, что-то приобрели за это время. В одних глазах это ценное, в других это неценное. Но если я знаю своих детей и внуков, я знаю, что кто ценит. И когда жизнь моя будет приходить, наверное, до окончания, каждый из них получит то, что он ценил, что он хотел бы иметь, что у меня есть. Может, оно не такое значительное, но он интересовался этим, оно было ценно у него. Тогда я должен это сделать, если хочу, чтобы он о мне помнил, чтобы он имел это. А я когда-то с большим удовольствием от отца принял Библию, которую оставил дедушка. И сейчас я ее отдал своему сыну, и он держит ее на почетном месте. Это что-то особенное, как переходит из рода в род. А если я сам это могу сделать и дать внуку, это еще более ценно будет у него, что он получил не от отца уже, как оно досталось отцу, а тогда мне, вот он прямо получил от дедушки эту вещь, и она была приятна ему, когда жил дедушка, и он теперь ее имеет и вспоминает. Поэтому об этом надо думать, чтобы и после смерти твоей было кому-то приятно, когда он вспоминает о тебе. Но это все возможно, если человек верит в Бога, думает о Боге, имеет правильные размышления, а не только тогда, когда мы читаем Писание, когда мы смотрим, как жили мужи Божьи, когда мы смотрим на эти истории, присматриваемся, как жил Иисус Христос, а тогда у нас все есть нормально в нашем духе, душе, наш разум работает как положено, и мы можем это сделать. Если этого не будет, трудно это сделать, тогда кто-то один тебе хорош, тот нехорош, тот такой, как ты, тот другой, и уйдешь с этой жизни, и, как Писание говорит, даже место не вспомнит тебя.
1: Наше пожелание, чтобы все дедушки и бабушки смогли оставить хорошее, благое наследие для своих внуков, которое заключается прежде всего не в материальных, а в духовных ценностях. Да. Ну и также пожелание для всех детей и внуков почитать тех, кто уже пожилые, почитать тех, кто прошли уже определенный жизненный путь. Эти люди являются особым благословением в нашей жизни. Как и сегодняшняя беседа. Благодарности вам, Иван Николаевич, за то, что нашли возможность и время сегодня побыть с нами в общении.
0: До свидания всем. Пусть Господь благословит вас. Пусть даст вам всегда правильно мыслить, правильный разум, чтобы ваши дети, внуки были довольны от того, что вы с ними общаетесь. Пусть благословит вас Господь.
1: Благослови всех вас, дорогие друзья. Также Господь, я, Вадим Гетьман, ведущий этой радиопередачи «Беседа в студии Радио на пути», прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания. До следующей встречи в эфире через неделю.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения, штат Вашингтон.
1: Братья и сестры, хочу также сердечно поздравить всех вас с этим праздником, праздником Троицы, Днем Сошествия Духа Святого и Днем Рождения Образования Церкви. День Пятидесятницы в еврейской традиции связан со многими событиями, во всяком случае, как евреи это делают. Считается, что именно в день Пятидесятницы Руфь Моавитянка собирала колоски, и поэтому и до сегодняшнего дня на день Пятидесятницы в синагогах читают именно книгу Руфь. Считается, что царь Давид родился и умер именно в день Пятидесятницы. И когда мы были в Израиле, не знаю, насколько это верно, само это место, этой горницы, где были собраны ученики, показывают туристам, не такая большая комната, может быть, в половину нашего зала, достаточно для 120 человек. И что интересно, с этой горницы есть такая лестница, выход на крышу, как обычно это в Израиле. Можно подняться на крышу, на кровли, и оттуда открывается такая большая панорама. И, возможно, апостол Петр, который проповедовал именно в этот день, когда Дух Святой сошел, возможно, он поднялся именно туда, на крышу, и оттуда проповедовал такому большому количеству людей, когда 3000 покаялись. Интересно, вы помните, что в своей проповеди Петр начинает говорить о воскресении Христа. И он говорит о том, что Давид говорил о воскресении Христа, что душа его не будет оставлена в аде. И он говорит, и мы знаем, что праотец Давид умер, и гроб его до сегодняшнего дня. И в Израиле показывают, что буквально под этой горницей, совсем рядом, находится гроб Давида. И мы спускались туда вниз, мы смотрели этот гроб Давида. То есть это там буквально находилось, если действительно Давид умер в день Пятидесятницы, то насколько важен был аргумент апостола Петра, который говорил, что вы знаете, что Давид умер, именно в этот день, хотелось бы добавить, и гроб его вот до сегодняшнего дня. Другой момент, который мы находим в Ветхом Завете, мы видим все эти праздники ветхозаветные, которые вот так вот отображают новоевангельские события. Мы знаем, что день, когда народ израильский вышел из Египта, когда они заколали Агнца, когда они совершили Пасху, мы знаем, что это образ смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Именно все события Пасхи они показывали на жертвенного Агнца, который умрет и прольет кровь свою на Голгофе. Следующий праздник, который наступал после Пасхи, это был праздник принесения первых плодов, который на третий день после праздника Пасхи праздновался. И мы знаем, что этот праздник принесения первых плодов, когда первые плоды приносились пред Господом, он указывал на этот первый плод, или как в Евангелии Павел называет, начаток, первенец Христос воскрес из мертвых. На день Пасхи Христос умер, и на третий день, когда праздновался праздник первых плодов, Христос воскрес, и это было указание на это величайшее событие. И потом на 50-й день после Пасхи, когда народ израильский вышел из плена египетского, и опять же еврейская традиция говорит, что через 50 дней они подошли к горе Синай, и там Бог дал закон народу, когда Моисей поднялся на гору Синай, и Бог дал закон. Опять же, еврейская традиция говорят, и они так считают, что в тот момент, когда Бог даровал закон на горе Синай, душа каждого еврея была на горе Синай, и душа каждого еврея слышала дарование закона на том языке, на котором они жили в тех странах. Ну, это еврейская традиция, не знаю, насколько, на каком основании они это говорят. Но интересно, что день Пятидесятницы, он совпадает, если это событие дарования закона, с даром Духа Святого. И мы вспоминаем это событие сегодня. Дух Святой как дар был дан. И люди, которые собрались с разных мест, они слышали слова апостолов на тех наречиях, в которых они родились и выросли. Давайте прочитаем текст Писания из 14 главы Евангелия Иоанна. 14 глава Евангелия Иоанна, я буду читать 16 стиха. Слова Иисуса Христа. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит меня, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Слова Иисуса Христа, которые мы прочитали, они представляют наиболее трудную для понимания доктрину в христианстве. Доктрину о Троице: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы с вами прочитали этот текст, и мы можем в этих словах Иисуса, в этих словах Христа увидеть каждую из этих личностей, о которой говорит Иисус Христос. За всю историю христианства было много различных попыток объяснить эту доктрину Троицы с помощью различных иллюстраций. Но какую бы иллюстрацию ни использовали люди, ни одна из них в полноте не отражает Троицу. Ни одна из них в полноте не может действительно проиллюстрировать триединого Бога, потому что любая иллюстрация, она берется из этого творения. Люди пытаются найти какой-то образ в творении, но Бог не является творением, Он является Творцом. И мы не можем в этом мире найти какую-то достойную иллюстрацию и сказать: вот посмотри на это или на это. Вот таким образом Бог становится понятный нам. Мы можем понять истину о Троице только в той степени, в которой она открыта в Священном Писании. Наш человеческий разум до конца не может ее осознать, но в той степени, в которой Бог открывает нам, мы должны принимать ее. Во всяком случае, мы способны отличить истину от ереси. И тогда, когда какое-то лжеучение предлагает свое понимание Бога, и оно отличается от Троицы, мы способны увидеть это. Мы способны сказать: это заблуждение, Писание не так говорит, Писание говорит о другом. Я думаю, что когда мы придем в вечность, вот там Бог даст нам особую способность, когда мы увидим Иисуса Христа, и когда мы поймем триединого Бога, в Которого мы верим. И мы в том событии получим вот это наследие, наследие вечности, которое предлагается нам в Священном Писании. И когда мы думаем о вечности, когда мы думаем о небе, по-разному мы можем представлять, что такое небо. Иногда христиане представляют небо как место какое-то. И это верно, это правильно. Сам Христос говорит: я иду приготовить вам место. Небо – это и есть место, которое будет особым местом для вечности, для церкви, для спасенных людей. Но небо – это не только место. Иногда христиане думают о небе, что это какие-то особые действия, это особые служения, которые мы будем совершать. Мы будем поклоняться Богу, мы будем прославлять Его там, мы будем служить Ему, и это верно. Мы действительно будем прославлять Бога в вечности и в небе. Но небо – это не только действия, которые мы будем совершать. Наиболее важный момент, который нам важно понять – небо – это взаимоотношения. Потому что именно в небе мы достигнем особых взаимоотношений с Богом. Через Иисуса Христа у нас будут особые взаимоотношения с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. И эти взаимоотношения – это небо, это жизнь вечная. Она уже в некоторой степени открывается нам сегодня. Через залог Духа Святого, который мы имеем уже сегодня, нам приоткрывается эта дверь неба. Нам приоткрывается эта дверь особых взаимоотношений, которые мы будем иметь с Богом вечности. И об этих взаимоотношениях Христос говорит в этом тексте, который мы с вами прочитали. И в этом тексте, как я сказал, Христос говорит о каждой личности. Он говорит о Духе Святом, Он говорит о самом себе, и Он говорит о Боге Отце. И нам важно увидеть, хотя нам непонятно, мы прочитали этот текст, как нам все это понять? Он говорит, я в Отце, и Отец во мне, и я в вас. Как нам это понять? Он говорит, я умолю Отца, и Дух Святой придет к вам. В 18 стихе Он говорит, я приду к вам. А потом в 23 стихе Он говорит, мы придем к вам и обитель сотворим. Как нам все это понять? Все эти детали, все эти моменты, о которых говорит Христос здесь, нам не все до конца ясно. Но мы можем на основании этого текста сделать вывод. Христос обещает, что триединый Бог, вся Троица, она будет пребывать в верных Его учениках. Он говорит о Духе Святом, Он говорит о самом себе, и Он говорит о Боге Отце. Давайте посмотрим на все эти моменты. Христос говорит, я, то есть Иисус Христос, я умолю Отца, и мы видим личность Бога Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины. Это третья личность, о которой говорится здесь. Все три лица, все три ипостаси Троицы, они вовлечены, они присутствуют, они будут в учениках. Об этом говорит Христос. Я предлагаю, чтобы мы посмотрели на каждую из этих личностей, чтобы увидеть, каким образом Христос говорит об этом. Первое, что мы находим, Христос говорит о Духе Святом, который будет пребывать верующим. Мы прочитали 16 стиха, он говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Первая истина, Дух Святой будет пребывать в верующем человеке. Мы видим, что здесь Христос называет Духа Святого, в нашей русской синодальной версии переведено «утешитель». В греческом это слово «параклетос». Слово «параклетос», если буквально его перевести, это тот, кто идет рядом с тобою, чтобы помогать. Это тот, кто готов в любой нужный момент, когда только ты нуждаешься в помощи, оказать тебе эту нужную помощь. В совете, в поддержке, в утешении, в ободрении. В этом служение Духа Святого. Он тот, кто будет идти рядом, чтобы помогать. Но это не тот, кто похожий на нас. Это не просто человек, который будет идти рядом. Это Бог, Дух Святой. И Христос говорит, я умолю Отца, Он даст вам другого утешителя, другого параклета. Опять же, наше русское слово «другой», оно немножко сбивает нас смысла. Потому что, когда мы думаем, что означает слово «другой», но у нас в русском языке как бы нету лучшего слова для перевода греческого слова «алос». Но когда мы думаем о слове «другой», у нас сразу возникает мысль какая-то, это кто-то иной, это кто-то отличающийся. Но как раз вот этого и нету смысла в слове «алос». Потому что слово «алос» означает «он другой», но он точно такой же, как тот первый. Посмотрите, Христос говорит, «Я умолю Отца, и Он даст вам другого, но точно такого же утешителя, как первый». А первым утешителем является Христос. И чтобы нам понять действия Духа Святого, о которых говорит Христос, нам важно посмотреть, каким помощником был Христос для своих учеников? Что именно делал Христос для учеников? И мы смотрим на Евангелие, мы смотрим на это время служения Христа. Мы видим, что Он все делал для учеников. Он отвечал на любой их вопрос. Он обеспечивал их всем необходимым. Он защищал им. Все исходило от Христа. И вы помните, что Он не только объяснял, что происходит в данный момент, Он говорил, что будет происходить в будущем. Он однажды задает вопрос, когда вы были со мной, вы имели в чем-то нужду? Они говорят, нет.
2: Они ни в чем не нуждались. Он истолковывал Писание для них. Он объяснял смысл Ветхого Завета. И теперь он говорит: я умолю Отца, и Он даст вам другого, но точно такого, как я, помощника, который будет идти рядом с вами, который в любой необходимый момент Он будет готов помочь. Но посмотрите, какая разница, когда мы читаем с вами 16 стих. Он даст вам другого утешителя. И окончание 16 стиха: да пребудет с вами вовек. В этом отличие. Потому что Христос, как утешитель, помощник, Он находился с учениками. 12 учеников, они были с учителем своим. Но Христос не пребывал одновременно в различных частях земли. И наступил момент, когда Ему нужно было уйти с земли.

Он тоже личность, Он тоже Бог. Он будет рядом с нами. Вы помните, когда Анания утаил из цены земли во время первоапостольской церкви, и когда Петр обличает его, и он говорит, для чего ты допустил сатане мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? То есть это действие Анании, это был обман Духу Святому. Но буквально сразу после этого Петр говорит, ты солгал не человеком, а Богу. Петр в этих словах, обличая Ананию, он говорит, Дух Святой, которому ты солгал, это Бог. Ты солгал не человеку, а Богу. Невозможно солгать силе. Невозможно солгать тому, кто не является личностью. И Анания допустил этот грех в своей жизни. Но через эту ситуацию нам открывается, кем является Дух Святой. И поэтому Иисус сказал, для вас лучше, если я уйду, чтобы Дух Святой пребывал со всеми христианами, на всяком месте. Он вечно будет пребывать с вами. Нигде не сказано, чтобы мы стремились быть крещенными Духом Святым. Более того, Писание говорит, что все возрожденные христиане, они крещены Духом Святым. Павел пишет в 12 главе 1 Коринфянам, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Мы все, каждый возрожденный христианин, он имеет Дух Святой, он крещен Духом Святым, он напоен Духом Святым. Нам дана другая заповедь в отношении Духа Святого. Послание Ефесянам 5 главе Павел говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Вот именно эта заповедь оставлена нам. Христос говорит, Дух Святой придет. Он будет пребывать с вами и в вас. Но нам необходимо исполняться Духом Святым. Если мы, как возрожденные христиане, имеем Дух Святой, но не вся наша плоть полностью посвящена Духу Святому. И бывают моменты, когда наша плоть противится Духу. И Павел говорит об этом в 5 главе послания Галатам. Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Именно поэтому Павел говорит, исполняйтесь Духом. То есть мы должны полностью всего себя посвятить Духу, чтобы это было полное наполнение, чтобы ничего не принадлежало плоти. Это заповедь, которая оставлена христианам. Мы читаем в 5 главе послания Галатам, Павел говорит, «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Слово «поступайте» – это буквально «идите этим путем». «Идите тем путем, которым ведет вас Дух Святой». Он утешитель, Он помощник, который идет всегда рядом. «Идите именно этим путем, которым ведет вас Дух Святой». И мы читаем в этом тексте сказано, в 17 стихе Дух Святой назван Духом Истины. Он является истиной, Он открывает нам Слово. И мы должны понимать, для того, чтобы нам верно понимать Слово Божие, Слово Писание, нам нужно молиться Господу, чтобы Он открывал нам эти истины, чтобы Дух Истины, Он давал нам познание истины, чтобы Слово Божие не было для нас скучным, привычным, но чтобы Дух Святой касался нашего разума, касался нашего духа, и это Слово становилось живым и понятным для нас. С другой стороны, мы читаем с вами, что Дух Святой, Он никогда ничего не скажет или не откроет, чтобы противоречило Слову Божьему. Одна сестра сказала как-то, мне Дух Святой сказал, чтобы я вышла замуж за неверующего. И мы начинаем думать, сказал ли это Дух Святой? Если в Слове Божьем сказано в 6 главе 2 Коринфянам, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение у праведности с беззаконием? Одно ярмо – это буквально встать вот в эту связку и идти вместе. Каким образом Дух Святой мог сказать это, если Слово Божие говорит другое? Дух Святой не даст никакого откровения, которое бы противоречило Божьему Слову. Он открывает истину, Он открывает Слово, Он является Духом истины. И мы с вами прочитали, здесь Иисус Христос говорит, что этого Духа мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его. Действительно, мир не видит и не понимает, потому что мир, он живет

0: только материальными принципами, и он не видит Духа Святого, и он не понимает Духа Святого. Видим ли мы Дух Святой? Христос не сказал об этом. Он не сказал, что вы увидите Его. Посмотрите, в 17 стихе сказано, что вы знаете Его. Он с вами пребывает и вас будет. Это очень серьезный вопрос, который нам необходимо задать. А знаем ли мы Духа Святого? Христос сказал эти слова, вы знаете Его. И мы должны задать себе этот вопрос. Знаем ли мы действительно Дух Святой? Мы не видим Его, и Христос сказал об этом в своей беседе с Никодимом. Он сказал, Дух дышит где хочет. Буквально он употребляет это слово «пнеума». А слово «пнеума» означает в греческом и «дух», и «ветер». Он говорит, ветер, он дышит или дует где хочет. И мы не видим этот ветер, но мы видим результат от ветра. И поэтому Христос говорит, что ты голос Его, он дышит где хочет, голос Его слышишь. Но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И Христос говорит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы не видим Дух Святой своими глазами. Мы видим результат действия Духа Святого в нас, в жизни. Именно на основании результата, который совершает Дух Святой, мы можем сказать, мы знаем Его. И нам важно задать вопрос, какие это результаты? Как нам проверить, что мы знаем Дух Святой? Как нам проверить, что Дух Святой, Он действительно в нас пребывает? Дух Святой меняет сердце человека. Если мы замечаем в нашей жизни, что наше сердце и наши желания изменены, это результат действия Духа Святого. Если вы наслаждались грехом и этим миром, а теперь Бог для вас ценность, Его Слово для вас ценность – это результат действия Духа Святого. Если вам не нравилось когда-то читать Библию или слушать проповедь, а теперь вы чувствуете в этом необходимость, вы жаждете этого – это результат действия Духа Святого. Если вам не нравилось, когда Слово Божие или проповедник обличал ваши грехи, а теперь вы понимаете, что грех разрушает ваши отношения с Богом, и вы жаждете этого изменения, чтобы этого разрушения не происходило, услышать и измениться. Если вы раньше с равнодушием думали о смерти Христа на кресте, а теперь вы любите Христа, понимая, что Он Спаситель, который умер за ваши грехи. Если ваша жизнь была полна гнева, депрессии, эгоизма, гордости, а теперь у вас есть плод Духа в жизни вашей, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это результат действия Духа Святого. Если вы жили для этого мира, а теперь для вас цель – вечность – это результат действия Духа Святого. Еще одно. Христос говорит, это Дух Святой, Он утешитель. Он тот, кто утешает. И если мы сегодня не знаем, что такое утешение Духа Святого в наших скорбях, переживаниях, трудностях. Это результат Духа Святого, когда Он касается нашего сердца и когда Он посылает утешение. Итак, мы с вами увидели, что вначале Христос говорит о том, что Дух Святой, Он будет в христианине, Он будет в нашем сердце. Дальше с 18 стиха Он говорит о том, что Он Сам, Бог Сын, Он будет в нас. Посмотрите, с 18 стиха Он говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Сам Христос дает это обетование, что Он придет к нам. В 20 стихе сказано, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Мы можем задать вопрос, о каком дне идет речь? О каком дне говорит Христос, что вы узнаете это? Скорее всего, речь идет о дне Пятидесятницы. Христос дает обетование, что когда наступит день Пятидесятницы, когда Бог откроется как триединный, в трех ипостасях, как Отец, Сын и Дух Святой, вам дано будет это особое откровение, и вы в тот день узнаете, Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Христианам дана эта истина Троицы, и мы видим, что Иисус Христос говорит о самом себе. Он говорит, «Я буду в вас». Вы помните, великое поручение, которое дает Христос. Он говорит, возносясь от этой земли, «И сея с вами во все дни до скончания века». Это обетование того, что Дух Святой входит в сердце наше, но сам Христос, Он обещает, что Он будет в нашем сердце, Он будет с нами. Мы читаем в 21 стихе, Он говорит, «Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня». А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, я возлюблю его и явлюсь ему сам. Для того, чтобы мы имели эту уверенность, что Христос в нас, нам дан способ проверки заповеди Его, Его Слова, которое мы знаем, любим и исполняем. И Христос говорит, если это происходит, таковой будет возлюблен Отцом, и я сам явлюсь Ему. Я читал об одном человеке, Уильям Макферсон. Он работал на шахте, и во время взрыва шахты он пострадал, он лишился рук и зрения. Но он был христианин, и он жаждал читать Слово Божие. Как можно читать Божье Слово в то древнее время, когда не было аудиозаписи, когда невозможно было слушать, когда зрения нету и рук нету, и нету возможности ни читать, ни даже шрифтом Брайля, руками читать Библию. Он начал пользоваться этим шрифтом Брайля, чтобы губами читать эти выпуклые буквы этого особого шрифта для слепых. Но губы его были поражены также взрывом. И тогда он стал учиться читать шрифт Брайля своим языком. Он каждый день учил эти буквы до того момента, что язык кровью покрывался. Но в конечном итоге он выучил этот язык. И до своей смерти 4 раза он прочитал Библию шрифтом Брайля своим языком. Библия говорит в этом тексте, Христос говорит, что если вы любите Мои заповеди и соблюдаете их, таковой будет возлюблен Моим Отцом, и я сам явлюсь Ему. Христос дает это обетование. И, наконец, 3-е мы с вами находим, Христос говорит, и мы придем к Нему в 23 стихе. И обитель у Него сотворим. И здесь мы уже видим 3-ю личность, Бога Отца. Христос говорит о том, что тот, кто соблюдает Слово, он возлюблен будет Моим Отцом. И мы придем к Нему и сотворим обитель. Это великое обетование, когда мы видим, что Господь обещает, Дух Святой, Он будет в нас. Сам Господь Христос, Он будет в нас. И Отец Небесный, Он говорит, мы придем и сотворим обитель. Мы понимаем на основании Божьего Слова, что мы, как христиане, мы храм Божий. Дух Божий живет в нас. Мы принадлежим Господу. Храм Божий – это значит место обитания Бога. Он желает быть в каждом христианине. Он творит эту обитель. Что такое обитель? Обитель – это место для проживания. Можем ли мы сказать, что мы заботимся об этом, и мы готовим это место в сердце, чтобы и Господь, и Дух Святой, и Бог Отец, они сотворили эту обитель в нашем сердце? Я много летаю, много бываю в разных домах. Я ощущал себя, может быть, слава Господу, не так часто нежеланным гостем. Когда ты приезжаешь в дом, куда тебя вроде бы пригласили, и ты видишь, что тебя не ждут. И ты видишь, что и то место, которое тебе предлагают, оно как-то не приготовлено. И ты видишь и ощущаешь, что нет особого желания, чтобы ты был здесь. И это очень неприятное чувство. Я бывал в других домах, когда ты приезжаешь, и ты чувствуешь, что тебя ждут. Ты чувствуешь это радушие. Ты чувствуешь это гостеприимство. Ты заходишь в спальню. У меня были такие моменты, я захожу в спальню, которую мне предлагают, чтобы переночевать, и там все приготовлено, как в 5-звездочном отеле. И полотенце, и фрукты, и зубная щетка, и для бритвы, и все приготовлено, и все красиво. И ты видишь и замечаешь, хозяева ждут, они радуются, они хотят, чтобы твое пребывание здесь, оно было хорошим, оно было приятным. Есть ли у нас это ожидание, ощущение и желание, чтобы в нашем сердце была обитель для Господа. Он дает это обетование, Он желает, чтобы это произошло. Но в этот день Пятидесятницы мы должны задать себе вопрос, готовы ли мы наше сердце, чтобы это была обитель для Господа? Это самое ценное, что мы прочитали, что Господь желает дать нам. Он сам является нам. И Дух Святой, и Бог Сын, и Бог Отец, они желают быть в нашем сердце. Это самое дорогое, что мы можем сегодня иметь. Господа в нашем сердце. Я читал о том, как однажды один подросток, его звали Джон Торнтон, он, катаясь своими друзьями на скейтборде, и там была очень зимняя ветреная погода, и он слетел с горы, понесся в один склон и потерялся. И 6 дней, 120 спасателей, 2 вертолета, они искали этого подростка и не могли найти. В конечном итоге он был найден невредимым. 6 дней он провел там возле камня, прячась возле ручья, пытаясь каким-то образом выжить, и он выжил. Он был доставлен в госпиталь, и когда медики проверили его состояние, они сказали, ничего не угрожает смерти, он в нормальном, он в здоровом состоянии. Но через несколько дней он умер от инфекции. Представьте себе состояние родителей, которые 6 дней не знали, что происходит. И в конечном итоге он был найден, и врачи сказали, все в порядке. Какая радость была от того, что произошло. Но через несколько дней, когда, казалось бы, уже все, нужно успокоиться, он умер от инфекции. Христианину спасенному дается великое благо, когда Господь дает свое обетование, что Дух Святой и Господь, и Отец Небесный, они творят обитель в нашем сердце. Какая великая трагедия будет, если мы не желаем этого и не готовим эту обитель в сердце. И после этого великого благословения, которое мы можем получить, вдруг мы окажемся в погибели. Это великая трагедия, о которой сегодня нам нужно думать. И помоги Господь, чтобы, рассуждая об этом, мы могли склониться перед Господом, мы могли вот этого великого гостя принять как царя нашего и дать ему место в сердце. И поклониться Господу, который открыт, триединому Богу, в которого мы верим, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Елизавета. Имя Елизавета означает «Бог моя клятва». И в Библии упомянуты только две женщины, носившие это имя, а именно жена Аарона, дочь Аминадава, сестра Наасона, начальника сынов Иудиных. Исход 6:23, чисел 2:3. О ней сказано, что она родила Аарону, Надава, Авиуда, Элиазара и Ифамара. Это все, что мы знаем о Елизавете, жене Аарона. О другой же Елизавете говорится много больше в первой главе Евангелия от Луки. Она была женой священника Захарии и происходила, как и он, из рода Ааронова, то есть из семьи священнической. О ее родителях и о ее воспитании не написано ничего. Зато об их жизни читаем. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. Фарисеев Господь Иисус осуждал за то, что они старались показаться праведными перед людьми, молились на углах улиц, чтобы их видели молящихся, когда постились, то принимали мрачный вид, когда раздавали милостыню, то делали это всем известным. К несчастью, такой вид праведности встречается и в наши дни. И если он похвален перед людьми, то не получит похвалы от Бога, потому что он уже получает желаемое. За одну и ту же работу, как бы она ни была хорошо сделана, два разных хозяина никогда не платят. Хотя священник Захария и жена его Елизавета были праведны пред Богом, у них было свое горе, а именно, у них не было детей. В книге Левит 20:20-21 написано, что в наказание за некоторые небольшие грехи провинившиеся бездетными умрут, и бездетными будут они. Возможно, это и стало причиной того, что на бездетных смотрели, как на виновных или наказанных Богом. Бездетность стала поношением. Но люди часто ошибаются, не зная планов Божьих. Поэтому с обвинениями и осуждениями других надлежит быть очень осторожными. Захария и Елизавета жили в каком-то левитском городе в Иудее, в Нагорной стране, от Луки 1:39-40. К сожалению, город не назван, а в Иудейском Нагорье только два города были отданы священникам – Хеврон и Юта, Иисуса Навин 21:13-16. В IV веке царицей Еленой в Юте была построена церковь в память Иоанна Крестителя. Но теперь паломникам и туристам показывает дом священника Захарии и пещеру, в которой якобы родился сын его Иоанн, в Эйн-Кереме, около 5 километров на юго-запад от Иерусалима. В один прекрасный день Захария возвратился из Иерусалима, закончивший там свою очередь служения в храме. Но удивил Елизавету тем, что ничего с нею не говорил. Возможно, знаками дал ей понять, что ему запрещено разговаривать с кем-либо или вообще он лишился дара речи. Как благочестивая жена, Елизавета покорилась воле Божьей. Когда же пару месяцев спустя она заметила, что забеременела, то приняла это как дар Божий и говорила: «Так сотворил мне Господь, чтобы снять с меня поношение между людьми». От Луки 1:25. Но в жизни Елизаветы был еще более удивительный день. Однажды к ней пришла из Назарета ее родственница Мария. Как только Мария вошла в дом и приветствовала Елизавету, взыграл младенец в чреве Елизаветы. Она исполнилась Духа Святого и громким голосом сказала Марии: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Исполнение Духом Святым было особенным даром Божьим для избранных пророков. А тут этот дар получила Елисавета, жена священника Захарии. Нельзя забывать, что в Израиле, кроме выдающихся пророков Моисея, Самуила, Исаии, Иеремии и других, были также выдающиеся женщины, которых называли пророчицами, а именно Мариам, сестра Аарона и Моисея, Исход 15:20, Девора, Судей 4:4, Олдама, 4 Царств, 22 глава, 14 стих, и другие, через которых Бог открыл людям тайны своей воли. Обратим внимание на сказанное Елисаветой как на особое пророчество. Отвечая на приветствие Марии, Елисавета назвала ее «благословенной между женами», то есть единственной, избранной Богом из числа всех женщин для того, чтобы через нее пришло на всех благословение, предсказанное Богом Аврааму. «И благословятся в семени твоем все народы земли» — Бытие 21:18. А чтобы ни у кого не было сомнения относительно значения этого обетования, Богу было угодно дать нам через апостола Павла такое пояснение. «Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос» — Галатам 3:16. Через Марию исполнилось Божье обетование, что семя жены сокрушит голову змея, то есть дьявола — Бытие 3:15 и 1 Иоанна 3:18. «И благословен плод чрева твоего», сказала Елисавета Марии, а для удаления всякой неясности и недоразумения добавила: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Для Елисаветы было открыто Духом Святым, что Мария родит того, о ком псалмопевец написал: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих» — Псалом 109:1, и о котором пророк Исаия возвестил: «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира» — Исаия 9:6. Но перед этим указал особую разницу. «Младенец родился нам, Сын дан нам». Как младенец Иисус Христос родился от Девы Марии, как Сын Божий Он дан, то есть через Нее явился в мир, воплотился, стал человеком. Обращаясь же к Марии, Елисавета сказала: «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Мне кажется, что Мария, получившая в Назарете извещение от ангела, что она родит сына, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. От Луки 1:32-33. Пришла в изумление и поспешила к своим богобоязненным родственникам, Захарии и Елисавете, за разъяснением. Но прежде чем Мария могла спросить, Елисавета по внушению Духа Святого ответила: «Что совершится сказанное ей от Господа? Чего не мог сказать ей Захария, онемевший за свое неверие и требование знамения, то сказала Марии вдохновенная Елисавета». Когда Елисавета родила сына, соседи и родственники радовались вместе с нею, что возвеличил Господь милость свою над нею. Когда надлежало обрезать младенца и дать ему имя, родственники предлагали назвать его Захарьею, и для этого было две причины. Первая. Так назывался его отец. А вторая, Захария, означает «Господь помнит». Но Елизавета каким-то внутренним чутьем восприняла волю Божью и настаивала «нет», а назвать его Иоанном. Имя Иоанн, еврейский Иоганн, означает «Господь милостив». Родственники упирались на своем и в конце решили спросить отца. Тот потребовал дощечку и написал на ней «Иоанн, имя ему». Всех удивило, что, не сговариваясь, Елизавета и Захария оказались так единомысленны. Для Захарии это имя было названо ангелом Гавриилом, и он не мог допустить нарушения. Для Елизаветы же это имя пришло по откровению от Бога. После этого у Захарии открылись уста, он прославил Бога и произнес пророчество относительно будущего служения родившегося у них сына. Больше о Елизавете мы ничего не знаем. Была ли она в живых, когда ее сын сперва ушел в пустыню, а потом выступил приготовлять путь Господа, неизвестно. Но память о ней записана на страницах Евангелия.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Истории и история. Пути Господни неисповедимы. Эти слова из Писания всегда приходят на ум, когда мы слышим свидетельства людей, переживших встречу с Богом. Каким удивительным образом Бог нашел их, как использовал самое слабое и незначительное, чтобы произвести великое. Эти мысли занимают меня в последнее время. Почему? Потому что в этом году нашему журналу «Вера и жизнь» исполняется 45 лет. А нашей миссии «Свет на Востоке» в следующем году – 100 лет. Это уже история. Занимаясь изучением этой истории, читая журналы, газеты, письма, свидетельства столетней давности, листая первые номера нашего журнала, наталкиваюсь на судьбы людей, на их личные свидетельства, на удивительные истории и убеждаюсь, история складывается из отдельных историй. Пример тому – история в Евангелии о том, как уверовал министр финансов Эфиопии. По дороге ему встретился диакон Иерусалимской церкви Филипп, рассказавший ему об Иисусе. После этой встречи евнух вернулся домой, исполненный Духом Святым и радости. Сейчас Эфиопская церковь насчитывает 51 миллион членов. Или вот другая история. Закончилась Первая мировая война. На завтра назначен отъезд из лагеря. Русские военнопленные могут, наконец, вернуться на родину. Сергей, один из почти 3 миллионов российских солдат, оказавшихся на чужбине, в лагере, пошел на организованное чудаками служение. Сотрудники нашей миссии такие собрания организовывали во всех лагерях. Послушал и уверовал. Подарили ему Библию, и он поехал домой, в свою деревню. Читать Сергей не умел. Просил, чтобы кто-нибудь из умеющих почитал ему Библию. Никто не соглашался. Один молодой коммунист решил в конце концов просветить его. «Приходи во вторник, я тебе почитаю». Сергей пришел. «Приходи в пятницу». Пришел. Этот коммунист стал первым уверовавшим в деревне. Через несколько месяцев читать Библию собиралось уже 60 человек. Примерно через год в этой деревне не оставалось ни одного неверующего. В общине было уже 200 членов. Вся деревня. Эту историю я прочитал в журнале нашей миссии «Dein Reich Komme» в 5 и 6 номере за 1929 год. Мы поместили ее в этом номере журнала «Вера и жизнь». В последующих номерах мы будем публиковать такие истории из прошлого, из которых Бог творит свою историю. Годы служения, 100 лет нашей миссии, 45 лет журнала, путь, в общем-то, недолгий. А сколько историй! Будем рады, если вы пришлете нам ваши истории – уважаемые читатели и слушатели нашего журнала. Благословения вам, дорогие!
2: Даятель. Николай Водневский. Я у Господа в долгу поныне. Каждый день живу Его даянием. Жизнь моя в единородном Сыне. За меня Он перенес страдания. Велика Его любовь и милость. Сколько благ дает Он ежедневно. Благодать Его не прекратилась. Он даятель каждого мгновения. Сколько дней продержится погода, нам никто не вычислит, не скажет. А пока нам Бог дает свободу и победу над коварством вражьим. Хорошо, что Бог спасать умеет. И таких, каким я был, калека, как отец, он любит и жалеет каждого живого человека. Есть у нас заботы и потери. Пусть они нам жизнь не омрачают. Посмотрите, люди, даже звери на любовь любовью отвечают. Как не быть мне благодарным Богу? Его имя славно и чудесно. Я беру с собой в мою дорогу эту нескончаемую песню.
1: Проповедь. Яков Скорняков. Нежность. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Римлянам 12:10. Проповедую более 25 лет. И, признаться откровенно, не решался говорить и писать на эту тему. Волнуюсь, потому что это слово касается меня не меньше, чем любого из вас, дорогие читатели. Однажды мне довелось познакомиться с человеком, которого покорила и привела к Господу нежность матери, хотя сама она уже была на грани отчаяния. Молодой человек рассказывал: «Я был единственным сыном. В детстве ходил на собрания, а когда вырос, полюбил гуляние, стал выпивать, приходил домой за полночь. К уговорам матери я был безнадежно глух». Убитая горем, она обратилась за советом к приезжему проповеднику. «У меня уже нет сил терпеть его черствость. Я решила поступать с ним, как и он со мной. Не буду готовить обед, стирать белье и ждать его по ночам». «Есть у меня совет», — ответил брат, «но не знаю, сможете ли вы ему последовать. Не говорите больше сыну ни о собрании, ни о Боге, но к его приходу пусть у вас всегда будет горячий ужин, теплая вода и выглаженная одежда. Предложите все это ему с любовью. Когда он уйдет, не уставайте взывать к Богу. При ваших усердных молитвах и чистом сердце это не будет потворством греху. Одержать победу в этой борьбе вам поможет Господь». Шло время. Мать так и поступала. Но я, разумеется, ничего об этом не знал. Я не слышал ни одного упрека, мне не к чему было придраться, все было готово вовремя, никто мне не надоедал приглашениями, мне не на что было отвечать грубостью. И я не мог спокойно, как раньше, бродить по улицам. А когда, однажды проснувшись, я услышал тихую молитву плачущей матери, сердце мое дрогнуло. Я не в силах был больше сдерживаться и опустился рядом с ней на колени. Доброта и нежность победили меня. Я плакал и молился Богу, научившего мою мать такой спасительной нежности. Не познав Господа, она никогда сама не смогла бы проявить столько терпения и любви ко мне. Вспоминая этот случай, хочу сказать, что приветствую только ту нежность, которая несет с собой спасение души, а не ту, которая усыпила и погубила Самсона. Я пою осанну Богу нежности и буду бесконечно восхищаться и превозносить ласки Христовы, явленные мне, недостойному грешнику. От одного этого слова «нежность» мою душу заливает необъяснимая теплота и ком подступает к горлу. Трудно найти человека, которого бы не умиляло и не трогало до слез это божественное чувство. В нежности нуждаются дети и старики, цари и последние нищие. С какой теплотой вспоминает царь Соломон: «Я был сын, нежно любимый, у матери моей». Притчи 4:3. И любовь-то бывает разная. Ученики Христа жили по этому благословенному правилу. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы», — пишет один из них, «но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». 1 Фессалоникийцам 2:7. У кого же они научились такой материнской доброте и чуткости? Кто был так отзывчив и всегда душевно расположен к людям? Слушайте слова. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Узами человеческими влек я их, узами любви, и ласково подкладывал пищу им». Оси 11:3-4. Сколько отцовской нежности в этих словах! Может,
3: Можно было бы горько, безутешно рыдать, если бы это слово было сказано только какому-то единственному или особо достойному человеку. Но это дышащее любовью слово обращено к вам, дорогой читатель, даже если вы никогда не знали и не слышали о Боге. Это влечет к себе тот, кто знает совершенно точно, насколько вы нуждаетесь в любви и сострадании. Никто, кроме Него одного, не освободит вашу обремененную душу от мучительных упреков совести. Никто так великодушно за одни лишь слова «прости» и «будь милостив ко мне, грешнику» не простит все ваши грязные и постыдные дела и не снимет тревогу с вашего сердца о будущем. Мало того, Бог живой и всемогущий, которого вы не хотели знать и, возможно, над которым смеялись, вовеки не вспомнит ваших прежних грехов, а наоборот, подарит вам вечное счастье. Богу будет очень приятно видеть вас вечно радующимся и спасенным от адских мук. Этот жест божественной любви – подарок, благое даяние самого Бога вам лично. В украинском языке слово «благодать» переведено словом «ласка», а 13 стих 19 главы Евангелия от Матфея звучит так: «Він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши». Но если бы только на этих невинных малюток распространялась любовь Божья. Сам Христос, пожертвовавший своей жизнью для нашего спасения, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23:37. Дорогой друг, не ощущаешь ли и ты сегодня нежного влечения Спасителя и ласкового прикосновения Его святых рук к твоей одинокой душе? Не уклоняйся от Него, потому что только под Его крыльями ты сможешь найти покой и будешь в безопасности. Я не скажу ничего нового, заявив, что время, в которое мы живем, последнее, роковое, судя хотя бы по тому, какими стали люди. В Слове Божьем еще около 2000 лет назад был дан удивительно точный портрет современного человека. Люди будут горды, надменны, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестоки, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 2 Тимофея 3:2-4. Я не желаю надолго останавливаться в этой страшной картинной галерее, хотя многим было бы очень полезно увидеть здесь свое неприглядное изображение. Люди словно разучились бескорыстно любить, стесняются сказать ласковое слово, не говоря уже о том, чтобы попросить прощения за причиненные оскорбления. Стыдятся даже простых сердечных слез. Вспоминаю случай, описанный Алексеем Толстым. У царя Петра I умерла мать, и он плакал безутешно. Его молодая жена сказала: «Ну, поплакали и будет, чай цари». Услышав это, он глянул на нее бешеными глазами и сказал: «До смерти не прощу тебя. Один раз открылось сердце, и то растоптало». Леденит душу такая бессердечность. Можно было бы отнестись мягче, душевней, как ротный фельдшер, о котором мне довелось однажды слышать. К нему пришел солдат, не может рукой шевельнуть, у него под рукой нарыв на нарыве. «Ох, друг ты мой, я боюсь, не смогу тебе помочь. Потерпи, завтра приедет полковой врач». Солдат ночь не спал, уже которую. Едва дождался утра, пришел на прием. «Что у тебя?» — не оборачиваясь, спросил врач. «Болит страшно», — взглядом показал солдат на плечо. «Поднимай гимнастерку, да поживей». «Не могу, печет, сил нет». «Давай, давай, мне некогда». Сердце останавливается, еле поднял он руку. Тот глянул и как бичом хлестнул. «Резать?» У солдата пот холодный выступил. «Не могу я, доктор». «Дело твое. Следующий, кто там?» Поплелся солдат в казарму. Сердце надрывается, тело горит огнем. Промаялся еще сутки и решил снова пойти к фельдшеру. «Браток, ну хоть чем-нибудь помоги. Что же мне делать с тобой, родимый?» «Ладно, давай сначала потихоньку подними гимнастерку. Вот так. Подержи ее над головой здоровой рукой. А я как-то облегчу твои страшные раны. Потерпи, милый, чуть-чуть». Боль ужасная, а он не сопротивлялся, доверился, потому что тот, словно мать, уговаривал. Мгновенная резкая боль. Вот и все. Сейчас перевяжу и пойдешь отдыхать. Хлопотал вокруг солдата добрый фельдшер. Блаженное облегчение, как сладкая истома, наполнило душу и тело солдата. Когда он опустил гимнастерку и взглянул на стол, то понял, что фельдшер, оказывается, разрезал. Сделал то, что должен был сделать полковой врач, только сделал это нежно, жалея. Ах, если бы мы вот так жалели души людские! Посмотрите, как до неузнаваемости обезобразил их грех. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Исаии 1.6. Можно ли подходить к таким страдальцам без ласки и сердечности? Только самым бережным отношением можно облегчить их боль, внушить доверие, вернуть к жизни, приблизить к Богу. «Кушай, голубчик!» Отдавая свой паёк больному арестанту и погладив его по голове, сказал врач, тоже заключенная, пользовавшаяся каким-то особым благоговейным почетом многотысячного лагеря. «О, это голубчик!» Этого заключенного уже давно никто не называл по имени за жестокость и зверские преступления. Исхудалой, дрожащей рукой он взял кусок хлеба, а по ввалившимся щекам текли благодарные слезы. Об этом мне рассказал брат, отбывавший заключение в 30-е годы. Он работал санитаром при этом благородном докторе. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», — призывает нас Слово Божье. В переводе с греческого языка стих звучит так: «В братолюбии будьте друг с другом, как родные». Сейчас, когда пишу эти строки, вижу тысячи погибающих от зла и жестокости. Они ждут от нас ласкового слова, нежного взгляда. И мне хочется умолять вас: покаемся, дорогие, обновим наше сердце и возвратимся к нежности. Нежную отрасль посажу на высокой и величественной горе, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы в тени ветвей его. Я, Господь, сказал и сделаю. Иезекии 17:22-24. Друзья мои, если вы желаете иметь крепкие корни веры, жаждете привлекать души к Господу, то все это будет, непременно будет, потому что обетования Божьи нерушимы. Они принадлежат в равной степени как нам, так и древним. Сам Бог это сделает с

Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь долго терпит. Одним из первых политических противников 16-го президента США Авраама Линкольна был Эдвин Стентон. Он называл Линкольна низким, хитрым клоуном и оригинальной гориллой. «Нет надобности ездить в Африку, чтобы посмотреть на горилл», — говорил он. «Совсем недалеко. В Спрингфилде, штат Иллинойс, так легко найти гориллу». Линкольн никогда не отвечал на злословие, но когда он стал президентом и ему понадобился министр обороны, он выбрал Стентона. Его друзья недоумевали, почему он так поступил, на что Линкольн отвечал: «Потому что Стентон лучше всего подходит для этой должности». Годами позже, когда тело убитого президента было выставлено для прощания, Стентон сказал со слезами на глазах: «Вот лежит лучший из всех когда-либо правивших людьми, лучший, кого когда-либо видел мир». Его враждебность была в конце концов сломана. Ее победило долготерпение Линкольна, отказывающегося мстить за оскорбление. Терпеливая любовь побеждает. Линкольн родился в баптистской семье и еще в детстве прочитал Библию. Его пример поражает, ведь поступать подобным образом невероятно трудно даже по отношению к самым дорогим людям. «Любовь долготерпит», — пишет Павел Коринфянам, чье поведение не соответствовало требованиям любви. Апостол описывает любовь глаголами. «Любовь является полноценной только тогда, когда она действует». Слово «долготерпит» в этом тексте обозначает терпение по отношению к людям, а не обстоятельствам. То есть любовь терпит несправедливость, оскорбление, зло, не исполняясь гневом и желанием отомстить. Павел хочет не просто преподать коринфянам учение о настоящей любви, но изменить коринфян. Цель апостола – побудить их честно и тщательно проанализировать свою жизнь, сравнивая ее с действенной божественной любовью, делая практические выводы. Поэтому Павел, описав коринфянам настоящую любовь, призывает: «Достигайте любви». Слово «достигайте» имеет значение «стремитесь», «добивайтесь», «гонитесь». Долготерпеливая любовь практически возможна только христианам. В этом мире она часто рассматривается как слабость, а героями считаются те, кто отвечает на удар еще более сильным ударом. Иисус своей жизнью показал пример настоящей любви. Даже когда над ним издевались, били, плевали в лицо и распинали на кресте, он молился за своих истязателей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки, глава 23, стих 34. Он желал высшего блага своим палачам. Только такая любовь является побеждающей и прославляет Бога. Но Иисус не просто показывает нам пример. Он дал все необходимое, чтобы мы на деле могли проявлять такую любовь. Ведь Христос в нас. Дорогие друзья, когда мы говорим «Я тебя люблю», вкладываем ли мы в эти слова

0: слова библейский смысл? Или это просто наши чувства и эмоции? Готовы ли мы долготерпеть, когда нас оскорбляют, когда с нами поступают несправедливо, не проявляя к нам любви? Понимаем ли мы, что все это допускает наш любящий Бог, и Он ожидает от нас правильной реакции? Если нет, то в понимании любви мы мало чем отличаемся от неверующих. И Иисус сказал: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так же ли поступают и язычники?» Матфея, глава 5, стихи 46 и 47. Давайте, следуя наставлению Павла, достигать, стремиться, ревновать и молиться о настоящей, долготерпеливой любви, проявляя которую мы будем прославлять Бога.
1: Свидетельство. Ребекка Шмидт. Чудо в Западной Африке. Христианка по имени Эбеле, имя изменено, снова и снова подвергалась жестокому насилию со стороны своего мужа, убежденного мусульманина. Но это не удерживало ее от посещений церкви. Однажды во время ее отсутствия муж замкнул дом, но Бог чудесным образом вернул ей ключ. Эбеле из Западной Африки уверовала в Иисуса Христа через служение живой христианской церкви в ее родном городе. Ее мужу, убежденному мусульманину, это совершенно не нравилось. Он регулярно жестоко избивал женщину, пытаясь заставить ее вернуться в ислам, но Эбеле оставалась непреклонной. Однажды в церкви проводилась недельная конференция, и Эбеле очень хотелось принять в ней участие. Как и многие другие женщины в этих краях, Эбеле не умела ни писать, ни читать. Такие мероприятия для этих женщин – единственная возможность изучать Библию и задавать вопросы. Муж Эбеле был в ярости. «Целую неделю? А кто варить будет? А убираться? Сосредоточься на исламе! Забудь свою церковь!» И снова побои. Перед запертой дверью. Тем не менее, Эбеле пошла в понедельник в церковь и осталась там на время всей конференции. А ее муж запер дверь дома, что в тех краях очень необычно. Он сказал соседям, что его жена больше никогда не вернется в дом, и демонстративно выбросил ключ в протекающую рядом речку и пошел в дом любовницы. Для Эбеле это была самая прекрасная неделя в ее жизни. Счастливая и радостная, она вернулась в пятницу домой, закупив по дороге продукты на рынке. Ей хотелось приготовить мужу особенно вкусный обед и встретить его, когда он вернется с пятничной молитвы из мечети. Ведь она не знала, что муж закрыл дом, и она не сможет войти. Ключ в животе рыбы. Придя домой, она смутилась, найдя дверь запертой. Ведь ей нужно готовить обед. Соседка дала ей кастрюлю, и Эбеле начала чистить рыбу во дворе дома. Когда она разрезала живот рыбы, оттуда выпал ключ. Эбеле в замешательстве смотрела на него. Он выглядел как ключ ее мужа. Она попробовала вставить ключ в дверь. Подходит. Открыв дверь, женщина быстро убрала дом, сварила обед, к приходу мужа все было готово. Вернувшись из мечети, муж увидел открытую дверь дома и огонь в печи во дворе. Подумав, что наверняка соседи помогли жене взломать замок, он вскипел от злости. Но замок был цел и невредим. Он расспросил Эбеле, и жена рассказала ему необыкновенную историю про ключ в животе рыбы. Ничего не ответив, муж ел приготовленную рыбу. Убедительный ключ. Муж молчал до субботнего вечера. Затем он неожиданно спросил Эбеля, можно ли ему пойти с ней в церковь. После богослужения он поговорил с пастором. Рассказав необыкновенную историю с ключом, он сказал, «Я хочу служить Богу христианам. Он единственный, кто знает все, и он имеет власть делать то, что никто иной не может сделать». Письма читателей. Счастливого вам пути в небо! Привет вам, Христово цветущее племя, от сестры-долгожительницы Дубровской Марии Сафоновны по мужу Шершнева и из страны далекой за океаном Аргентины, ставшей мне с 5 сентября 2005 года временным причалом на земле чужой и далекой от родины мачехи Белоруссии, где я жила до 12 лет. Потом местом моего жительства были две области Украины – Луганская и Донецкая. Немного о своей семье. Мой отец был в числе многочисленных беженцев, так называемых кулаков, врагов народа, отбывавших лишение свободы в тюрьмах и лагерях за веру в Бога. В конце 1929 года, после знаменитого декрета, началось ужесточение антирелигиозной борьбы. Всех пресвитеров и проповедников, да и не только их, уводили из домов ночью в неизвестном направлении, а оставшиеся семьи объявляли врагами народа. Моего отца, по истечении 3-летнего заключения в лагере, освободили на 10 дней, чтобы он мог заготовить семье дров на зиму. В лагере он работал конюхом, жил в конюшне, ел запаренный овес, иначе голодная смерть. В те годы ни в тюрьмах, ни в лагерях не кормили. Пока отец 9 месяцев сидел в тюрьме, мама носила ему передачи. А это 50 километров пути и почти весь хвойным лесом. Тюрьма, бывшая синагога, наскоро переоборудованная и без нар, стала домом для 300 заключенных, которые сидели на полу, поджав колени к груди. А рядом, в двухэтажном бревенчатом домике, где раньше жили раввины и обслуга синагоги, находилась женская тюрьма. В ней была и моя тетя со старшей дочерью. Финал этой женской тюрьмы, по рассказам отца, был примечательным. Но об этом напишу в другой раз, если Господь продлит мне жизнь. Мне уже за 97 лет. За это хочется восхвалять Бога словами Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Как же не благодарить Бога за все это и многое-многое другое? Получила от вас очередной номер журнала «Вера и жизнь», а затем и бандероль с 3 брошюрами Владимира Цорна «Битва за сердце», «Между временем и вечностью» и «Как найти смысл жизни», отправленные простой почтой. Долго они плавали по морям, океанам, но все же благополучно добрались до столицы Аргентины, Буэнос-Айреса. А отсюда почтовым автобусом 1000 километров до сортировочного почтового отделения в городе Сан-Рафаэль, что в 90 километрах от нашего городка Хенераль-Альвеар. А на этой сортировке какой-то русско-украинский шельмец выбирает из посылок то, что ему нравится. Так что из Закарпатья мы уже ничего не получаем. И, к сожалению, нам никто и ниоткуда не прислал ни одного календаря на 2017 и 2018 годы, как будто все сговорились. Плохо мне без русского календаря, ведь в них все христианские праздники отмечены. А здесь, в Аргентине, только 2 празднуются – Рождество Христово и Пасха. Издательство «Христианин» в Москве, понятно, почему не может присылать журналы, книги, газеты, календари. Нужно содержать беженцев из церквей Средней Азии. Присланные вами брошюрки – как жемчужинки, которые хочется размножить на ксероксе для раздачи здесь, а также послать своим неверующим родственникам в Углич Ярославской области и в Донбасс, в Украину. Поэму Ивана Никитина «Моление о чаше», опубликованную в 4-м номере «Вера и жизнь» за 2017 год, я прочитала в церкви. Продолжаю хоть чуть-чуть по силе и сверх сил принимать участие в богослужении. Слава и хвала Богу за его долготерпение к растленному грехом человеческому роду, за исключением малого стада, овец, послушных голосу его, которых он своими назвал. Они еще трудятся на пока остающейся прекрасной планете, обжитом уголке Вселенной. В их числе и Миссионерский союз «Свет на Востоке». Ваш труд не тщетен, награда на небесах. Будьте бодры и всегда молитесь. Скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто его в молитве ждет. Счастливого вам пути в этот чудный небесный Божий край, где, как солнце, светит Христос. Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой в край небесный, неземной. Руку даст он мне свою, и я с ним туда пойду. Что за день, радостный день будет там? До свидания, друзья мои. Встретимся там, за синими далями. Так обещал Творец мироздания. Слово его запечатано на небесах. Мария Дубровская, Аргентина. Хлеб по водам. Большое вам спасибо за все журналы и книги, которые вы нам с мамой высылаете. Спасибо вам за вашу заботу о наших душах. Хочу еще раз поделиться с вами своей радостью. Мы по-прежнему отпускаем свой хлеб по водам. Отдаем большую часть журналов и книг в хоспис и надеемся, что кто-нибудь там в своей безнадежной ситуации обретет вечную надежду во Христе. А еще особое спасибо вам за книгу «В гостях у дедушки». Очень хороший учебник Библии. Я ее читаю по телефону одной женщине, которой трудно читать самой. Она очень полюбила такие чтения и ждет с нетерпением встреч по телефону каждый день. Верю, что Бог не перестает работать в наших сердцах, и поэтому мы собираемся с ней читать что-нибудь еще на библейскую тему, когда эту книгу прочтем. Мы с мамой каждый день вместе, наряду с Библией, читаем христианские стихи и находим в них столько созвучий своим мыслям и чувствам, своим переживаниям. Ольга Пидорич, Россия.
2: У Бога случайностей не бывает. Получил от вас третий урок курса «Быть христианином». Отправляю ответы на него и очень жду от вас четвертый урок. Получил также библейский словарь и другие книги. Огромное спасибо. Оказывается, нужды других вы ставите выше своих. Это наполняет мое сердце огромной радостью. Вот уже более 3 лет я нахожусь на свободе, но не могу сидеть дома. Каждый день я хожу от дома к дому и рассказываю людям о спасении через Иисуса Христа. Некоторые слушают меня, некоторые смеются надо мной, но молчать я не могу. И вот случилось чудо. Как-то поехал я в село Воздвиженское к моей старшей сестре. Когда я пришел в хлебопекарню, где она работает, то случайно встретился с заведующей пекарни. Она заинтересовалась вашей литературой, и я подарил ей книги. Позже я узнал, что она прочитала их, и после этого стала искать церковь. Узнав, что в Доме культуры село Гремячка Ямпольского района собираются верующие ЕХБ, она пришла туда и покаялась. Эта женщина спасла свою душу, а пекарню закрыла. У Бога нет случайных встреч. Я благодарен Господу за то, что Он поддерживает меня в моих поездках. Не могу не написать еще об одном случае. Один молодой человек из села Рог, середина Будский район, смеялся и издевался надо мной, когда я говорил ему о Боге. Я молился о нем, смиренно перенося его глумление. Подарил ему вашу книгу. Через некоторое время он приехал в мое село, нашел меня, извинился за свои издевательства и, поблагодарив за все, сказал, что он нашел единого живого Бога и принял его в свое сердце. В ближайшее время я планирую быть в селах Воздвиженское и Орловка. Очень прошу вас прислать мне литературу, чтобы я мог раздавать ее тем, кто в ней нуждается. Боюсь и переживаю, чтобы трости надломленной не переломить и льна курящегося не угасить. Надеюсь получить от вас просимое. С благодарностью, Анатолий Коробко, Украина.
3: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:12-15.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Трудное было время, но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Евангелие от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи,
и из-за Иордана.

Евангелие от Матфея, глава 5. Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить

великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
Благотворите не

видящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие мои слушатели, вы когда-нибудь наблюдали над работой гончара, когда он превращает из глины прекрасные статуи или сосуды? Сегодня я хочу открыть вам эту тему полностью. Гончар и глина.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на окружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. «Ох, больно, довольно, оставь!» Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась: «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал: «Терпи, дорогая, я лишь начинаю», и быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал, и песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал: «Больше круг нам не нужен», а чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. «Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь», — с такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите, я силы теряю, печет невозможно, и я умираю». Но он улыбнулся, такое сказав: «Терпите, терпите, такой здесь устав». И после в печи чашка тихо стояла и поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это, он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась:

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги», прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги. Там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли.

Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя воять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» — это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд, на Божьей ниве принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя. Ни в чем нуждаться, верю я, не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

кто я есть перед тобою, что ты помнишь. Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышит все, притом дословно Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Эту передачу подготовила и провела Элизабет Завадский. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
1: Глава 37. Очарованная земля. Хотя очарованная земля была очень привлекательным местом, пилигримы подвергались большому искушению отдохнуть после длинных переходов, а также она была полна трудностей и переживаний. Воздух был теплый и неподвижный, так что всех начало клонить ко сну, а слуги злого принца настроили множество маленьких беседок в надежде, что небодрствующие пилигримы все же зайдут в какой-нибудь из них, чтобы отдохнуть. Тогда они непременно попадут в руки своих противников. Они также насадили множество шиповника по над самым царским путем, и он так разросся, что его колючие ветви переплетались над тропинкой, так что христиане и ее друзьям приходилось прокладывать свой путь между ним с большой осторожностью. Рано утром прошел сильный дождь, тропинка была вся раскисшая, и все было мокрым. Пробираясь по грязи среди колючих шипов, дети очень скоро устали, и их настроение было скверным. Великодушный и господин Доблестный старались изо всех сил развеселить уставших, изнемогающих детей. Великодушный шел первым, предложив слабоумному опереться на его руку. Доблестный же пошел последним, ведя господина Безнадежного, который все еще чувствовал себя слабым и никак не мог прийти в себя. Скоро они подошли к большой и очень красивой беседке, и если бы дети были одни, они не устояли бы против искушения зайти и немного отдохнуть. Ее стены были сделаны очень искусно, а крыша в это утро была покрыта свежими зелеными ветками, что делало ее прохладной и такой манящей. Но пилигримы уже убедились в мудрости их молодого проводника и доверяли ему. Он предупредил их постараться не думать о сне до тех пор, пока они не пройдут всю эту опасную долину. Ночь застала их как раз на середине очарованной земли. Продвигаться стало еще труднее, потому что воздух стал влажным от внезапного тумана. Луны совсем не было видно. Однако великодушный спокойно, хотя и медленно, продолжал вести всех вперед. Вдруг он предложил всем остановиться на несколько минут. Мы подходим к месту, над которым от царского пути отделяется несколько тропинок, сказал он. Очень темно, поэтому я должен еще раз внимательно посмотреть на карту, чтобы нам случайно не свернуть с правильного пути и не заблудиться. Он зажег фонарь и разложил свою маленькую карту. Когда он посмотрел, то увидел, что как раз перед ними была большая яма, наполненная грязью, которую злые слуги вырыли как раз на проходе. Если бы они продолжали свой путь в темноте, то обязательно бы упали в нее. Их могло засосать, прежде чем кто-либо пришел бы им на помощь. Неподалеку от ямы была другая беседка, в которой лежали два маленьких пилигрима и сладко спали. Они были приблизительно одного возраста с Матфеем. И когда великодушный посмотрел на них, он сказал: «Нам необходимо разбудить их». Но хотя он и звал их по именам, потому что он знал их, они его не слышали. В конце концов он взял их за плечи и стал трясти. Это их немного разбудило, и один из них пробормотал: «Я заплачу тебе, когда раздобуду денег». А другой: «Я буду драться до тех пор, пока смогу держать меч». С этими словами они опять заснули. Великодушный отошел от них, потому что понял, что разбудить их невозможно. — Что «Что они имели в виду?» — спросила Христиана. «Они и сами не знают, что они говорили», — ответил он. «Они под властью злого принца, и он не дает им понять всей опасности до тех пор, пока будет для них слишком поздно». Глава 38. Еще один пилигрим. Было настолько темно, что пилигримы с трудом различали тропинку. Они стали просить великодушного зажечь фонарь. После этого они пошли более уверенно и веселее. Но девочки и оба маленьких мальчика чувствовали сильную усталость, и они стали взывать к царю, чтобы он поддержал их в этом изнеможении. Неожиданно подул прохладный свежий ветерок. Он дул как раз поперек их направления. Воздух стал проясняться, и хотя луна все еще была спрятана за облаками, дети уже могли различать друг друга. «Мы, наверное, уже подходим к концу этой равнины?» — спросила Христиана. «Нет, еще нет», — ответил великодушный. «Но это ваша последняя трудная ночь. Завтра мы должны войти в восторженную землю, в которой вы сможете отдохнуть без всякого страха об опасности».
2: «Когда же мы войдем в небесный город?» — спросил Иаков.
1: «Я не знаю», — ответил великодушный. «Царь может прислать за вами очень скоро. А может быть, он поручит вам выполнять какую-нибудь работу в восторженной земле. Он даже может послать вас помогать другим пилигримам на их пути,
2: чтобы быть проводниками и сражаться с великанами, как это делал ты для нас», — с жаром спросил Иосиф.
1: «Возможно, когда вы станете старше», — улыбаясь, ответил великодушный. «Но я не могу сказать, что царь желает для вас. Знаю только одно, что вы будете счастливы. И что бы он ни предложил вам исполнять, вы будете выполнять это с наслаждением». Еще до восхода солнца, когда воздух был подернут легкой дымкой, пилигримы услышали голос, как будто недалеко от них кто-то разговаривал. Они тихонько шли дальше и вскоре увидели паренька, склонившегося на колени у обочины. Лицо его было поднято к небу. Они знали, что он молился царю. Он, казалось, не слышал их шагов, а они старались пройти бесшумно, чтобы не побеспокоить его. Но вот он встал и бросился бежать в сторону небесного города. Великодушный, узнав, что он пилигрим, закричал, чтобы он подождал их. «Ох!» — проговорил господин честный, когда паренек повернулся к ним. «Я знаю его!» «В самом деле?» — спросил доблестный. «Кто же он?»
2: «Он из того же города, что я», — ответил честный. «Зовут его Твердый Духом, и он настоящий царский пилигрим».
1: Твердый Духом, увидев старца, также воскликнул от изумления.
2: «Это отец честный! Ты тоже пилигрим?»
1: «Да, без сомнения», — ответил честный.
2: «Как мне приятно тебя увидеть», — сказал молодой человек, пожимая его руки.
1: «А я рад видеть тебя», — ответил честный, идущего и ищущего помощи от царя, как верный слуга.
2: «Ты встретил опасность?» — спросил доблестный. «Или ты благодарил царя за его чудеса?»
1: «Я был в опасности», — ответил твердый духом, и затем он поведал своим друзьям о том, что с ним произошло.
0: Глава 39. Безрассудная. Помните, как льстец встретил христианина и верного на очарованной земле и старался сбить их с пути? Злой принц знал, что когда пилигримы достигнут восторженной земли, он не сможет больше достать их, поэтому он поставил очень много своих людей, чтобы они искушали царских слуг, пока они еще на его территории. Твердый духом встретился с девочкой, имя которой было Безрассудная. Она была очень симпатичной и обладала необыкновенной манерой разговора.
2: «Ты выглядишь таким усталым», — сказала она ему, «и я уверена, что ты одинок. Можно я пойду с тобой и буду тебе другом?»
1: Но твердый духом, видя ее пеструю одежду,
2: и свободу поведения понял, что она не была пилигримом. И он ничего не ответил. Он шел молча, а она следовала за ним, улыбаясь и отпуская комплименты, пока в конце концов он не рассердился и сказал ей оставить его в покое. Когда она услыхала его резкие слова, она засмеялась и предложила ему следовать за нею.
0: «Я научу тебя, как можно быть на самом деле счастливым», — сказала она, — «если ты пообещаешь мне выполнять все, что я тебе скажу».
2: Но твердый духом не хотел слушать ее, и когда понял, что она не намерена отстать от него, он склонился на колени прямо над дорогой и умолял царя освободить его от ее искушений. «Я был уверен, что царь меня выручит», — сказал твердый духом, — «и он выручил, позволив вам догнать меня как раз в нужный момент. Я не слыхал ваших шагов, но девица, возможно, увидела вас, потому что она ушла очень неожиданно. Тогда я стал благодарить царя за его ко мне доброту. Потом я поспешил, чтобы уйти от этого места, но вдруг услышал, что вы меня зовете. Мне кажется, что я ее видел», — сказал господин честный, «или читал о ней в одной из царских книг». «Может быть, то и другое», — ответил твердый духом. «Она сказала, что ее зовут Безрассудная. Она высокая, глаза у нее черные, и волосы темные тоже». «Да», — ответил твердый духом. «Она улыбается, когда разговаривает, и на ремне у нее пристегнут кошелек с золотом. Она постоянно перебирает пальцами деньги, испытывая при этом удовольствие». «Да-да, это она. Я думаю, что я кое-что знаю о ней. Она очень опасный враг». «Да, это правда», — ответил великодушный. «Хотя она еще очень молодая, она причиняет больше вреда на очарованной земле, чем любой другой из слуг злого принца. Почти все свое время она проводит здесь, но иногда ее встречают на поляне возле узких врат, где она называет себя удовольствием и старается помешать детям, которые ищут путь к царю. Я могу вам рассказать много печальных историй о пилигримах, которые были ею обмануты». «Я видел, что это недобрый попутчик», — сказал твердый духом, «но я знал, что он находился в такой опасности». «Плохие попутчики всегда опасны», — ответил великодушный. «Хорошо, что ты воззвал к царю, потому что освободиться от нее очень и очень трудно». Глава сороковая. Счастливое утро. Взошло солнце, когда пилигримы подходили к концу равнины. Перед ними возвышались холмы, залитые теплым, мягким светом. Темная река находилась по ту сторону холмов, и путешественникам ее не было видно. Не могли они созерцать и славу небесного города, но сознание, что золотые ворота не так уж далеко, согревало им сердца и придавало бодрость. Восторженная земля была недалеко, в которой должны были окончиться все опасности и трудности их путешествия. «Как я рада, что я пошла с тобой!» — прошептала Милость, беря Христиану за руку. «Я часто боялась, но теперь я так счастлива!» «Да», — ответила Христиана, — «мы никогда не могли бы быть так счастливы в нашем старом доме». Она оглянулась на своих братиков. Матфей заметно подрос после своей болезни, и лицо его было более серьезное, но эти изменения были приятны сестре. «Я думаю, что Матфей будет немножко похож на великодушного, когда года через два, не так ли?» — спросила она. «Возможно, царь поручит ему выполнять ту же самую работу», — высказала свое мнение Милость. «Провожать пилигримов? Да это же самая прекрасная работа! Ах, если бы у него хватило на это мудрости! Ты думаешь, великодушный сразу стал мудрым? Его, наверное, учили. А так, как бы он знал о царе и его воле? А Матфей такой добрый, внимательный! Он без сомнения будет прекрасным проводником!» «Да, возможно, ты права. — ответила Христиана. «Он и теперь уже такой храбрый и очень любит царя». Младшие мальчики чувствовали себя очень уставшими после столь долгого ночного путешествия. Но путешествие пошло им на пользу. Их крепкие фигуры выглядели приятно. Христиана вспомнила невинность в мирной долине и думала, сколько пройдет времени, прежде чем она сможет прийти сюда, и они опять будут вместе в этой прекрасной, солнечной, восторженной земле. Все пилигримы молчали, каждый увлеченный своими мыслями. Так они покинули опасную равнину, следуя за великодушным по тенистой тропинке. Слабоумный прижался к руке проводника, не в силах справиться с робостью при виде стольких незнакомых лиц. Потому что жители этой земли, когда увидели приближающихся пилигримов, вышли их поприветствовать. Господин Ненадежный нашел для себя верного друга в Доблестном. А боязливая, хотя и редко отходила от своего отца, все же подружилась с одной из старших девочек. Христиана с Милостью никогда не расставались. Оба маленьких мальчика смотрели на старца Честного, как на своего особого друга, и последнее расстояние своего путешествия они шли вместе. Неожиданно они увидели, что находится в одном из царских виноградников, где великодушный предложил им отдохнуть. «Нас было так мало, когда мы начинали свое путешествие», — сказала Милость, садясь на мягкую зеленую травку, все еще держа Христиану за руку. «А теперь как нас много! Одни молодые, другие пожилые, одни слабые, другие сильные, и царь заботится о нас всех!» Глава 41. В восторженной земле. Пилигримы были очень счастливы в восторженной земле. Царские слуги приготовили дом для каждого из них и объяснили, какую работу они должны выполнять. Господин Ненадежный и Слабоумный должны были спокойно отдыхать, дожидаясь, пока царь за ними пришлет. Но молодежь должны были приступать к работе, которая была распределена для каждого в отдельности. Христиана довольно много времени проводила за обучением Иосифа и Иакова. Она также часто выходила с другими царскими слугами приветствовать новых пилигримов, которые прибывали в эту страну почти каждый день. Иногда она незаметно уходила вместе с Милостью пройтись по берегу темной реки. Вид бурлящей реки приводил Милость в трепет. Но Христиана всегда смотрела над ней, на прекрасный золотой свет. Постепенно Милость перестала бояться. Она старалась почувствовать то, что переживала Христиана. Ведь царский город, которого они ожидали, будет только началом еще большего счастья, которого она никогда еще не знала. «Ах, если бы вода была не такой мутной и бурной, — говорила она, — или бы ты была рядышком, когда мы будем переходить. Но если мне придется идти одной, это будет ужасно. Ты совсем не должна думать о воде, — обычно отвечала Христиана, — думая о прекрасном городе и о царе, который живет там, о царевиче и лучезарных ангелах, которые будут тебя встречать. «Ах, Милость, не бойся!» И хотя страх ее понемножку уменьшался, она все равно не любила смотреть на реку. Ей больше нравилось прогуливаться по царскому саду и разговаривать с детьми, которые подолгу играли в виноградниках и среди цветов. Одно из занятий было таким, что даже самые стеснительные дети могли выполнять. Это каждый день собирать цветы для пожилых.

счастливы, когда маленькие пилигримы украшают наш путь цветами. В одном из домов хранилась книга, в которой царские слуги записывали имена всех пилигримов, которые переходили реку, и описание их жизни. Матфей и Твердый Духом с интересом стали читать эту книгу и надеялись, что когда-нибудь царь позволит им сражаться так же смело, как те воины, о которых они читали. Хромому мальчику, останавливающемуся, книга тоже понравилась, но любимыми его историями были те, которые описывали слабых и хилых пилигримов, как был он сам. «Их так много!» — однажды сказал он. «Я думаю, что это очень полезно читать о них». И даже господин Ненадежный почувствовал больше бодрости, когда останавливающийся пришел его посетить и рассказал ему о том, как царь любит слабых пилигримов и как ангелы заботятся о них с особой нежностью. Глава 42. Христиана переходит реку. Когда великодушный благополучно привел Христиану и ее попутчиков к концу их путешествия, то он вернулся к своему господину. Но он пообещал, что когда-нибудь он придет, чтобы их навестить, потому что основное время у него уходило на то, чтобы провожать пилигримов на царском пути. Наконец-то настало время для маленькой невинности покинуть мирную долину. Поэтому ее добрая няня послала за великодушным и попросила его доставить маленькую невинность к ее сестре. Невинность очень полюбила ласковых нянечек, но она не забыла ни Христианы, ни молодого проводника. Она пошла с великодушным очень довольная, и даже трудно сказать, кто из них был более желанным, когда они подошли к новому дому Христианы. Великодушный был очень рад опять встретить всех детей. Он сказал им, что его господин разрешил ему побыть с ними в восторженной земле несколько недель, чтобы он мог отдохнуть в царских садах и приготовиться для дальнейшего труда. Время промчалось быстро, и царю было приятно поручать ему выполнять работу здесь, в восторженной земле. Он все еще был там, когда Христиана и несколько пожилых пилигримов пересекли темную реку и вошли в небесный город. Христиана и Милость часто наблюдали за царскими посланцами, которые часто появлялись на улицах и старались угадать, в чей дом они постучат в этот раз. Однажды они увидели лучезарного ангела, стоящего возле их двери. Они затрепетали от страха и радости. Но послание было не для Милости. Ангел заговорил с Христианой. «Наш царь приглашает тебя», — сказал он. «Он хочет тебя видеть в своем дворце». Христиана была так рада при одной даже мысли быть царем в его славном городе. Но ей было жаль оставлять своих маленьких братиков и крошечную невинность. Она подумала о всех друзьях, но она знала, что совсем немного, и они последуют за ней. При этой мысли она успокоилась. Ей хотелось попрощаться с великодушным, поэтому она послала за ним и просила передать ему слова, которые сказал ей лучезарный ангел. Великодушный пробыл с ней немножко, разговаривая о реке и о переходе. Когда остальные пилигримы услышали о том, что Христиана собирается их покинуть, они также пришли посетить ее. Она попросила доблестного позаботиться о ее братьях, и он пообещал, что будет наблюдать за ними до тех пор, пока будет находиться в этой стране. Затем она попрощалась со всеми, но они не хотели отпускать ее одну. Пошли с ней к самой воде, смотря вслед, пока она не скрылась из глаз. Они видели ангелов, поджидавших ее на противоположном берегу, и знали, что она достигла земли благополучно, потому что сияющая группа медленно двинулась от реки вверх по тропинке к золотым воротам. Скоро они исчезли в славе небесного города.
Бедная.

маленькая невинность заплакала, когда сестра ее оставила. Плакали Иосиф с Иаковом, но Матвей и милость ласково повели их домой и утешали. Великодушный и доблестный не могли печалиться, хотя они оба очень любили Христиану. Они знали, что она вошла в небесный город, и что она никогда не будет утомляться и жаждать. Итак, вместо того, чтобы плакать, они прославляли царя, который взял его верного пилигрима, чтобы быть с ним навсегда. Глава 43. Царь призывает своих слуг. Недолго прошло с тех пор, как ушли Христиана, как приглашение пришло для хромого мальчика, останавливающегося. Доблестный и великодушный как раз были у него, когда пришел лучезарный ангел, и когда он получил царское приглашение, он радостно повернулся к доблестному и сказал: «Пусть эти костыли останутся у тебя до тех пор, пока ты встретишь другого хромого пилигрима, и тогда отдай их ему с моими добрыми пожеланиями. Скажи ему, что я надеюсь, что он будет служить царю лучше, чем я это делал». Затем он посмотрел на великодушного и сказал: «Ты был очень добр ко мне, и ты мне много помогал на моем пути». Оба друга пошли проводить его также до самой воды, и когда он вступил в реку, то положил свои костыли на берегу. «Они мне никогда больше не понадобятся», — прошептал он. «Я знаю, что в царском городе есть кони с колесницами, которые сияют, как солнце». Через несколько дней прислали и за слабоумным. Царское приглашение для него было особенно добрым и нежным. Бедный, слабый пилигрим торжествовал при мысли, что скоро он будет в стране, в которой изнурительный труд и переживания чужды. Прошло еще несколько недель, прежде чем лучезарные ангелы пришли опять. На этот раз приглашение было для ненадежного. Когда боязливая услышала об этом, она стала проситься пойти с ним. И царь, который знал, как крепко она любит своего отца, и какой она была верной во всех его переживаниях и трудностях их путешествия, ответил на ее просьбу. Итак, отец с дочерью вошли в реку рука об руку. Пилигримы, стоящие на берегу, услышали ее пение. Это была песнь благодарности. Они были слишком далеко, чтобы разобрать слова, которые она произносила, удаляясь все дальше и дальше. Старец, господин Честный, получил следующее приглашение. В это время река была полна воды, так что даже берега были затоплены. Но несмотря на то, что она казалась ужасно широкой и глубокой, старец не боялся. Он знал, что его царь не позволит ему погибнуть в водах реки. Весело он подошел к берегу в назначенное время, и тут вдруг встретил друга, который поджидал его. Человек, которого он знал почти всю свою жизнь. Звали его Добросовестный. Однажды он сказал ему: «Я надеюсь, что ты поможешь мне, когда я буду пересекать темную реку». И Добросовестный запомнил это. Он попросил царя пойти и помочь своему другу в последние часы трудности. Итак, он подал ему руку, и хотя вода дико бушевала вокруг них, Честный оперся о его сильный локоть и благополучно пересек реку. Глава 44. Доблестный и твердый духом. Тот же самый посланец, который принес приглашение господину Честному, пригласил Доблестного также, но ему пришлось переходить реку в конце дня. Он не боялся перехода, потому что всегда отличался смелостью, и сердце его было наполнено доверием доброму царю. Он очень скучал за женой и хотел опять видеть своего маленького, дорогого сыночка. Он знал, что христианин и его мать будут очень счастливы, когда узнают, кто ожидает их приглашения. «У меня было тяжелое путешествие», — сказал он. «Я должен был сражаться и пробивать мой путь через трудности и злобу.
Но теперь я иду домой, в небесный город, где я буду безопасен и счастлив навеки. Доброму воину не нужен был больше его меч, и он оставил свое ярко начищенное орудие в руках великодушного, прося его передать его другим пилигримам. Затем он вошел в реку и скоро скрылся, так что друзья его больше не видели. Неожиданно они услышали звук серебряных труб с другой стороны реки. Они догадались, что доблестный подходил к воротам небесного города. Можно рассказать о подходе еще одного пилигрима. Твердый духом надеялся, что ему придется прожить долгую жизнь, чтобы служить царю. Но это не было волей его Господа. Царь нуждался в своем молодом верном слуге в небесном городе, и ему также пришло приглашение перейти реку. Вначале твердый духом не мог поверить, что царь на самом деле желает принять его в своем дворце. Но лучезарный ангел уверял его, что это правда. «Ты служил моему Господу очень верно», — сказал он, — «и он не хочет, чтобы ты жил далеко от него». Твердый духом готовился к своему последнему путешествию. Великодушному же он оставил много поручений к своей семье и друзьям, в надежде, что когда-нибудь великодушный встретит их на пути. Он надеялся, что они все же решатся последовать его примеру. К этому времени вода спала. Погода стояла тихая и спокойная, так что, когда твердый духом достиг середины реки, он оглянулся еще раз, заговорил со своими друзьями. «Эта река пугает так многих людей», — сказал он. «Да и сам я боялся до тех пор, пока не вошел в нее. Но теперь мой страх прошел. Я чувствую твердую почву у себя под ногами, и очень скоро я буду с моим царевичем. Так приятно было слышать и размышлять о нем. Но теперь я увижу его своими глазами. Он столько раз помогал и укреплял меня в пути, да и сейчас он со мной». Затем пилигримы увидели, как он опять повернулся по направлению города, и лицо его светилось. Воздух был прозрачен и чист, так что они могли видеть хорошо и наблюдали сон встречающих его лучезарных ангелов, которые сошли, чтобы встретить верного слугу и ввести его в присутствие самого царя, который есть наш Бог. Так закончилась книга «Путешествие маленького пилигрима». Вот и закончилась наша история о маленьких пилигримах. Я надеюсь, что она вам понравилась и вам было все понятно. Вы, конечно же, догадались, что старая книга — это Слово Божие, или просто Библия, как ее называют, которая повествует о нашем небесном Отце, о Боге. Вы догадались, что путешествие маленького пилигрима — это всего лишь аллегория, а настоящая правда содержится в Библии. Читайте ее, и вы увидите, каким путем вы можете войти в небесное царство. На свете есть очень много интересных книг. Есть интересные, есть и неинтересные, есть исторические, научные, фантастические рассказы и сказки, но ни одна из них не расскажет вам о Творце неба и земли и о том, как Бог любит каждого человека. Ни одна книга вам не откроет истину, цель и смысл жизни. Ни одна вам не скажет о том, что на земле дана власть дьяволу только до времени. Обо всем этом правдиво и просто говорит нам Библия. Вы узнали, что царь — это Бог-Отец. Царевич Иисус Христос, который приходил на землю в образе человека и умер за нас, чтобы освободить нас от власти греха. Слуги царя — это люди, которые посвятили свою жизнь на служение Господу, которые любят Его и выполняют Его повеления. Разговор с царем — это молитва,
которую Господь слышит даже тогда, когда мы ее произносим шепотом и в закрытой комнате. Он знает наши мысли. Злой же принц — это дьявол, а слуги его — люди, которые не служат и делают зло, которые ему служат и делают зло. Вы нашли и ваши черты характера в этой истории, и обстоятельства, в которые вы попадали, как, например, замок отчаяния. А с «я» вам приходилось когда-нибудь сражаться? Или он является вашим господином? Выставляете ли вы себя везде и всюду, чтобы вас видели? Или вы уступаете, чтобы и другим было хорошо? А теперь мы с вами опять помолимся. Великий Бог, во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот рассказ. Может быть, кто-нибудь впервые в жизни услышал о том, что есть небесный город, и что Ты приглашаешь туда каждого. Просим Тебя, чтобы каждый, кто только услышит о том, что Ты призываешь, мог решиться стать пилигримом, маленьким или уже взрослым. Пожалуйста, укажи им путь, с чего начинать и как идти. И тогда мы все вместе Тебя прославим, нашего Спасителя Иисуса Христа.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь